95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакете...

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Наслаждайся летом с БИМ Радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: цвета.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: Как резвятся крылья в новой луне, где-то так я, как по нотам, брожу по свету,

цветет, где-то льются капли роз. И снова все, что есть, пройдет, а надеюсь, не пройдет.

0: Service Pro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на BIM-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Собеседование при приеме на работу.
2: Ну, как бы вы описали себя в трех словах?
1: В словах? Ну, я приготовила танец.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Летнее настроение с Бим Радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Лео Фендер, основатель компании по производству музыкальных инструментов Fender и конструктор одних из самых известных электрогитар Telecaster и Stratocaster, сам не умел ни играть на гитаре, ни даже настраивать ее.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, рассчитывайте только на себя, у вас временно не будет материальной поддержки со стороны. Тельцы, принципы морали, возможно, отойдут на второй план. Главное сейчас для вас будет достижение цели, не задумываясь о средствах. Близнецы, день чреват любовными переживаниями, возможно, разочарованиями или, наоборот, открытиями. Раки, вы будете очень ранимы в этот день. Чтобы избежать ненужных переживаний, отключите телефон. Львы, используйте свободное время с умом. Придумайте себе разнообразный и интересный досуг. Девы, звезды советуют заняться своей внешностью, посетить салон красоты или спортзал. Весы, другой на вашем месте при данных обстоятельствах давно бы взорвался, но вы будете настроены миролюбиво. Чувство юмора – ваш вечный помощник. Скорпионы, есть угроза для семейного благополучия. Попытайтесь свести бытовые конфликты к минимуму. Стрельцы, придется сделать выбор, что важнее – ваше собственное или чужое благо. Козероги, не тратьте время зря на свидания и убеждения. Вы заслужили возможность сделать то, что хочется именно вам. Водолеи, не ищите приключений, они могут оказаться не обязательно приятными. Рыбы, вам надо объявить бой однообразию, оно, конечно, утомляет, а у вас есть все, чтобы день превратился в череду приятных новостей. Это был гороскоп на сегодня, всего доброго.
4: Такое счастье. Всех не переслушать. Счастье быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане ежегодно до 30 педагогов, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья, будут получать по 100 тысяч рублей. Для этого нужно реализовать авторский образовательный проект. Участвовать могут учителя государственных школ с первой или высшей категории и стажем от 3 лет. Эксперты выделили перспективные профессии на ближайшие 10 лет. Лидерами стали аналитики данных, эксперты по кибербезопасности и искусственному интеллекту. В медицине нужны будут и биотехнологи, и врачи классических направлений на фоне развития диагностики и демографических изменений. Исследования подтверждают, что юмор развивает когнитивную гибкость. Совместные шутки родителей и детей помогают ребенку быстрее переключаться между задачами, находить творческие решения, справляться со стрессом, выстраивать общение и укреплять связь с близкими. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сегодня начинается саммит АСЕАН. И первые делегации уже здесь были еще вчера.
6: Даже позавчера, по-моему, начали приезжать.
5: Все уже здесь. Глава нашего государства. Я не знаю, стоит ли скрывать его имя для... Может быть, кто-то нас подслушивает. Но мы скажем смело. Он... Не знаю где. Не знаю где, не знаю когда что будет, но я знаю точно, ребята, все перекрывают сегодня. Поэтому, пожалуйста, если вы едете куда-то на работу, выстраивайте маршруты, ищите новости, где мы тоже рассказывали, друзья, что будут перекрытия, потому что без этого вы нормально на работу не доедете. Я сегодня путь, который проезжаю обычно за 7-10 минут, ехал минут 25, объехал все на свете, но я здесь, потому что я знаю, что есть слушатели, я знаю, что есть люди, которые ждут. Но как не ждать? Потому что мы самое лучшее утреннее шоу на планете Земля. И мы называемся Андрей...
7: Утромены!
5: Мечи на голо!
6: А мне что-то зловещий смех захотелось добавить.
5: Кстати, вот зловещий смех, он разный бывает, да? Потому что вот это вообще такой гиперболированный злодей, да? Он такой...
6: Он такой... Вот, даже бывает... через муху смеется. Муха-ха-ха-ха.
5: Ну, вот так вот. Да, бригадно смотрелся. А вообще, я... есть еще смех, например, как у агента из «Матрицы», да? Когда он...
6: Какой-то вот, истеричный, немножко пугающий.
5: Ну, в конце немножко Федор Добронравов на меня там прорвался.
6: Немножко. А знаешь, какие люди мне больше всего нравятся, которые смеются, как чайка немножко...
5: О, вообще обожаю.
6: Не получилось, как чайка, конечно.
5: Они, короче, у них прикол, мы же на выдохе смеемся, мы такие, ха-ха, ха, мы выдыхаем. Да. Они на вдохе получили, они вот это вот вообще другое.
6: А я думал, это астматики, если честно.
5: Я это тоже, если закончил средство. Или там лекарство, что у них. Друзья мои, сегодня у нас огромное количество интервью. Честно сразу вам признаюсь, у нас сегодня... Мы сегодня будем, во-первых, топ... Сейчас вспомню, рубрика у нас называется «Топ-тайм».
6: У тебя прям листочек на столе лежит.
5: А, ну вот же, господи. Я думаю, где он лежит? Он, оказывается, здесь. Ну, я такой типичный. Да, «Топ-тайм», конечно, с Альбиной Мамудиновой. Сегодня будем разговаривать про развитие IT-образования в Татарстане. Куда, где, как, друзья мои, все это мы с вами сделаем. Сегодня к нам утромены придет акушер-гинеколог со стажем 16 лет. Это все будет 9.30. Мы будем обсуждать различные женские вопросы. В этом деле нам поможет наш коллега, даже Карин ТТ придет.
6: Да?
5: Она такая, ничего себе бесплатно, говорит, консультация тоже хочу, говорит, прийти, придет.
6: Так, интересно, а там какие-то, я не знаю, только теоретические вещи или практические будем тоже делать?
5: Будем надеяться на всякое. Но об остальном, друзья мои, слово за слово поиграем на 3,5 тысячи, раздадим сертификат. В ближайшее время историческую справку приготовим, в конце часа будет обязательно утромани. В общем, друзья мои, плотно, 3,5 часа, как мы любим по-осиански.
6: Не просто плотно немножко, даже потно.
5: Вот это да, да, потому что мы кондер, по-моему, не включили. Или что с кондером, кстати, у нас реально тут душно.
6: Я включил, я его прибавлял прямо, я ему говорю, дуй.
5: Так ты прибавляй, дуй. Его добавлять надо, Андрей, кондер. что тут греет же буквально. Ладно, друзья мои, напротив меня Андрей Дмитриев находится.
6: Всем доброе утро, Альберт Кузьяхметов уже тоже здесь.
5: Hello, Мадир. Ой, исянствуйте, мои дорогие. Ой, здравствуйте. Исянствуйте, в общем, все соединяем в одно, друзья. Мы начинаем, всем доброе утро!
2: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
0: Реклама на Бим Радио.
7: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
8: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
9: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
10: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
13: 18+. Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
14: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
13: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
15: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
16: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
17: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
18: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Из секретного бункера пропала бочка с радиоактивными отходами. Нашедшего просим не светиться.
3: Соу! Сыпелявых! Соу! Сыпелявых!
4: Соу! Сыпелявых!
5: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
7: Историческая справка.
8: Дамы и господа, всем доброе утро. 17 июня сегодня, 7 часов 11 минут у нас прямо сейчас на часах студийных. Говорю вот как типичный радиоведущий, просто хочу вам помочь, потому что не у всех есть возможность заглянуть в время. Вы же не в машине едете, где на машине написано. Вот справа у вас на центральной консоли, скорее всего, время показывает. Потом где-нибудь в центре время показывает. Потом, скорее всего, у вас есть еще наручные часы, у вас еще есть телефон. Но мы считаем все равно, что вы, чтобы на это все не отвлекались, мы вам просто раз время сказали, и вам все комфортно сразу.
9: Нет, ты вообще щедрый, на самом деле, время, это деньги. Это получается, ты деньги людям дал.
8: Да, кстати, вы мне все должны, прикиньте. Только я вам время даю, а вы мне деньги получать должны. Вот это вот.
9: Давай в следующий раз я время скажу, ладно? Так?
8: Давай, Андрей.
9: Чтобы мне тоже деньги.
8: Вот прямо сейчас, можно сказать, время поменялось у нас.
9: Да? А где? 0712.
8: Вот, видите, друзья, вот, вот, пожалуйста, с вас уже один рублёчек. Вот и сами думаете, это железный рубль или 1000 рублей. Вот думайте.
9: Золотой.
8: Опа. Нет, Андрей, ну, конечно, выпендрёшь бесплатно, но тоже не нагрей, пожалуйста. Давайте, поэтому... Так, что, историческая справка у нас. Да? Традиционно рассказываем все про этот день, чем он знаменателен. И начинаем мы традиционно... Начнем мы сейчас традиционно, кстати, сообщений. Давайте быстренько прочитаем, потому что тут невозможно. Доброе утро. Проспект Победы стоит от Сафиулина в сторону РКБ. Перекрыт Вознесенский тракт, не доезжая Метьево в сторону Даурска. Вот я там, кстати, и постоял. Доброе утро. Из Самары нам пишет господин Враг. Вам сегодня так повезло. Вы сегодня ничего из этого вообще не увидите. Кошмары, вы пока доедете, все будет хорошо уже. Опа-опа-опа-па, доброе утро, мэны. Уже театр Камал перекрывает, нам пишет Василий.
9: Так в общем, радостно об этом сообщает.
8: Да, перекрывает, все, говорит, доброе утро, утро, мэны, Дима пишет. Мне кажется, это, Андрей, вот как вы на татарский язык переводили же, утро, мэны. Утро, мэны.
9: Утро, мэны, да.
8: Это потрясающе, если честно. Все, ладно, 17 июня, праздники сегодняшнего дня. Начинаем сегодня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Ну, короче, оказывается, не только у людей бывает сушняк.
9: Да.
8: Планета, оказывается, тоже бывает сушняк. Поэтому мы, ну, нехватка воды и все такое. Вот, и поэтому люди помогают. Кстати, в Китае в этом плане далеко продвинулись. Они вот свои зоны пустынные, они засеют потихонечку там.
9: Пустынные зоны.
8: Да, Андрей, спасибо большое. Вот. Ну, мы вот с Андреем...
9: А там так же борются, как люди... с сушняком борются,
8: нет? Нет, они чуть по-другому. Ну, вообще, если мы про природу говорим, то это, во-первых, да, там, ну, у них чернозем завозится, они сажаются всякие растения для того, чтобы они там росли потихоньку. И она как бы, вот пустынная часть как бы превращается в такую зеленую культуру, там, красивую. Да, кстати говоря. Ну, в целом тут пишут о том, что вообще засуха это, ну, страны с жарким климатом и так далее. Утро, мэне. Утро, мэне.
9: Утро, мэне, да.
8: Это потрясающе, если честно. Все, ладно, 17 июня, праздники сегодняшнего дня. Начинаем сегодня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Ну, короче, оказывается, не только у людей бывает сушняк.
9: Да.
8: Планета, оказывается, тоже бывает сушняк. Поэтому мы, ну, нехватка воды и все такое. Вот, и поэтому люди помогают. Кстати, в Китае в этом плане далеко продвинулись. Они вот свои зоны пустынные, они засеют потихонечку там, сажают.
9: Пустынные зоны.
8: Да, Андрей, спасибо большое. Вот. Ну, мы вот с Андреем...
9: А там так же борются, как люди... с сушняком борются, нет?
8: Нет, они чуть по-другому. Они
9: по-другому?
8: Там, ну, вообще, если мы про природу говорим, то это, во-первых, да, там, ну, у них чернозем завозится, они сажаются всякие растения для того, чтобы они там росли потихоньку. И она как бы, вот пустынная часть как бы превращается в такую зеленую культуру, там, красивую. Да, кстати говоря. Ну, в целом тут пишут о том, что вообще засуха это, ну, страны с жарким климатом и так далее. Регион планеты одна за другой. То есть, в целом,

0: говорим, то это, во-первых, да, там, ну, у них чернозем завозится, они сажаются всякие растения для того, чтобы они там росли потихоньку. И она как бы, вот пустынная часть как бы превращается в такую зеленую культуру, там, о, красивую. Очень. Да, кстати говоря. Ну, в целом тут пишут о том, что вообще засуха это, ну, страны с жарким климатом и так далее. Регион планеты одна за другой, то есть в целом даже теплее становится.
1: Ну,
0: и,
1: да.
0: И те страны, в которых и так было жарковато, у них сейчас там проблемки будут с водой. У нас-то с водой все в порядке. У нас сконцентрировано буквально.
1: Кстати, ну, вчера в Кировском.
0: Ну, типа, да, вчера в Кировском, кстати, вопросики были там. Но вроде как все вернулось. Но, друзья мои, ладно еще, если мы с вами без воды останемся, а что делать, если мы останемся без них? Всемирный день мусорщика сегодня. Мы поздравляем каждого.
1: Каждого поздравляем, конечно.
0: Каждого, кто тягает эти тяжелейшие контейнеры. Каждого, кто рано утром ездит по городу и спасает нас буквально от того, чтобы мы не утонули в своих же отходах. Спасибо вам, ребят, большое. Вы реально крутые. Вот, спасибо особенно, когда вы думаете... Спасибо за то, что не бьете вот эти машины, которые криво припаркованы, и вы не можете подъехать к площадке ТБО и так далее. В общем, друзья мои, вы лучшие. Спасибо вам огромное.
1: Ну вот заранее хотелось бы попросить вот чуть почаще вывозить, когда арбузы пойдут, потому что это... Такая проблема, если честно.
0: Да. Кстати, я вот уже который раз беру арбуз. Вообще, очень простой лайфхак. То есть арбуз, вот как только вы почистили кожуру, там все там, вот это прям водянистую все вот в пакет накидали. Пакет просто закрыли, он не пахнет. Завязали, в смысле, он не пахнет. Я вот прям в том же пакете, в котором арбуз и дыню принес, я его тоже сразу раздел туда, корки сразу, все удобно. Не пахнет, что утром спокойно вытянул.
1: И в подъезд его вставляешь на несколько дней, да?
0: Конечно, он немножко еще кто-то его задел, могу, да, он порвался немножко.
1: Видели, что ты арбуз ешь,
0: да, чтобы завоняло на весь... Ой, красота! Всемирный день крокодила сегодня. Ну, вот, поздравляем всех крокодилов. Мы из-за мультика считаем, что всех крокодилов зовут Гена.
1: Автоматически, конечно.
0: Ну, просто это наш культурный код. Вот мы видим крокодила, да, и вот первое же, что мы говорим, о, Гена. Ну, типа, да, мы, или, например, мы едем на отдых, и первое, что нам хочется крикнуть, мы из любого города можем быть, но мы всегда будем кричать Тагил, понимаешь? Я понимаю, что это шутка, для скорее отсылка для более-менее таких взрослых уже людей, но тем не менее, ну, это же вот, прикиньте, насколько сильно у нас это укоренилось. Невероятно. Так же сильно, как во всем мире, постепенно укореняется наш русский квас. День русского кваса сегодня.
1: День русского кваса.
0: А без него-то как мы? Окрошка.
1: Ой.
0: Там и так далее. А как еще, понимаете, легально, абсолютно, без осуждения со стороны, накидаться на детском празднике? Действительно.
1: Сегодня квасим, получается.
0: Ну, реально. Ну, подожди, вот смотри, я не понимаю, как это работает. Вот смотрите, я стою, алкоголь вредит здоровью. Это все понятное дело. У меня вот в руке, смотри, издревле было. В одно время я вдруг такой себе сказал, там, не буду пить колу, буду пить воду. И вот иногда и открыл для себя, так как я был за рулем, безалкогольное пиво. В чем проблема? Любой человек безалкогольное пиво, когда видит в твоей руке, они уже на тебя осуждающе смотрят. Уже,
1: да, конечно,
0: на тебя.
1: Конечно. А те, кто понимает, что это безалкогольное, они осуждают за то, что это безалкогольное. Те, кто просто не понимают, они осуждают за то, что это такой напитчик.
0: А я-то брал его для чего? Я брал его для того, чтобы его пить просто, ну как, вместо воды, условно говоря.
1: А
0: просто
1: вот для чего его беру.
0: Да, и у меня вот так смотрят просто, меня там коллеги там смотрят, типа, а что это ты вдруг днем глушишь безалкогольное? Это безалкогольное, ребят, то же самое, что воду пить. Однако квасу таких проблем нет. Один раз я домашний квас попил, я после трех кружек потом спал часов пять, понимаешь? У меня еще отходосы были, сушняк и
1: все вот это. Я тебе говорил, убери его с солнца.
0: Да, убери солнце с собою. Друзья, какой ваш любимый квас? Напишите, пожалуйста, очень интересно. Пока вы нам пишете, расскажем, что есть из интересного в других странах. Например, в Исландии сегодня отмечается День независимости. Далее, значит, у нас есть День авиации в Румынии. В США День ешьте овощи.
1: Но...
0: Кстати, в этом плане они превзошли. Вот все...
1: Один раз в году только едят овощи, а все остальное время вот это вот сою.
0: Да.
1: Фастфуды вот эти вот свои.
0: У них реально, кстати, это большая проблема. У них, потому что даже средние порции... То есть, представляешь, у них там, например, какой-нибудь сладкий напиток, он, например, идет, ну, там есть объемы типа 0,7, 0,6. Вот такой огромный шейкер у тебя молочного коктейля. Если его выпить, он же там мороженое, сироп, шоколадная крошка.
1: Какой-то пати-шейкер получается.
0: Да, и он где-то примерно один вот этот напиток приблизительно где-то на 2000 килокалорий. Это в целом, ну, как будто бы рацион среднего человека. Ну, там 2500-3000, конечно, приближается. Но прикиньте, за один напиток! За один напиток! Это удивительно. А, ну, они, кстати, в пропаганде, в хорошей пропаганде тоже хороши, потому что, когда им надо что-то прорекламить, они в этом деле в США вообще супер делают. Смотрите, как они делают. Задача была научить детей есть овощи. Что они делали? Они нарисовали моряка папайя. Знаешь, что такое моряка папайя есть такой?
1: Не, не видел такого.
0: В чем суть? Моряк папайя, он такой небольшой, жилистый такой мужичок, коренастый. Его иногда может такой огромный моряк обижать. После чего, когда его огромный моряк обидит, папайя небольшого росточка берет шпинат. Это очень важный момент. Шпинат. Ест шпинат, становится супер сильным и валяет всем своим врагам. Там навалял тут, там, 50. И у детей отложилось, что шпинат класс.

0: опасно. Mm-hmm. В том числе, да, если вы, например, смотрите кино, некоторое кино тоже такое пропагандическое, но оно разное. Например, там «Топ Ган» фильм, который есть, все 18+, на всякий случай, «Топ Ган», например, фильм, который есть, он дал большую рекламу, чтобы люди шли в авиацию. Или, например, фильм «Трансформеры», я об этом много раз говорю, просто это яркие примеры. Фильм «Трансформер» — это прям яркая реклама вооруженных сил США. Мол, мы тут, пока у них там какие-то конфликты, там где-то что-то на Ближнем Востоке, говорит Майкл Бэй, который
1: мы
0: режиссер.
1: Мы тут с инопланетянами боремся.
0: Какой, да? Еще с какими, с девятиэтажками механизированными, с пушками там и так далее. И побеждаем еще у них в третьей части.
1: Это им повезло, просто из наших машин не трансформировались, не приехали.
0: Конечно. «Лада Гранд», знаешь, как трансформируется?
1: Разнесла бы все. Подождите, сейчас еще не все.
0: Да, я даже боюсь, что трансформировалось бы оно примерно, наверное, вот так вот. Ну вот, ну как-нибудь вот так.
1: Романтичная трансформация.
0: Красота. Все, как мы любим. Так, в завершении в Германии фестиваль Opernplatzfest. Всегда страшный немецкий.
1: Название ужас, конечно.
0: Могу, конечно, абсолютно. Это один из самых известных городских праздников, на самом деле. Там в честь старой оперы. Перед ней проводят ее. Ну ладно, друзья, все это дело понятно. Давайте в наш родной народный календарь. Сегодня Митрофан Навозник. Я не могу. А у нас будет что-нибудь нормальное сегодня? Митрофан Навозник. Во-первых, вспоминаем святителя Митрофана Константинопольского, в честь него праздник. А дальше, значит, Митрофан Навозник. И вот почему. Крестьянский быт. Навоз считался одним из главных удобрений, это мы знаем с вами прекрасно.
1: Конечно.
0: От него во многом зависел будущий урожай, прекрасно знаем об этом. Мне еще нравятся вот эти вот, когда начинается вот этот навоз, надо в бочку положить, водой его залить, этой водой поливать, потому что там что-то как-то. Ну, короче, народные такие средства.
1: Я подумал, ты этот рецепт класс какой-то нам нашел.
0: Да, такой на навозе. Такой, знаете, но им только
1: огород поливать.
0: Да, как говорится, на вкус... Какой на вкус, напишите. Поверье этого дня тоже было. Например, не рекомендовалось хлопать друг друга по плечу. Считал, что можно болезнь навлечь, да, и неприятности. Ну, неприятности.
1: А почему
0: понятно?
1: Хлопать можно тогда, если не по плечу?
0: Ну, получается...
1: Выше, когда... ниже брать? Да, выше, это леща уже. Ну, ниже, это флирт.
0: Смотри. Это Андрей, умеете вы, конечно, сделать хорошо. Это не мои слова, это вам просили передать.
1: Чего ты впариваешь-то?
0: Приметы этого дня быстренько. Духота на восходе солнца к ненастью. То есть сегодня вроде прохладненько, поэтому нормально. Ненастьев, наверное, не будет, потому что нам ненастья не надо, нам Настю надо.
1: Настю?
0: Ладно, просто сказал, потому что к слову подошел. Настя, вы крутые на самом деле, что про вас не говорили. Прикинь, вот такие вот комплименты, ужас какой.
1: Песня про Настю и счастье вспомнил сразу.
0: Да, Настя, подари мне исторические события, которые произошли 17 июня. Настя, что не можешь? А я тебе подарю, смотри. 1789 год. Во Франции депутаты третьего сословия генеральных штатов провозгласили себя национальным собранием. И это стало одним из ключевых событий, положивших начало Великой Французской революции.
1: Mm-hmm.
0: Были времена. 1856 год. Республиканская партия в США на съезде в Филадельфии. Это не ролл, это штат. Если что, на всякий случай выдвинулся. Выдвинула первого кандидата в президенты страны. Ну, все его знают. Кто это? Я просто тоже не помню.
1: Я про роллы, думаю, ты все там сказал, я сразу себе представляю.
0: Я тоже думаю, эх, сбил с панталыки. 1885 год. Нью-Йорк, на пароходе прибыла статуя свободы. Ничего себе. А я ведь теперь билет покупать.
1: Нелегалу.
0: Да. В подарок США от французского народа. У них там обмен был, потому что, насколько я помню, США, по-моему, да, отправляли им Эйфелеву башню, как символ вообще того,
1: что... Я знаю, что это тоже подарок был, да, от кого, не знаю.
0: И вот,
1: записку не оставили, мне лично.
0: Да, за нее хватали. Ой, 1892 год. Сенат США проголосовал за аннексию Гавайских островов, и это положило начало их превращению в территорию США. На сегодня это у них замечательный курорт. Гавайи вообще тоже хочется туда отправиться как-нибудь, увидеть это все дело. Конечно, это интересно. В 1940 году в селе Мещера Горьковской области выпал дождь из серебряных монет 16-17 веков.
1: О, это как это?
0: А по одной из версий, сильный смерч поднял воздух монет из размытого клада. Ну, то есть, просто их поднял воздух, uh-huh. Они же относительно uh-huh. такие люденькие были, относительно, конечно. И дальше разбросал их по окрестностям. Люди просто такие, что это серебро, это что такое? И побежали собирать, конечно. Было невероятно. Ну, это прям зафиксированная история, конечно же.
1: Прикольно.
0: Далее, значит, в 1941 году Верховное командование Вермахта дало приказ об осуществлении плана Барбаросса. То есть уже, да, в 1941 году уже они все прекрасно понимали уже к этому времени и совсем скоро уже начинали подготовку. Но на самом деле... было назначено уже вот на 22 июня нападение, здесь был такой момент, что и докладывали Сталину в том числе о том, что формируются войска на границах потихонечку. Mm-hmm. И уже все знали, все готовились потихоньку, помаленьку. Да и страна, на самом деле, уже сильно заранее были предпосылки, были шаги к тому, чтобы уже страну на военные рельсы ставить. Просто не так ярко это делалось для того, чтобы никто не знал, что происходит вообще внутри. Ну, там, в общем, такая сложная, на самом деле, ситуация была у них, потому что не успевали наши. Там даже вот эти все пакты, которые были подписаны, пакты, я напомню, просто там на все время почему-то говорят о том, что вот же пакт есть Риббентропа-Молотова, мол, а вот вы что там договаривались, получается, и все время забывают, что такие пакты подписали буквально все. Подписала и Британия, подписала, да там все подписывали эти пакты, по большому счету. Ну, в общем, такая была, очень страшное время было. Так, а в завершении, да, времечко уже у нас неумолимо двигается вперед, поэтому, значит, в 1970 году ученый-оптик Эдван Ленд запатентовал полностью автоматизированную карманную модель камеры для моментальной печати фото Polaroid SX-70. Mm-hmm. У кого был, наверное, те были побогаче, у меня вот никогда не было.
1: До сих пор еще пользуются люди периодически такими вещами.
0: В 1980 году Led Zeppelin отправились в последнее европейское турне. Спустя 3 месяца, к сожалению, их барабанщик Джон Боном и коллектив, он скончался, а коллектив, к сожалению, распался. Такое тоже было. Далее, в 1982 год президент Рональд Рейган выступал в Генеральной Ассамблее ООН и назвал Советский Союз империей зла в самый разгар холодной войны, чем тем самым очень усугубил просто ситуацию страшнейшим образом. Ну и телеканал и телесеть Discovery появилась, мы знаем прекрасно, животные красивые, классные, жрут друг друга, мы от этого шокируемся в детстве, не можем понять, как так происходит.
1: Очень и не только жрут друг друга, я тебе скажу.
0: Ну там, что только не делают. Что только не делают. Быстренько по дням рождения. В этот день родился Игорь Стравинский, композитор. Написал «Весна священная», «Петрушка», «Жар птица». Он один из самых музыкальных и самых крутых, наверное, музыкальных новаторов 20 века. Игорь Стравинский. Вот, собственно говоря, обязательно слушайте, наш композитор. Мартин Борман родился. Немецкий политик. Это один из ближайших соратников Гитлера. Руководил нацистской партией. Все осуждаем, что они делали. Отвратительные люди, отвратительное время. Да. Отвратительные руководители. В 1920 году родилась Сэцуко Хара. Это киноактриса фильмов Акира Куросава. Это вообще это просто гениальное кино. Все 18+, на всякий случай. Одна из самых известных актрис Японии 20 века, конечно же. В 1926 году родился Леонид Голиков. Советский партизан, пионер, герой, участник Великой Отечественной. Ну вот, пожалуйста, и герой Советского Союза.
1: Вот это мощно.
0: Ну и в завершении, кто родился в этот день и все еще с нами, отмечает день рождения сегодня. Это у нас, во-первых, народная артистка РСФСР. Исполнительница народных песен романсов. По композиции пел Соловей, поручик Голицын, прощание славянки Жанна Бичевская, ей 28 лет. Ой, 28 года, 82 года, простите. Я просто цифры поменял местами.
1: Чуть-чуть помоложе.
0: Скажите, пожалуйста, что SX7 не сказал. 64 года Александре Захаровой, актрис театра и кино, звезда картин «Тонкая штучка» и «Мастера Маргарита», тоже 18+. Винус Уильямс, американская теннисистка, ну такая, которая здоровая. Она многократная победительница турниров большого, очень важный момент, шлема. Все, выдержал, все нормально сказал. 4-кратная олимпийская чемпионка. Ничего себе, 4-кратная, с ума сойти, конечно. Ну и все на этом, пожалуй, друзья мои, завершаем. Я что хочу сказать, друзья. Сделайте этот день великим для себя, тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Мы об этом с удовольствием расскажем в исторической справке.
1: Да-да-да, и доброе утро вам!
2: Историческая справка.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
2: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
4: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
5: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайтхи и астропрогноз на сегодня. Овны, рассчитывайте только на себя, у вас временно не будет материальной поддержки со стороны. Тельцы, принципы морали, возможно, отойдут на второй план. Главное сейчас для вас будет достижение цели, не задумываясь о средствах. Близнецы, день чреват любовными переживаниями, возможно, разочарованиями или, наоборот, открытиями. Раки, вы будете очень ранимы в этот день. Чтобы избежать ненужных переживаний, отключите телефон. Львы, используйте свободное время с умом. Придумайте себе разнообразный и интересный досуг. Девы, звезды советуют заняться своей внешностью, посетить салон красоты или спортзал. Весы, другой на вашем месте при данных обстоятельствах давно бы взорвался, но вы будете настроены миролюбиво. Чувство юмора – ваш вечный помощник. Скорпионы, есть угроза для семейного благополучия. Попытайтесь свести бытовые конфликты к минимуму. Стрельцы, придется сделать выбор, что важнее – ваше собственное или чужое благо. Козероги, не тратьте время зря на свидания и убеждения. Вы заслужили возможность сделать то, что хочется именно вам. Водолеи, не ищите приключений, они могут оказаться не обязательно приятными. Рыбы, вам надо объявить бой однообразию, оно, конечно, утомляет, а у вас есть все, чтобы день превратился в череду приятных новостей. Это был гороскоп на сегодня, всего доброго.
3: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК-наследие.
6: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
7: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио, друзья мои. И сейчас мы вам расскажем, как одеться, как что приготовиться, к чему готовиться. Поэтому Андрей Дмитриев сейчас вообще как, вообще очень сильно вот вам все расскажет, пожалуйста.
8: Красиво одевайтесь, гости же приехали, ну вы че уж, погладьте там, я не знаю, побрейтесь там, если надо, вы прическу уложите. Ну надо же соответствовать, город красивый, чтобы мы тоже были красивы.
7: Конечно.
8: А, или про погоду, как одеться, в смысле по погоде,
7: про, не по погоде. Про погоду лучше, да, тоже рассказать.
8: Ну в целом тепло довольно-таки, плюс 20 в Казани уже. Солнышко ясное. Слабый дождик нам сегодня обещают с 13 до 21.00. Внимательно изучаем этот момент. Ну, действительно, вероятность дождя присутствует. Но не факт, что будет, да? Мы это знаем, опять же. Но пока обещают. Максимальная температура воздуха днем плюс 22, ночью плюс 14. Завтра в четверг плюс 21 днем, плюс 15 ночью. И вот также есть вероятность осадков. Завтра, я думаю, чуть конкретнее завтра как раз и расскажем.
7: Отлично тогда, ладно, давайте обсуждать тогда, что в городе происходит, есть что рассказать.
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
3: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: Если что, тут уже все телеграм-каналы распространили, мы тоже расскажем о том, что перекрываются потихонечку подъезды к главному. Но сегодня будет вообще перекрыт в целом подъезды практически всех театров Камала к новому.
8: Mm-hmm.
7: Вот, потому что там состоится прием.
8: Mm-hmm.
7: Короче, неких глав государств
8: mm-hmm.
7: будет встречать другой глава государства.
8: Mm-hmm.
7: Очень нам знакомый.
8: Mm-hmm.
7: Я очень образно сейчас говорю. Не потому, что мне там стыдно и стесняюсь, а потому, что просто лишней информации не буду давать просто. Там где-то у них что-то будет, в общем, они там что-то встречаются, что-то увидят там.
8: Да как будто все знают, наверное, нет?
7: В целом, да. Ну, Андрей, когда не знаешь. Да, вы, потому что все знают, вот вы примерно и понимаете, о чем идет речь. Вот, а так пишут еще по поводу того, что сегодня все-таки какая-то некая гроза случится. Это, конечно, да.
8: Да, кстати, надпись такая была, что есть вероятность грозы. грозы до 18.00, по-моему.
7: Еще грозы нам не хватало.
8: Ну, это, как я понял, по России в целом.
7: Ну, у нас вот, я прям вижу новость, что прям конкретно про Казань уже.
8: Прям про Казань уже?
7: Да, да, да. Нам пишут там, типа, утромены, можно в эти дни сами-то дорожную информацию каждые 30 минут сообщать. В целом мы, конечно, постараемся это сделать. Ильнар, проблема в том, что все эти перекрытия на картах практически не отображаются. А новость о перекрытиях мы уже... Давайте мы сейчас ее найдем, вы нам пишите, мы вам будем скидывать, где, что, когда будет перекрыто. Потому что это невозможно увидеть. Яндекс.Карта не успевает, потому что сотрудникам, например, дают команду, там, все, перекрываем. Вот как сегодня было. Перекрываем Аметьевскую магистраль сразу после Вознесенского тракта. И все. И тут ты просто подъезжаешь и стоишь, как истукан. В общем, интересно, короче. Вот. Вознесенский, кстати, пишет уже норм. Спасибо большое господину Альберту, моему тезке. По поводу кваса. Доброе утро. Живой квас самый лучший. В нем нет химии и срок годности маленький. И эффект, как от пива. Алкоголь вредит здоровью.
8: Чувствуется вам последний, как будто больше всего нравится.
7: Подождите, у пенного много эффектов. Вы про какой конкретно говорите? Один из самых главных эффектов у пенного, это как раз это и неудобно. Потом приходится часто бегать, понимаете, на дальние некие расстояния. О! Артур, красава! Артур, наш слушатель, он прислал памятку, где что будут перекрывать, судя по всему, но из того, что невозможно увеличить ничего в максе, я не могу это прочитать. Булат, от Сукуров в сторону города перекрыли, Амирхана с Читаева, Амирхана перекрыли, поэтому, друзья мои, где что еще перекрыли, где что вы видите, пожалуйста, пишите обязательно. Доброе утро, любимчик, из Сукуров не выехать, все стоит, из Сукуров.
8: Все, прям руководству отправляйте это сообщение просто и спать обратно.
7: Ну да, кстати, Амирхан стоит, Ямашева тоже люди пишут, друзья мои, мы потихонечку это все будем сейчас, конечно же, созерцать, потому что нам больше ничего другого не остается, представляете?
8: Перекрыли родину, Зорги еще пишет.
7: Как родину перекрыли? Ладно, я понял, что это про улицу. Просто хотелось немножечко драмы нагнать, понимаете ли. Хорошо, хорошо. Пока вот нам люди пишут в сторону, Александр пишет, Аметьевская магистраль перекрыли в сторону ГАИ. Ничего себе, они уже подходы к себе перекрывают. Что там происходит?
8: Тут Сергей спрашивает, а воду в Кировском перекрыли? Не-не-не, ее открыли наоборот.
7: Да, да, ее вот как раз-таки... Новая дорога, развязка стоит, не дает до работы, видимо. А новая дорога, это что вы? Лесян, это где? Расскажите, пожалуйста, очень хотим узнать. Стоим, Оренбургский тракт еще до Усадского моста. О, друзья, ну в целом, если сейчас... 3 балла, главное, показывают. Ну вот проспект Победы от Завойского до Оренбургского проезда 34 минуты в данный момент. Поэтому ситуация, конечно, сложная, давайте так говорить.
8: Да, вот, кстати говоря, сложную ситуацию порой и сами участники дорожного движения создают. Вот восстание декабристов, авария на перекрестке нам скидывают, даже фоточку здесь.
7: Да, вот, ну я думаю, что сейчас максимально быстро к ним приедет сотрудники. Вы такого еще никогда не видели. Скорее всего.
8: Просто телепортируются.
7: Просто невероятно быстро они приедут, да. Дима правильно пишет. Дима пишет, метро спасает в этом случае. Да, я думаю, что сегодня, если у вас есть возможность до работы, до метро добраться, это будет лучшее вообще решение. На машиночку либо дома, либо рядом с метро можно оставить, например, и спокойно перемещаться, это вам даст. Ну вот видите, поэтому у нас метро и строят. А видите, у нас еще и метро бы не было. Как бы мы сейчас по автобусам, по всем этим... Ой, жестко как. Все, Александр скинула фотографию новой дороги. Я так понимаю, это где-то Вознесенский тракт или так далее. Спросите, Кировская дамба как? Антон спрашивает, как там Кировская дамба? Или это не у вас надо спросить? Или это у нас надо спросить? Вы что имели в виду? Я просто... 4 балла уже, прикинь, просто обновил. Кстати, Кировская дамба вообще ноль, свободно.
8: Свободно?
7: Даже когда подъезжаешь к Кремлевской набережной, тоже свободно. В общем, плюсы есть от Осиана. Кировская дамба абсолютно свободна, с чем я нас всех и поздравляю. Скоро мы вернемся, я вам расскажу, что билет банка приколов, вот эти искусственные деньги игривые, хотят запретить, прикиньте.
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: Джентльмены.
1: А я думал, сова.
2: Тем временем в Казань продолжают прибывать участники саммита. В аэропорту встретили султана Брунея, его величество Хассанала Балкиах.
3: А я вот смотрю там, ну, просто в новостных каналах еще и сразу же фоточки, видео есть, и там Рустам Нургалиевич их встречает. И вот с каждым чак-чак.
4: Обязательно. Вообще, Рустам Нургалиевич, представляешь, он, ну, я не знаю, он при всем вот потреблении чак-чак с нынешними гостями, а их очень много было в последнее время, сохраняет отличную форму. Я хочу подчеркнуть на секундочку. Вообще, это, ну, я не знаю, это сколько усилий это требуется. Это какие-то упражнения, это зал, это тренажеры. И еще на мотоцикле нет-нет, я слышал, там на мотопробеге, по-моему, выезжал. Рустам Нургалиевич в этом году тоже. Ну, как бы ничего себе!
3: Ну?
4: Поэтому честь и хвала. Наш лидер.
3: Возможно, возможно, у чак-чака есть еще свойства какие-то такие положительные.
4: Как он раз. Протеиновый просто. Там такой рецепт специальный для того, чтобы вообще силу поддерживать. Я бы с удовольствием такой, кстати, бахнул бы. Да и просто бахнул бы чак-чак, если честно, уже. Так, нам пишут люди огромное количество. Я потом вам расскажу сейчас про билет «Банк приколов». Так, пока мы посмотрим, что пишут люди. Роберт жалуется, понаехали, говорит, к нам в Белокамен. Чувствуете, да? Наконец-то мы себя теперь москвичами почувствуем по-настоящему. Вот. А далее, значит, у нас тут... О, Сергей Юрьевич спрашивает, говорит, а не думаете ли вы, что бензин подорожал специально, чтобы люди не покупали его и не выезжали, чтобы не было пробок на саммит? Поэтому сейчас город свободен. После саммита он просто подешевеет.
3: Говорит. Теории заговора рождаются.
4: Сергей Юрьевич, все бы так, наверное, работало, но просто на моей памяти у нас еще ни разу ничего не дешевело. Естественно. Ну вот сильно дорожает, а вот дешевеет там, ну, условно, подорожал на 1.5 рубля, подешевел на 3 копейки на 3 дня.
3: Ну,
4: вот потом еще
3: помню,
4: на 3 рубля подорожало.
3: Я помню, что что-то немножко было дешевело.
4: Да, ну на самом деле, да, что-то, наверное, уже было, но тем не менее. Доброе утро, с Назарбаева в сторону Вишневского перекрыли, все стоят такие, просто вот такими удивленными глазами, ничего себе. Вот, Сукуры, вот, Лейсан пишет, жалуется, что в Сукурах нет метро, быстрее бы в Сукурах метро открыли. Ну а тут так, что у нас пишет? Альберт и Андрей пишут нам, то есть нам с тобой двоим сразу пишут. Доброе утро, передайте, пожалуйста, привет Римме от тайного слушателя. Какая. Если можно, вряд, пожалуйста, засуньте. Инфинити такая красивая. Если вдруг видите рядом красивую Инфинити, то вот, пожалуйста, будьте так любезны. Доброе утро, хорошего дня. Работаем, Асиан. Шамыч Кировский передает всем привет. Все, пожалуйста, наша работа, наша на месте. Все супер просто, добро пожаловать. Так, аэропорт Казань, Оренбургский тракт. Чисто. Никого не впускают более 20 минут. Уже пишет. Ну, потому что там вот гостей встречают, потому что видео приходит, что гости вот буквально только-только некоторые прибыли, представляете? Поэтому, да. Доброе утро, Бим, не можем проехать Усада, Лаишевский район. Все перекрыто.
3: Ну, там не есть... первое сообщение уже из Усада.
4: Ну, там сегодня, да, ребят, надо нам пока потерпеть, по-другому никак, потому что, ну, большие гости приехали, у них безопасность, это еще лидеры стран, поэтому пока мы с вами просто как-то, ну, двигаемся как-то, не знаю, вертолеты покупаем и так далее.
3: Метро копаем.
4: Ну, как минимум, да, у нас такое тоже есть. Значит, смотрите, из интересного по новостям быстренько вот расскажу буквально. У нас хотят запретить, как я и обещал, новость просто, хотят запретить билеты банка приколов. Вот эти вот деньги, на которых так и написано. Билет, там, банк приколов и так далее.
3: Которые очень сильно похожи на настоящие. И даже в свое время, по-моему, обманывали бабушек. Вот я слышал такое. Давно, правда.
4: Как только бабушки обманывали, к сожалению.
3: Они мстят теперь там с недвижимостью.
4: Да, то есть выглядит как настоящий. Написано крупно, там, не является платежным средством, билет банка приколов. Центробанк и Госдума просто пока решили бороться с ненастоящими купюрами монетами, чтобы защитить россиян от мошенников.
3: Поэтому... надо сделать хотя бы чуть менее похожими на настоящие деньги.
4: Действительно. Ну, раньше очень модно было, кстати. Помнишь, мы на мероприятиях так раньше вот ходили, продавали там всякое разное там.
3: Да. Как могли, зарабатывали.
4: Вот, да. Ну, потому что все хорошее, друзья мои, могут подделать, да, потом прийти купить. Но есть вот, например, вещи, которые, ну, никогда не подделаешь. Понимаешь, сразу такие вот идеальные они получились.
3: Это какие примеры?
4: Это я про автомобили «Лада». Смотрите, друзья мои, смотрите. Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Мечтайте о новой «Лада»? «Канавто» — официальный дилер «Лада» в Казани делает мечту реальностью. 20 лет рядом с вами «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лада» по-настоящему выгодной. Я, кстати, свою гранту там и покупал в 2014 году. И 10 лет они проездил. Вообще супер. В июне вас ждут возможность покупки без первоначального взноса, реально доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды по трейд-ин и огромный выбор. 500 новых «Лада» прямо на складе. Ждать не надо. Приехали, купили. Уехали счастливы и довольны. Предложение действует только до 30 июня 2026 года. Не оферта. Подробнее по телефону 8 843 230 30 30. Если «Лада», то
3: «Канавто».
4: Вес. Скоро у нас будет «Утромани».
5: «Утромены» сделают твое утро.
6: Реклама на Бим-радио.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211-00-73. 0+.
8: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Деловые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Сейчас буквально я несколько раз обновлял, было 4, потом 5, потом 6, потом 7, каждое обновление просто прибавлялся.
6: Зачем ты обновлял?
5: Ребята, простите, я наобновлял тут. 7 баллов, 7 баллов, думайте, серьезные пробки, друзья мои. И давайте посмотрим, что в данный момент происходит. Проспект Победы от Завойского до Оренбургского тракта, 1 час 41 минута, Андрей, на секундочку.
6: Хусейна... 1 час 41 минута.
5: Да.
6: Мне кажется, проще не ехать вообще-то.
5: Хусейн Мавлютов от Сыртлановой до Проспекта Победы, 42 минуты. Юлия Суфучик от Зорги до Победы, 36 минут. Далее Пучика от Зорги до Победы 36 минут. Скала Дубравная от Абубекира Терегулова до Проспекта Победы 36 минут. Фермское шоссе от Тульской до Оренбургского проезда 33 минуты. Там, друзья мои, полным-полным. Мосты и дамбы свободны. Я вообще удивляюсь каждый раз, как это работает. Но, видимо, поток останавливается и дамбы реально свободны. Там еще и ДТП у нас. Невероятное количество. Перед Фучика, например, по Проспекту Победы только Зорги. Вот проехали и ровно посередине аварии. К сожалению, не написано, в каком ряду. Это еще не все аварии. Тут пишут про Вознесенский тракт, вот подъезжая к Назиб Жиганова. Если вы въезжаете в город, тут отметочка стоит в правом ряду. Вот буквально 20 минут назад, может, разъехались, не знаю. От Мамадышского тракта, вот вы, если двигаетесь в сторону Губкина, проезжая дорожный переулок, сразу втыкаетесь в левом ряду в ДТП. И это тоже сдерживает довольно-таки серьезно. Я уж про дорожные работы молчу, которые тоже рядышком. У нас далее, удивительно, но Оренбургский тракт в данный момент, одно ДТП возле Лимана Про на выезд. И причем пока что весь Оренбургский тракт свободный. Но я-то понимаю, что что-то не так, потому что усады-то стоят жестко. Вообще просто. Там все, конечно, зеленое, красиво все перекрыли. Усады жестко. Из Мирного, Новодовлекейска, соответственно, все стоит, друзья мои. Все стоит невероятно.
7: Марат
5: вообще
7: прислал сообщение. Доброе утро. Перед постом Малиновка серьезная ДТП. Собирается пробка в сторону Маркваш.
5: Да, вижу. Да, и действительно пробка, я прибавлял тоже, каждый раз все больше и больше становится. МЦ перед Кремлевской дамбой. Стоим 25 минут. МЦ у нас что такое?
7: Молодежный центр, видимо.
5: Точно. В общем, мог и догадаться, конечно. Ибрагимова, Декабристов стоим. Парина в сторону Универсиады, видимо, тоже стоят. Миллениум вроде не перекрыт. Пока не понимаю, потому что перекрытие не показывается на картах наших. Декабристов всегда от Хакима перекрыли в центр. А значит, возможно, и перекрыта, ну, центральная наша дамба. В общем, друзья мои, сегодня легкое такое... Да, я на всякий случай обновлю. Нет, пока 7 баллов. Легкое, в кавычках, у нас сегодня по городу такое состояние дорожного движения будет интересное. Mm-hmm. Будем так говорить. Мне еще понравилось сообщение. Мы в Дербышках, как всегда, стоим. Просто ничего в Дербышках не поменялось, что Асиан проходит, что не проходит, все нормально. Ну, а пока вы там медленно, но верно передвигаетесь, мы двигаемся в Утромане. Сейчас будем задавать вопросы и за правильные ответы денежки дарить.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор игры «Утромани» — ИП «Смолин» Алексей Игоревич, баня «Деревенька». В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров теперь каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали и сразу попали на пар. Островского 16/3. Ну, а я с огромным удовольствием хочу вам представить участницу сегодняшнего нашего «Утромани». И это у нас сегодня Аделина Хафизова. Аделина, привет, доброе утро.
8: Всем привет, доброе утро. Всем хорошего настроения. Очень люблю БИМ-радио. Первый раз на игре. Альберт Ботанин, спасибо большое, что позвали. Я очень надо принять участие в этом соревновании.
5: Спасибо тебе за то, что ты пришла. Спасибо вообще. Сразу позитив, сразу настроение хорошее. Это здорово. Расскажи, пожалуйста, она у нас сегодня не участвует. Ты не одна просто пришла. Просто представь, пожалуйста, с кем ты сегодня у нас.
8: Я пришла с бабулей. Бабулю зовут Людмила Геннадьевна.
5: Все нормально, не переживай. Все хорошо вообще, все отлично.
8: Боброва Людмила Геннадьевна.
5: Здравствуйте, Людмила Геннадьевна. Добро пожаловать вам тоже. Она нас слышит сегодня здесь. Прямая трансляция также запущена, друзья. Мы сегодня будем от Денис задавать вопросы. Их ровно 5 на 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей соответственно. Ну, все как и всегда. 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа можно забрать заработанные деньги. Пока я не задам следующий вопрос. В общем и целом, мы тебе пожелаем, Аделин, удачи. И будем начинать. Людмила Геннадьевна, что подсказываете смело, мы будем это только приветствовать. Ну что ж, давайте немножечко начинать. Прямая трансляция, Андрей. Как там? Нормально запущено?
7: Запущено.
5: Отлично, погнали тогда.
0: Утро мани.
5: Первый вопрос, разомнемся немножечко. Что ели эники-беники в популярной детской считалочке? Эники-беники ели...
8: Вареники.
5: И это абсолютно верно. 100 рублей.
0: Утромены. Утроманят.
5: Я тебя поздравляю. Ты заработал сувенирные 100 рублей, которые тебе Андрей сейчас выберет себе самый красивый, обязательно передаст. И это с нашими подписями, с нашей печатью. Абсолютно сувенирная классная штучка. Вот, тебе на память. Ну, а дальше вопрос на 500 рублей, потому что наша игра продолжается. Отлично, идем. Внимание, вопрос. Как называется знаменитый балет Чайковского о волшебной игрушке-солдатике?
8: Который... Оловянные солдатики.
5: Был такой, но это не Чайковский был, оловянные солдатики. А тут вот балет, игрушка, превратилась она. И он, ну, эта игрушка связана больше с тем, чтобы могли колоть орехи.
8: Называется балет «Щелкунчик».
5: Ох, как хорошо, да, хорошо. Ну все, вообще правильно говоришь, абсолютно.
0: Утромены утроманят.
5: Прекрасно. Кстати, у нас я играл в спектакле «Щелкунчик».
7: Ты был «Щелкунчиком» или
5: нет,
7: «Орешками»?
5: Не бывает моей комплекции «Щелкунчик», Андрей.
7: Ты «Крысиным королем» был, что ли?
5: Вот скорее, да. Но я был Дед Морозом.
7: А-а-а.
5: Ну, в смысле, помощником Деда Мороза, конечно. А-а-а. Самим Дед Морозом мне еще...
7: Ну, это тоже серьезная роль очень.
5: Согласен.
7: Драматическая.
5: Ну, так не без этого, да, у него там тоже целая история. Итак, Адрин, мы прекрасно с тобой отвечаем на вопросы. Следующий вопрос у нас на 1000 рублей. Поэтому прямо сейчас мы его зададим. Внимание, вопрос. Какой продукт в средние века использовали как консервант, ну и валюту? Из-за чего даже возникали вооруженные конфликты. Ну, консервант, значит, что-то такое... Ну, консервировали, в общем, с помощью этого.
7: Ну, там огурцы закатывали.
5: Да-да-да-да-да-да-да.
7: Очень популярный продукт такой. Мне кажется, на каждой кухне есть. Еще и в большом количестве, наверное.
8: Большом...
7: Нет, по поводу большого количества, это я как будто это, на неверную мысль, может быть, наталкиваю даже.
5: Он есть в каждом доме, буквально. Без этого мы не представляем свою жизнь.
8: А это в супе где-то есть?
5: Это есть практически во всем, что мы едим, буквально. Мы сами добавляем это.
7: Иногда еще будет не хватать, еще добавляем.
8: Соль?
5: Это твой окончательный вариант. На всякий случай спрошу я.
8: Ну.
5: На всякий случай только спрошу. Ты скажи, если тебе нравится этот вариант, просто скажи, да, это мой вариант, и все.
8: Лаврушка.
5: Лаврушка тоже неплохо. Но это,
7: У меня нет дома лаврушки.
5: Но кончилось. Лаврушка не консервант, она не помогает.
7: Она немножко добавляет.
5: Да, она только вкус добавляет, да. А тут нужно вот что-то, что, от чего вот продукт, наоборот, не портится, сохраняет свои вкусовые, даже что-то новое приобретает. Вкус такой интересный. Ты на самом деле уже называла правильный ответ.
8: Ну, пусть будет соль.
5: Соль. Вот видишь. Всегда слушай себя, потому что это верный ответ, конечно.
0: Утромены утроманят.
5: Ну что ж, мы с вами дошли до вопроса на 3000 рублей. Я предлагаю в него прямо сейчас... Аделин, мы же идем на вопрос на 3000 рублей?
8: Идем.
5: Отлично. Внимание, вопрос. В романе «Преступление и наказание» важную роль играют цветовые детали. Какой цвет регулярно возникает в описании Петербурга и квартиры старухи-проценщицы, который передает болезненность, нищету и даже надлом? Давайте я тебе чуть его перефразирую, а то он такой формулировки. Значит, есть такой роман «Преступление и наказание», Достоевский, естественно. И там очень важный момент в цветах. Он часто описывает цвета для того, чтобы у нас возникало там то или иное настроение. И вот этот цвет, о котором идет речь, который тебе надо назвать, он регулярно возникает в описании Петербурга. Ну и, соответственно, там же описание квартиры. Там была такая старуха-проценщица, ее квартира тоже в этих тонах. Передает болезненность, нищету, надлом. Какой же это цвет?
7: Там уже бабушка что-то подсказывает немножко.
8: Ну, я думаю, это синий.
5: Синий.
8: Так. Серый. Серый.
5: Серый. Ну, логика понятна. Серость и так далее. Я в таком случае принимаю этот вариант ответа. Вот. Хорошо, что Людмила Геннадьевна нам подсказала. И у нас сейчас мы будем заниматься правильным ответом. Друзья мои, сейчас мы узнаем абсолютно все. Если честно, то до этого вопроса я даже не задумывался, что у Достоевского там, ну, я забыл просто, что там здесь целое цветовое описание, что это каждое настроение. Вот, поэтому сейчас мы с вами, ну, немножечко разберем этот важный момент, важные вехи. Вот, и у писателя прямо ярко выраженная есть палитра в целом, но если мы именно следим за тем, какие символы в цветах, то интерьеры, например, даже обои, каморку самого Раскольникова, дома старух-проценщицы, лица этого цвета были, ну или предметы, и даже какие-то билеты, которые там были. Мало того, сам Петербург у Достоевского именно в этих тонах. И, казалось бы, с одной стороны, серый здесь максимально подходит, но правильный ответ, к сожалению, но тем не менее, это желтый.
0: Утромены утроманят.
5: Ну, Аделин, ничего
8: желтый,
5: страшного.
8: Желтый.
5: Желтый надо просто... Я тебе советую как-нибудь просто почитать, повспоминать, как говорится. Это интересное произведение. Желтый вот символ у Достоевского, символ бедности, болезней, страданий и так далее. Ну, это конкретно в романе «Преступление и наказание». Там это очень важно. Ты же огромный молодец. Мы сегодня с тобой дошли до предпоследнего вопроса. Это не каждый у нас может. Поэтому ты невероятно красавица. Приходи к нам еще. Мы тебе передаем 100 рублей. Красивые, нами подписанные, печатные. Чатями и так далее. Это достается тебе, сам красивый из тех купюр, которые у нас есть. Вот, поэтому тебе на память. Приходи к нам еще. И, конечно, от тебя приветы, Аделин, пожалуйста.
8: Хочу передать привет всей моей семье, папе, маме, братику. Жаль, конечно, что не дошла до главного приза. Хотелось бы еще один шанс, но...
7: Шанс обязательно будет. Приходи к нам еще.
5: Приходи еще, действительно. Если что, договоримся. Так что будем тебя ждать. Может, в следующий раз Людмила Геннадьевна с нами будет разговаривать и будет в эфире. Вот. Но пока мы ей тоже передаем от всей души привет. Спасибо всем нашим слушателям и зрителям, друзья. Обязательно приходите, отвечайте на вопросы, зарабатывайте до 10 000 рублей. Аделина, спасибо тебе большое. До новых встреч. Пока-пока. Пойдем, пофотографируемся.
0: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. Юристы предупреждают. Прогулка по велодорожке при наличии тротуара, а также отказ уступить дорогу велосипедисту – это нарушение правил дорожного движения. Базовый штраф за подобные действия составляет до 1000 рублей, а если в результате был нанесен легкий или средней тяжести вред здоровью – до 1500 рублей. Эксперты отмечают, что казанцы все чаще отдают предпочтение жилью не в центре города. Вахитовский район остается самым дорогим, но при этом показал наибольшее снижение арендных ставок – минус 13% за год. Люди охотнее рассматривают отдаленные районы ради просторных квартир и современных домов. Лидером по доступности стал авиастроительный район. Ученые подтвердили, рацион влияет на когнитивные способности. Чтобы поддержать память и внимание, стоит есть больше рыбы, овощей и фруктов, а употребление фастфуда наоборот ограничить. По рекомендациям ВОЗ, питание должно быть достаточным, сбалансированным, умеренным и разнообразным. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Реклама на iBeam Radio.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: ТТС.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубин» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
9: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
10: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
11: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
12: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
13: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
14: 18+.
15: 4 июля на летней площадке «Roof Place» большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
16: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
17: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Он вдруг вспомнил, сколько мне лет, и был шокирован. Потому что, ну, как же мне может быть столько лет-то? Это не мое! Мне их подкинули!
2: Опа! Опа! Все у Сепелявых!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
5: Рубрика «Топ Тайм» с Альбиной Имамутдиновой.
6: Мы вам обещали огромное количество интереснейших сегодня диалогов, и как раз-таки в рубрике «Топ Тайм» у нас сегодня Альбина Имамутдинова, директор Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОП», заместитель руководителя комитета по развитию женского предпринимательства Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Альбина, доброе утро!
7: Доброе утро, друзья!
8: Доброе
6: Пока
8: утро.
6: Весь город утопает в пробках и пытается добраться до работы, мы здесь! Какая красота, боже мой, как хорошо! И сегодня мы будем, конечно же, продолжать разговаривать о сфере IT, об обучениях. Это очень интересная тема, на самом деле, потому что многие хотят, многие видят. Есть такое ощущение даже, что IT-сфера превращается, вот в моей молодости вот все так на юристов и экономистов старались поступить. Там можешь ты, не можешь, умеешь, не умеешь, есть там к этому, нет к этому каких-то тяг и так далее. Ну, вот сейчас IT-сфера такая, но ее все равно порог хождения как будто к нему чуть-чуть посложнее. Вот об этом, обо всем мы сегодня обязательно поговорим. В любом случае, Альбин, мы с вами знаем прекрасно и разговаривали в прошлый раз в Татарстане. IT-сфера, она растет, и многие как раз школьники выбирают обучение в этой области и даже заранее задумываются об этом, что интересно, потому что они же все видят прекрасно. Так вот, у меня вопрос такой. Есть у нас среднее профессиональное образование, есть вот высшее образование, и с одной точки зрения, да, если мы смотрим там, ну, условно я сейчас говорю, на советское время, то вот сначала приходили в среднее профессиональное образование, как бы на практике где-то что-то учились, а потом уже научную теорию дальше постигали в институтах, там, аспирантуры и так далее, так далее. Как будто путь был таков. Сейчас мир чуть поменялся, поэтому вопрос, что выгоднее сейчас? Пойти вот в среднее профобразование или сразу экономистов старались поступить? Там можешь ты, не можешь, умеешь, не умеешь, есть там к этому, нет к этому каких-то тяг и так далее. Ну, вот сейчас IT-сфера такая, но ее все равно... порог хождения, как будто к нему чуть-чуть посложнее. Вот об этом, обо всем мы сегодня обязательно поговорим. В любом случае, Альбин, мы с вами знаем прекрасно и разговаривали в прошлый раз. В Татарстане IT-сфера, она растет, и многие как раз школьники выбирают обучение в этой области и даже заранее задумываются об этом, что интересно, потому что они же все видят прекрасно. Так вот, у меня вопрос такой. Есть у нас среднее профессиональное образование, есть вот высшее образование, и с одной точки зрения, да, если мы смотрим там, ну, условно я сейчас говорю, на советское время, то вот сначала приходили в среднее профессиональное образование, как бы на практике где-то что-то учились, а потом уже научную теорию дальше постигали в институтах, там, аспирантуры и так далее, так далее. Как будто путь был таков. Сейчас мир чуть поменялся, поэтому вопрос, что выгоднее сейчас? Пойти вот в среднее профобразование или сразу получать вышку?

0: Если мы смотрим там, ну, условно я сейчас говорю, на советское время, то вот сначала приходили в среднее профессиональное образование, как бы на практике где-то что-то учились, а потом уже научную теорию дальше постигали в институтах, там, аспирантуры и так далее, так далее. Как будто путь был таков. Сейчас мир чуть поменялся, поэтому вопрос, что выгоднее сейчас? Пойти вот в среднее профобразование или сразу получать вышку?
1: Ну, я думаю, что здесь в первую очередь стоит отметить тот факт, что действительно большое количество направлений подготовки сейчас растет, как на стыке с IT-сферы, так и в целом в IT-индустрии, как в среднепрофессиональных образовательных учреждениях, так и в образовательных учреждениях уже высшего образования. И здесь все, наверное, зависит в первую очередь от целей и скорости, с которой вы хотите войти в профессию, в IT-профессию.
0: Очень хочется, да?
1: Да, да, да.
2: А где быстрее войти получится?
1: Здесь, я думаю, что можно рассмотреть как вариацию того, что вы начинаете со среднепрофессионального образовательного учреждения и далее переходите в высшее учебное заведение. Почему? Потому что СПО изначально предусматривает, разумеется, в первую очередь теоретические знания, это очень важно, но далее и практическую подготовку. ВУЗ, он также подразумевает теорию, но более фундаментальные знания. И здесь очень важно отметить, что вот эта практика ориентирована как в СПО, так и в вузах, она, разумеется, сейчас, наверное, является самой актуальной такой проблемой и для образовательных учреждений, и для работодателей. Почему? Потому что очень тяжело состыковать организации и среднепрофессиональные образовательные учреждения, вузы. И в этой связи СПО сейчас, я думаю, что на передовой. Почему? Потому что в основном вся практика в нашей жизни, вот вы наверняка тоже все учились, да, в высшем учебном заведении, кто-то, возможно, учился в техникуме, мы изначально говорили о практике, допустим, научно-исследовательская работа, либо учебная практика. Учебная практика подразумевает что? Когда преподаватель, допустим, дает тебе какие-то теоретические знания, какие-то умения базовые, и ты их вместе с преподавателем отрабатываешь. Отрабатываешь на практике, допустим, занимаешься каким-то проектом. И после этого ты уже переходишь на новую ступень. Производственной практики. Вот эта производственная практика, она является самой ключевой в нынешнее время. Почему? Потому что именно здесь сталкиваются работодатели и те студенты, выпускники, которые собираются стартовать в своей профессии. И в этой связи, конечно, стоит отметить, очень важно подобрать правильно ту организацию, которая тебя примет с твоими скиллами и даст возможность реализовать свой внутренний, возможно, даже где-то и творческий потенциал. Потому что мы говорим не только об IT-индустрии, но еще о тех профессиях, которые находятся на стыке. Например, компьютерная графика и дизайн, да, цифровая юриспруденция, цифровая этика, возможно. Может быть, это интернет-маркетинг, который на сегодняшний день, но является, наверное, одним из самых актуальных направлений подготовки вот в укрупненной группе направлений реклама.
0: Ну, так и получается, в общем. Как и говорят, колледж — это больше вот про практику, вуз — про теорию. Ну, в общем, наше наше советское наследие вот по учебе здесь тоже применимо и вполне себе работает. Ну, вот, кстати, по поводу практики вообще замечательная идея, потому что вот этого немножко вот мне лично еще тогда в вузе не хватило, потому что, ну, просто негде. Но ребята поумнее в вузе уже устраивались там на третьем курсе, например, уже куда-то подработать, уже знали сферу практически и в университете просто добивали знания, они уже знали, как на практике, как здесь. Поэтому, вот особенно после вуза, когда приходишь куда-нибудь на работу, и вот нам же все, как говорят, на первом курсе университета тебе говорят, забудь все, что тебя учили в школе, мы тебя сейчас заново научим. Приходишь на первую свою работу, тебе ровно то же самое говорят, забудь все, что тебя учили, мы сейчас это заново будем учить. Это, конечно, интересно. Ну и, соответственно, вот если мы говорим, да, про практику, вот сейчас мы, как и говорили, вход там какой-то техподдержку, сервис системный, да, это вот именно IT какие-то отделения заметны. В целом еще, как может проявиться, да, вот этот вот выход на практику? Может быть, какие-то конкретные есть направления, куда можно вот попрактиковаться именно в СПО?
1: Вы знаете, здесь все зависит еще и от количества лет, которых ты обучаешься. Допустим, мы возьмем среднепрофессиональное образовательное учреждение традиционно, там идет 2 года 10 месяцев на тех направлениях подготовки, которые связаны с IT-индустрией, да, вот про компьютерную графику и дизайн мы ранее говорили, про цифровую юриспруденцию. Если мы говорим про более точечные, такие научные, так скажем, более даже направления подготовки, которые тесно связаны с IT-сферой, это, допустим, разработка и управление программным обеспечением, эксперт в области кибербезопасности, либо же специалист в области искусственного интеллекта, то здесь фактически получается полный бакалавриат. Это 3 года 10 месяцев. И мы как привыкли,

0: то в СПО нас первый год фактически обучают основным каким-то аспектам, которые связаны с нашей специальностью, но в большей степени первый год он посвящен именно таким дисциплинам, которые связаны со школой. То есть это продолжение школы, это 10-11 класс, который посажен на один учебный год. Ну вот, грубо говоря, это так. А далее уже начинаются профильные дисциплины. И вот в нашем колледже мы очень тесно взаимодействуем со многими организациями, и начиная уже со второго года обучения наши маркетологи, наши дизайнеры, наши юристы, они переходят уже в практику. У них помимо учебной практики с педагогом есть еще и производственная практика. Это тоже очень важный момент. И они уже начинают сталкиваться с теми работодателями, которые представлены в нашей республике. А для нас, как для колледжа, очень важно, что? Чтобы мы не теряли свои кадры. И чтобы наши кадры не уходили в другие регионы. Вообще, нам очень важно оставлять именно наши кадры золотые в нашей республике, в Республики Татарстан. Что касается высшего учебного заведения, как я уже сказала, это более фундаментальная, наверное, подготовка специалистов, и там действительно очень много посвящено дисциплинам, дисциплины, которые посвящаются в основном моделированию, алгоритмизации, очень много математических исследований. И вот что касается математики, то здесь СПО идут на опережение, и уже сейчас многие учебные заведения в своих учебных планах вводят математические дисциплины, допустим, теории вероятности, да, здесь, элементы высшего математики. Это тоже очень важные аспекты. И таким образом мы можем заключить, что если ты закончил СПО, ты можешь сразу же стартовать в своей профессии, начиная со второго-третьего года обучения и, допустим, являться изначально каким-то стажером, ассистентом, то есть джуном.
1: Джуниор.
0: Джуниор-разработчиком.
1: Ага,
0: конечно.
1: Да, да, да. Зато опыт уже есть реальный, это здорово, я считаю.
0: Конечно. Но если ты хочешь перейти на следующую ступень, допустим, в middle-разработку, среднее звено, да, далее у нас идет сеньор и тимлид, руководитель проекта, собственно, и архитектор программного обеспечения, то здесь, конечно, не хватит математики. И далее уже необходимо перейти в высшее учебное заведение. И вот что очень важно, что вот наша компания, она ориентируется все-таки на такой серьезный результат, и мы даже внедряем вот сейчас уже вузовские проекты, программы, то есть мы открываем, да, университет, и очень здорово, что сейчас очень многие молодые ребята задумываются после СПО перейти в вузовскую среду. Вот это очень важный аспект. И поскольку у нас сейчас есть в Российской Федерации, ну, двухуровневая система образования, программа бакалавриата, программа магистратуры, может быть, в дальнейшем кто-то пойдет в аспирантуру, в докторантуру, многие ребята стремятся к чему? Закончить СПО, то есть 9 классов ты заканчиваешь, или, допустим, ты можешь закончить 11 классов, но не рискуешь сдавать, допустим, ЕГЭ. Ты можешь поступить в колледж, вот в том числе и наш, и после этого, после поступления в колледж, ты обучаешься на этой программе подготовки, которую ты для себя выбрал, да, по своей мотивации, да, для своих каких-то целей, для достижения своих целей. И далее уже переходишь на программу бакалавриата. Далее ты можешь стартануть в магистратуре, а сейчас большое количество направлений магистрских программ, в том числе и за счет бюджетных ассигнований, что очень важно, да, и большое количество грантовых программ, которые на сегодняшний день выделяет и Минцифра в том числе, да, и есть такая программа правительственного Алгарыш, по которой можно также и поехать за рубеж, и далее перенять там опыт и здесь уже его позиционировать в Республике Татарстан и что-то новое привносить для нашей республики.
1: Очень звучит прекрасно вообще. Я думаю, если я вот как родитель, например, уже зацепился бы до фразы, если не хотите сдавать ЕГЭ, отличный есть путь, при этом он даст вам вообще сильные, ну, то есть сильную даст базу, уже отлично, а высшее образование, оно, тем более там есть, наверное, плюсы, потому что, по-моему, после среднепрофессионального там, по-моему, сразу на второй или третий курс приходишь,
0: вот, да,
1: я
0: вот
1: помню,
0: у нас,
1: ребята,
0: допустим,
1: ходили.
0: Вот в университете в нашем как раз-то это будет. Подразумевается, что студент, который заканчивает наше направление подготовки, сразу же переходит на второй год обучения.
1: Шикарно.
0: И фактически вот этот общеобразовательный блок, он уже не теряет времени там. Он уже далее учится профильным дисциплинам и уже поглощает какие-то практические знания, навыки. И если он еще в колледже проходил практику, он может продолжить прохождение этой практики в том учреждении, в котором он начинал, и, разумеется, в дальнейшем там трудоустроиться. Это тоже засчитывается как практика.
1: Это правда. Я, знаете, что хотел спросить? Вот сейчас много всегда говорили, да, вот навыки важнее, чем корочка. Вот в IT, что важнее? Навыки, корочка, все вместе. И ваше мнение хочется услышать.
0: Я считаю, конечно, что все вместе. Но все-таки сейчас многие работодатели, особенно довольно крупных компаний на территории республики, в регионах нашей прекрасной страны, они ориентируются в первую очередь на те скиллы, которые имеются у того выпускника, выпускника, который к ним приходит на работу. И очень важно ведь в портфолио. И вот ранее, на прошлой неделе, мы с вами говорили о том, что очень важно взаимодействие студента и педагога, как наставника, который будет составлять вместе с ним определенные проекты, в том числе и для участия в различных грантовых конкурсах, которых в Республике Татарстан большое множество.
1: Это правда, да.
0: И в течение обучения очень важно, чтобы, ну, если мы говорим, допустим, про IT-сферу, да, конкретно про разработчиков, допустим, программного обеспечения, очень важно, чтобы в момент обучения у него появлялись не только знания в голове, потому что образование — это все замечательно, теория — это тоже очень важный аспект, но те практические навыки, которые даются в момент того, когда ты делаешь что-то свое, вот этот опыт, он абсолютно, его нельзя передать просто так. Его не передашь словами, это надо просто прожить. И вот мы как раз в колледже делаем упор на то, чтобы наши студенты создавали проекты. На третьем курсе у них обычно традиционно по всей Российской Федерации, во всех колледжах стартует производственная практика у программистов. И очень важно, что здесь уже человек теоретически подготовлен к этой практике и уже может свое что-то новое создавать. Ну что же это? Это в первую очередь MVP-продукты. Это то есть фактически демо-версия продукта, которую можно в дальнейшем заридить. То есть получить результат, результат интеллектуальной деятельности, то есть фактически патент, а в нашей республике прекрасный ЦНТИ, Центр научно-технических исследований, который этим занимается, для студентов там большая скидка, кстати. Поэтому очень важно, чтобы студент выходил на готовый продукт. После этого, после того, как он его апробирует, он может участвовать в различных хакатонах, в различных грантовых конкурсах и в том числе представлять свои проекты, ну, я не знаю, может быть, даже на российском венчурном форуме, там, я не знаю, и получить реальную возможность монетизации этого проекта.
1: Как же это круто. Я, к сожалению, просто очень интересный разговор идет. Время нашего интервью на сегодня у нас закончилось, но мы еще обязательно вернемся, расскажем. У нас есть много чего, что всем нам рассказать обязательно. Друзья мои, Казань в этом плане, как всегда, впереди планеты всей, и все, кто у нас в данный момент нас слышит, это и родители, и дети, и все, в общем, друзья мои, на правах рекламы для вас информация. Если хочешь ворваться в IT раньше сверстников, действуй прямо сейчас. Московский международный колледж цифровых технологий Академия ТОП приглашает после 9 и 11 класса. Выбирай: разработка ПО, дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг, искусственный интеллект или цифровой юрист. Диплом гособразца, старт карьеры в ведущих IT-компаниях. Регистрируйся на консультацию прямо сейчас. Звоните 211-0073. 211-0073. Твое будущее в IT начинается в Академии ТОП. Не упусти свой шанс. 12+. Я же хочу поблагодарить Альбину Имамутдинову. Прекрасный разговор. Это не безумно интересно. Я уже примерно план своим детям на будущее выстроил благодаря вам.
0: Спасибо. Спасибо. Очень приятно.
1: До новых встреч. Спасибо. До свидания.
0: Пока.
2: Рубрика «Топ Тайм» с Альбиной Имамутдиновой. Реклама на БИМ-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
4: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
9: Платишь меньше — едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
10: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
11: 211-00-73. 0+. Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
12: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
13: Люксиум, Omnitex, Top Grade – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
14: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенного дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
1: Спонсор утреннего шоу «Драмены» ООО «Канавто Лада». Мечтайте о новой «Ладе» «Канавто». Официальный дилер «Лада» в Казани делает мечту реальностью. 20 лет рядом с вами «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лады» по-настоящему выгодной. В июне вас ждут возможность покупки без первоначального взноса, реально доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды по трейд-ин, огромный выбор 500 новых «Ладов» прямо на складе. Не надо ждать. Приезжайте и сразу забирайте автомобиль. Предложение действует только до 30 июня 2026 года. Не оферта, подробнее по телефону 8 843 230 30 30. Если «Лада», то «Канавто».

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК-наследие.
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Самый точный прогноз погоды, дамы и господа. Сейчас вам все расскажем. Андрей, ну, быстренько буквально, есть какие-то изменения или нет?
4: Погода не дороги, там все нормально. Плюс 22 градуса, облачно с прояснениями сегодня. Слабый дождик нам обещает с 13 до 22.00. Это подожди, если дождь будет, это что? Это пробки еще сильнее, что ли, могут стать? Нету таких звуков.
3: Сейчас побешу людей. Смотрите, как быстро едет машина. Вот это нашему городу сегодня вообще не снится. Сегодня буду просто на холостых вот так стоишь в пробке. Ну, это если дизель.
4: Хвала кондиционеру.
3: Да, кстати, это правда. Так, ну, в целом, если все на этом у вас, Андрей.
4: Днем сегодня обещают 22. Опять же, есть вероятность осадков. Ночью плюс 14. Завтра также есть вероятность осадков. Днем плюс 21, ночью плюс 15.
3: Принял, понял, осознал. А сейчас немножко поговорим про дороги. Там, ребята, такое.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: В городе, друзья мои, буквально, я сейчас не шучу, мы с Андреем сами, если честно, у нас, мы смеемся просто потому, что у нас шок, и я вообще не ожидал, что так будет, если честно, жестко. Но тем не менее, в городе, дамы и господа, 10 баллов, друзья. Ровно 10, пешком пойдем сегодня.
4: Вообще, замечательно. Десяточку.
3: Зато бензин сэкономим. Ну, если не поехали, куда, имею в виду. Ровно 10 баллов пешком быстрее, так и пишут нам сегодня Яндекс.Карты. С ума сойти. ДТП на третий транспортный в данный момент сдерживает буквально все от Мамадышского тракта в бордово-красных тонах. Это, конечно, сумасшествие невероятное. Весь проспект Победы, Новодовлекеевские, все березовые рощи братьев Баталовых. В общем, все, что вокруг Оренбургского тракта, все бордово. А вы легко можете обратить внимание, что перекрыто, друзья мои. Смотрите, вот если вы откроете карту, даже вот сейчас навигатор, вы увидите, ну, так неожиданно очень, Оренбургский тракт весь вообще такой зеленый, красивый такой, все, он идет. Проспект Универсиады переходит такой идеально красивый, все, проспект Универсиады, все идет. Все красиво идет, буквально у нас до торгового центра Кольцо, я так понимаю, ну, там надо было, видимо, освободить ребятам. И вокруг, вот как если вы видите, что все зеленое, но вокруг все красное, вот это все перекрыто. Короче, до Сукона и Слободы, похоже, перекроют движение по проспекту Универсиады. Насколько долго, пока не знаю. Сейчас будем искать информацию, напоминать. Но, ребята, город, конечно, страшнючий стоит. Давайте просто вам расскажу. Проспект Победы. Господи. А я... Ну, вы понимаете, почему я так говорю? Потому что я шок. Это шок. От Минской до Мавлютова 3 часа 38 минут. Я таких цифр не припомню. Даже когда снег был.
4: 3 часа 38 минут.
3: От Минска до Мавлютова, прикинь, это сумасшествие.
4: Вы если будете на работу писать, я чуть-чуть опоздаю, вы там этот смешные смайлики еще добавляете, вот надо, чуть-чуть.
3: Вообще, я считаю, что, ну, понятное дело, что не часто у нас Асиан проходит, но я считаю, что вот этот день надо более-менее всех освобождать. На дистант надо было всех отправить, похоже, ну, потому что просто это очень тяжело сегодня будет. Ну, будем посмотреть. Давайте, что слушатели наши, это мы тут с тобой тут в студии сидим, слушатели это прямо там все, ну, невероятно.
4: Чурбан прислал, уже идем пешком.
3: Да, так она уже, да, уже идем, говорит, пешком с Курчатова до Авангардной. Это ничего себе, потому что так просто быстрее.
4: Ну а что, лето, погода хорошая, классно же.
3: Сейчас электросамокатчики такие, катаются, недовольны. Интересно, конечно. Гульнара пишет, доброе утро, столбище, усады, стоит буквально все, надо выходные давать в такие дни, она вот нам пишет, кстати говоря. Да, есть в этом зерно такое, знаете, ну, здравости некой такой. Доброе утро, Мамадышка, чисто все. С Источи до Зурурам доехала за 25 минут. Ле, а вы можете вот не выпендриваться? Вы просто это, люди немножечко злые сейчас. Не надо сейчас нам этого, понимаете? Но мы за вас очень сильно рады. Но, честно. Это очень круто, что вы быстро добрались.
4: Не повезло. У него, видишь, маршрут прям так, как надо пролегал.
3: Хороший, да, вообще сегодня.
4: Дмитрий, да, нам писал, Миллениум с центра открыт.
3: Отлично, уже неплохо. неплохо, уже можно ехать.
4: Главное до него доехать.
3: Да, это неплохо, вообще замечательно. В центр едут по Кировской дамбе. Сейчас все нам пишут, понятное дело, да, 10. Я до сих пор захожу в карту, вижу 10 баллов и шокирован, конечно. Ой, друзья, это, конечно, интересная история у нас нынче.
4: Рауф тоже хвастается, смотрит, говорит, от Губкина до Голодилова через центр без пробок.
3: Ну, тоже ты...
4: Ну, что не написал, что пешком-то?
3: Да, да, ты хорош, во-первых. Во-вторых, Оренбургский тракт, говорит, шикарен. Нет, уже Оренбургский тракт не так шикарен, как от Губкина до Гладилова через центр без пробок, как Рауф проехал. Вот это, я считаю, шикарное вообще. Невероятное сегодня. Так, доброе утро, говорит, ребята, нам пишет Бабай, господин. У меня, говорит, клиент в пробке вышла и пошла на метро на Ибрагимова, денег заплатил. Кстати, вот это молодцы, молодец, да, ну, типа, человек постарался же, довез, это невероятно круто, конечно. Дербышка хорошо, Александр пишет. Нам, говорит, побук все там эти сами. Мы и так постоянно стоим. Обожаю. От РКБ в сторону центра перекрыли. Отправляют всех подряд на проспект Победы. Вот свободно проспект Универсиады. Так да, и об этом-то и речь на самом деле. Что просто перекрытия идут по полной везде. Но я знаю, друзья мои, наши все настроения, да, вполне возможно, да, что вы сейчас, у вас та же мысль, что и у нас с Андреем в голове, да. Вы меня все... Я хочу... Вы знаешь эту песню? Мы да, меня все... Да. Я есть хочу такое. На Бали. В общем, давайте ее послушаем прямо сейчас.

0: Утромены на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Тем временем, пока мы с вами не на Бали, пока мы с вами здесь, друзья мои, нам тут пишут, что, причем, говорит, навигатора, говорит, появился вот это вот, ну, например, кто-то пишет, что здесь происходит, ставит вот эту отметочку, где можно еще комментарии оставлять, и там люди прям чат открыли, 315 комментариев, там просто сидят в пробке, переписываются, хотя вот нам пишут, что доброе утро, с авика до центра на 15 минут буквально, говорит, да, доехал, так это Дим Димыч, что ли? Дим Димыч, ничего себе, ты, конечно, силен, завидуем тебе немножко даже.
2: Денчик тоже пишет на жилке, тоже все спокойно, 13 минут пешком до работы, как всегда.
1: Да, жестко. Вот нам тут пишут, а машины начали пускать, куда, к сожалению, непонятно. Олег, пожалуйста, уточните. На жилке все спокойно, 13 минут пехом до работы, как и всегда. Вы же шарите, да, за эти казанские вот эти пехом, это пешком.
2: Да.
1: Лепеха это... лимиллион, Андрей.
2: А, да?
1: Да, или лимоны.
2: Не видишь, я такими суммами просто не
1: могу. Пожалуйста, у нас вот тут есть. Вы еще, если знаете, тоже пишите обязательно какие-то вот такие вот словечки интересные. Лярд еще, это миллиард считают. Я люблю, когда ребят, которые у тебя возле магазина стреляют в сигарету, как, ну, особенно когда ты не куришь, это очень забавно, курение вредит здоровью, и они потом сидят и рассуждают, да что-то там, короче, там что-то куда-то лярд выделили, короче, это их такое пренебрежительное отношение к слову миллиард, меня все время веселит, не знаю. От гостиницы до работы добрался быстро, без пробок, подпись Владимир. Ну вот это наш слушатель Петр уже развлекается, спасибо. Это гениально вообще. Гениально. Юля пишет, ох, про Бали, говорит, вообще, ребята, в точку. Красавцы, ребята, про Бали. Так это у нас сегодня вся Казань. Это про Бали же сегодня одна сплошная, прикиньте.
2: Тут главное еще одну букву не добавить случайно.
1: Да. Ну, я думаю, не добавим. Эльвира пишет, Бим, спасибо, вы лучшие, спасибо за настроение. Эльвира, спасибо, что вы есть, вы невероятная, такая классная. Спасибо, что написали. Вот, Чулпан тоже про Бали, говорит, пишет идеально. И Столбич до Усад, говорит, 40 минут.
2: А у нас, кстати говоря, если Яндекс.Карты открыть, то есть очередная прекрасная цифра.
1: Да ну ты чё?
2: А ты обнови.
1: А ну-ка, сколько?
2: Андрей, там, говорит, бесконечность.
1: 11 там будет, сколько сейчас будет?
2: 8 баллов стал в Казани.
1: Да, действительно, очень серьезные пробки, но ситуация
2: потихоньку. Они же восьмерку должны были просто как знак бесконечности.
1: Да, восьмерка такая обманка, она даже на ветру так качается. Раз, по земле, завалился на бок, и все получается. Доброе утро, Савик до центра, 48 минут. Татарстан, Булак, еще обрыв троллейбусного провода 844, представляете? Спрашивают, платные парковки работают в центре? Когда они работали, брат?
2: Главное доехать до них.
1: Да, главное до них добраться. Ну вот, но я, если честно, была какая-то информация по поводу этого, надо будет вот сейчас посмотреть, вот, но, по-моему, они сегодня работали. Если кто-то знает информацию, пожалуйста, напишите, потому что я этим вопросом что-то даже не задавался, если честно. Давайте просто, ну что, закинем какой-нибудь типичный такой казанский сленг, хотелось бы узнать. Да, вот, например, пехом, пешком, то, что вот эти, uh-huh, знаешь, uh-huh. Вот, типа... Я люблю такое, на самом деле. Я в первое время, когда вот в Дербышках ходил, гулял вот в детстве, я вообще многих пацанов не... У нас же еще очень много разных вещей говорил. Например, у нас в одно время, говорю, там один пацан, вот так говорили. Пацан один, вот так говорили. Через какое-то время начали говорить слово мальчишка. Там, короче, мальчишка один. Он там вот, короче, вот там вот в гаражах.
2: Азамат, наверное, на это повлиял.
1: Я вот не знаю. Я один раз с папой, когда разговаривал, тоже папе говорю. Я говорю, там есть один мальчишка. Он говорит, какой мальчишка? Что это за мальчишка? Сколько ему лет? Ты с кем общаешься? После этого я, конечно, перестал так разговаривать с папой. Если вы что-то знаете, напишите. Про 792-724-2128. Мы вернемся. У нас игра будет совсем скоро, слово за слово. 3 500 рублей разыгрываем там, на двери. Так что я думаю, что надо внимательно слушать. Сейчас будет призыв скоро.
2: И участвовать, конечно.
1: Очень скоро, очень скоро.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
3: Мне все удобно.
2: Вы хотели сказать «удобно»?
3: Нет.
4: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
5: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-741, 16+.
5: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
6: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Спонсор игры «Слово за слово» ИП Вильданова ИИ.
1: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки, акции и рассрочка. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразить ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
2: And whenever I fall. Так, друзья, у нас впереди игра, которая называется «Слово за слово». Поэтому нам нужно, как всегда, два участника, мальчик и девочка. Напомню, 3 500 рублей сертификат на двери разыграем. Андрей, куда звонить вам?
3: 292-102-8.
2: Ну, тогда звоните прямо сейчас. У нас буквально пару минут.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Салям алейкум. Запыхались. Да, привет, Андрей. Я Анас Ананасович. Я пешком из Дербышек шел сейчас. Я это, наверное, уже последний мой эфир, наверное. Если я еще раз сейчас пешком столько пройду, я...
6: Извините, сейчас соберусь я.
7: Что, так плохо там все?
5: Не могу, это 7 баллов, уже не 8 там, вы до этого 10 говорили. 7 баллов у меня уже прединсультное состояние, честно. Я хочу сказать, перекрытиями, конечно, но вы там, вы тоже с ума не сходите, конечно, на ровном месте ДТП создаете. Третий транспортный дамба там перед мостом, правый ряд, средний ряд решили приколюшку сделать всем. Это вот, возвращаясь к этим вашим, вы же там хотели что-то, какой-то сленг наш казанский вроде вспоминать. Были дела такие, да. Вишневского тоже вот, приезжайте, когда Суконы и Слободе, как бы, двигаетесь, да, от Лизгафта, например, там тоже ДТП же, там левый ряд, средний ряд. Да, конечно. Зачем? Я не знаю. Вы, и так все сложно. Вы еще и ДТП. Оренбургский тракт, въезд тоже ДТП. Вот, вот прямо напротив Лимана Про, въезд в город. Не делайте так больше. Крупнейшая пробка. Ой, еще и здесь. Проспект Победы от Минской до Оренбургского тракта. 55 минут. Хусейн Мавлютова от братьев Касимовых. Да, проспекта Победы 51 минута. Проспект Победы Арбузова от Глушко до Сибирского тракта 50 минут. О, Сибирский тракт Ершова от Халитова до Сибирского переулка 15 минут. Молодцы.
7: Нормально.
5: Да, тоже хорошо. Это Танковая улица от Рихарда Зорги до проспекта Универсиады. Вообще 14 минут. И невероятно. Третий транспортный дамба вот, из Азина 6 баллов. Кировский дамба в центр 5 баллов. Красиво стоять. Людям не запретить, конечно. Ладно, друзья, это я пошел. Нет, я никуда идти не буду. Я сейчас вот здесь только сяду в студии, посплю и через час вернусь. Вам расскажу про пробки, потому что я больше в них возвращаться не намерен, я считаю. Надо было в деревню уезжать на эти дни, если честно.
7: Ну, может быть.
5: Ладно, уедем еще. Давайте, друзья, держитесь, ПДД соблюдайте. Не делайте ДТП на елки-палки. И так же сложно уже. Вот тоже вчера Азамат насмотрелся. Ладно, давайте, пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
8: Спонсор игры «Слово за слово» – магазин «Все двери здесь» ИП Вильданова и точка. Представьте, дверь, которая встречает вас уютом и стилем. Да, это же не просто дверь. И вот в магазине «Все двери здесь» такие двери вас уже ждут. Входные с усиленной защитой есть. Межкомнатные есть. А между прочим, двери входные, они усилены, а вот межкомнатные, они от минимализма до классики. Есть еще и стеклянные, например, раздвижные решения для современных интерьеров. Все на выставке и под индивидуальный заказ. Кроме этого, ребята делают покупку простой. Все двери здесь предлагают вам бесплатный замер, бесплатную доставку прямо до подъезда, даже парковку и удобную, между прочим, и монтаж от проверенных мастеров. Если хотите выгодно, то вам в магазин, друзья мои, который называется «Все двери здесь», потому что именно там, в магазине, действуют скидки, акции, удобная рассрочка. Консультанты помогут подобрать модель, цвет, фурнитуру и расскажут о сроках изготовления. Приходите сегодня. Казань, Сибирский тракт 44Б. Че в пробке стоит? Зайдите, это бывший Эдельвейс там. Зайдите просто спросить про двери. Все двери здесь. Откройте не просто дверь, а новый уровень комфорта. Ну и, наконец-то, к призу подарочный сертификат в магазин «Все двери здесь» на 3500 рублей. 3500 рублей. Невероятная большая ценность. Кто дозвонился, Андрей, срочно.
7: Первым был Тимур. Тимур, доброе утро.
8: Доброе.
9: Доброе утро.
8: Тимур, убавляй сразу приемник, он тебе сейчас не понадобится. Давай разговаривать по телефону, прям в ноль его убавь, он тебе вот будет только мешать. И расскажи, пожалуйста, ну как твое утро, оно пробочное или нет?
9: Пробочное.
8: Эх, я чуть-чуть истерического смеха. Я тебя так понимаю, если честно. Мы с Андреем тут тоже сидим, по диву даемся. Ну, в любом случае, скажи, пожалуйста, у тебя двери есть?
9: К огромному удовольствию, да.
8: Хочешь еще?
9: Было бы неплохо.
8: Да? А что, прикольно же с дверью ходить? Удобно это очень.
7: Ну?
8: Куда бы ни пришел, все двери открыты получаются. Здорово же. Ты тоже...
9: Ну да.
8: Мы тебе очень сильно хотим, чтобы ты победил. Но для этого надо, конечно, поиграть. Играть ты будешь не один, поэтому сейчас познакомимся с твоей соперницей.
7: Это Альбина.
8: Альбина, здравствуйте.
10: Всем доброе утро.
8: Доброе утро. Альбина, ну рассказывайте, как вы? Как утро ваше?
10: Шикарно. С Южного парка, с УСАД.
8: На вертолете?
10: Практически. На ковре самолете.
8: Ничего себе.
10: Потихонечку.
8: Ну, ковер самолет это шикарно.
7: Сегодня все потихонечку в целом.
8: Кстати, вот ковер самолет же в Аладдине был же, он же живой. Вот его когда вытряхивают, это что? Это акт его чистки или какой-то БДСМ акт? Не знаю, надо разобраться.
7: А когда выбивают на снегу?
10: Волшебное пыление.
8: Что, что еще раз, Альбина?
10: Волшебное пыление.
8: Волшебное пыление. Хорошо. Волшебное опыление. Вот это да. Вот. Ой, все, извините, я что-то... Меня это расколбасило очень сильно. Так, мы с вами играем, друзья мои, слово за слово. Вы, уважаемые участники, по очереди перечисляете слова. Естественно, кто будет последний, у вас будет ровно минута. Кто будет последний, тот и победит. Тема сегодня очень простая, друзья. Я предлагаю так. Перечисляете помещение, не знаю, явление, какие-то предметы. Самое главное, чтобы там была дверь. Это может быть вообще все, что угодно, понимаете? Даже, ну, в машине же есть дверь?
7: Есть.
8: Все тогда считается, получается, понимаете?
7: Все, давайте не будем больше подсказывать.
8: Мы перечисляем...
7: Сами вспоминают.
8: Правильно Андрей говорит. Перечисляем все слова. Самое главное, чтобы там была дверь. Вот это основное наш сегодняшний... Ну, что это можно сказать? Правило? Ну,
7: да,
8: поэтому, пожалуйста.
7: Да.
8: Итак, первым дозвонился Тимур. Тимур, давай с тебя первое слово, и минута начнется.
9: Машина.
8: Машина, в ней двери, молодец. Пожалуйста.
10: Дом.
8: Дом, да, да. Ну, такой частный.
9: Крыша.
8: Да, на крыше дверь. Ну, ладно, тоже бывает, да.
7: Угу.
8: На высотке, например.
10: Гараж.
8: Да, да, отлично, да.
9: Дом.
8: Был же дом же уже. Что? Ну, вот смотри, дом...
9: Да, был.
8: Он, смотри, дом частный бывает?
9: Сарай.
8: Сарай, все, пожалуйста. Бывает не частный дом еще?
10: Кладовка.
8: Клада есть там.
9: Квартира.
8: Да, там есть. Там еще разные... Внутри тоже квартир там что-то есть, наверное?
10: Чердак.
8: Да, хорошо, хорошо.
9: Бытовка.
8: Да, бытовка. Не торопись, 20 секунд осталось, много времени же еще.
10: Домик на колесах.
8: Да, ой, замечательно, да, такой, с большими глазами. Так.
9: Больница.
8: Да, хорошо. Ну.
10: Магазин.
8: Магазин, да, да.
9: Гостиница.
8: Гостиница, да. И гостиница последняя! Сильная игра была, сильная. У меня было полное ощущение, что где-то в середине минуты вы оба на антидепрессанты сели, если честно.
7: Такие дом машин сказали, а где еще ты есть?
8: Уже так лениво начали немножко играть, но я подумал, что просто мы такое поймали, вот такое настроение. Это тоже круто, на самом деле. Вы большие молодцы. Мы поздравляем Тимура. Альбина.
10: Да.
8: Альбин, ну, расскажите, как вам игра?
10: Умиротворенно, да.
8: Согласен.
10: Согласна.
8: Вы еще к нам придете поиграть?
10: Обязательно приду,
8: супер.
10: Да, дверь нужна.
9: Стойте!
8: Да, да! О! Это очень, алло, очень... Подожди, подожди, подожди, подожди, Тимур, подожди, подожди, подожди. Ты давай, вот сейчас, смотри, мы сейчас как будто просто разговариваем, и вот ты тоже резко вот сейчас кричи «стойте», ладно, по моей команде, чтобы было очень невероятно эпично. Давай вот прямо сейчас. Итак, Альбина, вы, вам дверь нужна же, наверное?
10: Да, дверь нужна.
9: Стойте! Стойте!
8: Да, да, да! Говори, брат мой, что случилось?
9: Так, как я и говорил, я имел огромное удовольствие, что у меня есть дома двери.
8: Да.
9: Вот. И, полагаю, нужно отдать сертификат сопернику.
8: И ты отдаешь сопернице, реально?
9: Вот. Да. И еще хочу сказать.
8: Да.
9: Я имел работать огромное удовольствие с этой компанией, потому что эти двери установили мне все двери.
8: Они уже тебе все установили?
9: Конечно.
8: Ничего себе! Вот ты вообще благородный, честно тебе скажу. Это очень невероятно круто. Мы тебя хотим очень сильно поблагодарить, дорогой мой наш. И вот поаплодируй за твою благородность, за твою щедрость, за то, что ты говоришь как есть вообще. Ты невероятный красавец, реально молодец.
7: Тимур, получается, распахнул двери в своей душе.
9: Да, ни разу не пожалел то, что я заказал двери у них. От замера монтажа буквально 4 дня прошло.
8: Что я хочу тебе сказать, Тимур? А я люблю тебя. Потому что тут больше ничего не скажешь. Лучше, просто лучше. Спасибо, Тимур. Ну, Альбин, ну а почему вы молчите, Альбина? Ну.
11: Я очень рада. Я в шоке просто. Вот до речи потеряла. Так приятно, так приятно.
8: Да, очень не наигранно, кстати. А супер. Да нет, шучу. На самом деле...
9: Как неожиданно и приятно.
8: Еще и мемы знают, смотри, как круто. Друзья мои, вы невероятно прекрасны. Вы вообще, ваша синергия замечательная. Я очень рад, что мы с вами здесь столкнулись в игре, и это замечательно. Благородство. Я хочу, чтобы вы привет передали, но постарайтесь побыстрее, потому что, оказывается, время уже. Вот, Тимур, давай с тебя начнем, дорогой мой человек.
9: Так, огромный привет всей Казани. Давайте, не унывайте. Сейчас... Главное, дядька приедет, уедет, потом все будет нормально.
8: Понял
9: и
8: тебя.
9: И огромное спасибо компании «Все двери». И этот, короче, вот.
8: Спасибо, Тимур, лучший. Звони еще обязательно, выиграем с тобой еще разочек. Вот ты большой молодец, хорошего тебе денечка. Жмем тебе руки, ноги. Давай, пока-пока, спасибо. Пока. Альбина!
11: Да-да, спасибо всем. Спасибо Тимуру. Вообще, всем хорошего дня, все равно продолжайте улыбаться, ловите позитив. Вот, видите, если бы не задержалась в пробках, не дозвонилась бы.
8: Молодец.
11: Одни плюсы, одни плюсы.
8: Согласен, мы тебя поздравляем, тебе достается подарочный сертификат в магазин «Все двери» здесь на 3 500 рублей. Оставайся на линии, за эфиром тебе все обязательно расскажем, никуда не уходи. На этом слово за слово сегодня завершено, долго играли, но с кайфом.
7: Весело зато.
8: Ой, вообще, обожаю такие игры. Друзья, дозвонились, у нас тут очень весело же.
0: Слово за слово. Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Республика Татарстан вошла в число лидеров по снижению уровня бедности. Показатель составил чуть более 3%. Регион занимает второе место в России, уступая лишь Чукотке и Ямало-Ненецкому автономному округу. Владельцы пушистых друзей могут порадоваться. Брать домашних животных в офис разрешено. Правда, есть нюансы. На рабочем месте не должно быть особых санитарных ограничений, а руководитель должен официально одобрить идею. 17 июня отмечается Всемирный день крокодила. Эти древние рептилии существуют более 200 миллионов лет. Однако сейчас их популяции под угрозой. Природоохранные структуры прилагают усилия для защиты рептилий и призывают общество к бережному и гуманному отношению к ним. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики.
3: Необходима консультация юмориста.
4: Ура! Дошла до работы, говорит Чулпан. Все, радуюсь за нее не могу, потому что они там шли. Откуда они шли, сейчас напомню вам. От Курчатова до Авангарды.
5: Главное, что пришли.
4: О, это действительно. Ну, а если вы не хотите ходить на работу пешком, а хотите доезжать где-то, ощущая себя внутри фешенебельного автомобиля, так сказать, то, друзья мои, специально для вас спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Информация о правах рекламы. Мечтайте о новой «Лада Канавто». Официальный дилер, точнее нет, мечтайте о новой «Лада»? Вот так вопрос стоит. А «Канавто», официальный дилер «Лада» в Казани, делает мечту реальностью. Но уже много и много лет. Даже я в свое время покупал «Лады» именно в «Канавто». 20 лет рядом с вами уже «Канавто» находится и знает, как сделать покупку новой «Лады» по-настоящему выгодной. В июне вас ждут покупки без первоначального взноса. Такая возможность есть. Реально доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды по трейд-ин, огромный выбор, 500 новых «Лада» прямо на складе. Не надо ничего ждать, все на месте. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Подробнее по телефону 8 843 230 30 30. Если «Лада», то
5: «Канавто»
4: лучшая.
2: Реклама на Бим-радио.
6: Отец, чем будем новую беседку красить?
7: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
6: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
8: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
9: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
10: Спонсор игры «Слово за слово» ИП «Вильданова ИИ». Двери.

0: У нас действуют скидки, акции и рассрочка. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразить ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
1: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
2: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
1: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
6: Я знаю, что всем нужна эта песня сегодня. Она, я знаю, что она не новая. Я знаю, что она там не какой-то техно, не транс и ничего. Но лучше, друзья мои, этой песни сегодня с нами не будет. Для всех, кто в пробке, ребят, помечтаем о выходных дружно.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор предстоящих выходных – умопомрачительное времяпрепровождение. Я спать.
2: Спонсор программы – ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Утромены. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Здравствуйте, люди добрые! Всем еще раз 9 часов 13 минут в Казань, Казанушке, Татарстане, Татарстанушке, России, Россиюшке, на планете Планеточки, на Солнечной системе, Солнечной системушке, Вселенной Вселенушке, Галактике, Галактикушке.
6: Я думаю, не только время сегодня интересует, еще другая цифра интересует. Сколько баллов на дорогах, например, сейчас?
5: А, ты про это? Да. Я уж хотел сказать, кондиционер холодно. 6 баллов, движение затруднено.
6: Ну, 6 баллов уже не 10.
5: Как, согласен.
6: И даже не 9, и не 8, и не 7.
5: Андрей, если бы не ты и наше высшее образование, которое мы получали буквально вместе, то, конечно, были бы вопросы.
6: Это же высшая математика все.
5: Да, куда уж выше-то? Мы на каком? Втором и третьем этаже. Проспект Победы от Родины до Оренбургского тракта 45 минут. Проспект Победы от Сахарова до Губкина 32 минуты. И Сибирский тракт Николай Ршов от Халитова до Сибирского переулка 27 минут. И так далее, так далее. В общем, друзья, если честно, перечитать много, мы это в конце часа обязательно сделаем. Так, а что вообще нас с вами ожидает? Во-первых, сейчас мы с вами будем обсуждать слова-словечки, которые мы вот буквально закинули, и сейчас так раз, будем общаться, естественно. Кроме этого, в этом часе нас с вами ожидает невероятное интервью. Девочки сладенькие, красоточки невероятные. Сейчас к нам 9:30 примерно придет невероятный человек. Акушер-гинеколог со стажем 16 лет.
6: Нормально так.
5: Придет и Карин ТТ, чтобы нам всем было комфортно общаться.
6: Это разные люди, если что, Карин ТТ и вот гинеколог.
5: Да. Но с Ириной Андреевной Ершовой придет. Ничего себе. Ну вот, мы будем разговаривать про женское здоровье летом, про море, про песок, про контрацепцию вот, и так далее, так далее. В общем, обязательно приходите, будет суперинтересно. Ну а пока к теме. Значит, будем вот так вот сообщение по поводу пробок, немножечко про наш внутренний какой-то такой, как сказать, сленговый такие словечки. В общем, сейчас будем разбираться вообще. Так, давайте посмотрим, что нам пишут. Ну, казанская наша айда, это уже... Это сразу вычисляется моментально свой человек.
6: Да, я, знаешь, как выяснил, что это именно казанское? Я почему-то раньше думал, что это, ну, по всей России используют. И вот у меня приехало на мероприятие куча москвичей. Я такой...
5: Девочки сладенькие, красоточки невероятные. Сейчас к нам 9:30 примерно придет невероятный человек. Акушер-гинеколог со стажем 16 лет.
6: Нормально так.
5: Придет и Карин ТТ, чтобы нам всем было комфортно общаться.
6: Это разные люди, если что, Карин ТТ и вот гинеколог.
5: Да. Но с Ириной Андреевной Ершовой придет. Ничего себе. Ну вот, мы будем разговаривать про женское здоровье летом, про море, про песок, про контрацепцию вот, и так далее, так далее. В общем, обязательно приходите, будет суперинтересно. Ну а пока к теме. Значит, будем вот так вот сообщение по поводу пробок, немножечко про наш внутренний какой-то такой, как сказать, сленговый такие словечки. В общем, сейчас будем разбираться вообще. Так, давайте посмотрим, что нам пишут. Ну, казанская наша айда, это уже... Это сразу вычисляется моментально свой человек.
6: Да, я, знаешь, как выяснил, что это именно казанское? Я почему-то раньше думал, что это, ну, по всей России используют. И вот у меня приехало на мероприятие куча москвичей. Я такой, айда! Они,

0: разбираться вообще. Так, давайте посмотрим, что нам пишут. Ну, казанская наша Айда, Айда, Айда, это уже... Это сразу вычисляется моментально свой человек.
1: Да, я, знаешь, как выяснил, что это именно казанское? Я почему-то раньше думал, что это, ну, по всей России используют. И вот у меня приехала на мероприятие куча москвичей. Я такой, Айда! Они, чего?
0: Да, да, это реально так работает.
1: Не понимали. Я такой, да как так-то? Ну, пришлось им объяснять, что значит слово Айда.
0: Что такое Айда? Да, что вы все время Айда говорите? Вот, по поводу мальчишки тоже. Вот Тим написал, помню, говорит, с 2000-х где-то начали говорить мальчишка, да. Я папе, просто я с папой пытался, ну, на равных, видимо, разговаривать. Я ему говорю, да там, короче, папа, мальчишка один, короче, есть у меня знакомый. Он говорит, что это, что за дети? Вот это очень смешно было тогда. Да.
1: А я предположил, что это связано с камызяками, там, с Азаматом Мусагалиевым. Он же все любил мальчишку какого-то, тоже видел-то.
0: Кстати,
1: но они с 2012-го только года уже в высшую лигу попали.
0: А у нас, получается, мы мальчишку раньше, чем Азамат придумал.
1: Получается, он у нас мальчишку взял?
0: А, Азамат, мальчишка-то татарин. Азамат, верни мальчишку! Верните мальчишку, камызяки! Это интересно, конечно. Ну, у нас сразу вспомнили Тыглян Фиглян, ну, Тыглян Флян, вот одно говорит.
1: Да, да, да.
0: А у нас потом получается, смотрите, мы соединяем мем и тыглян-филян татарский, получается тыглян-филяй-филяй получается же.
1: Ох ты,
0: да, я же вам говорю, всегда так было.
1: Филигран.
0: Да, еще у нас всегда говорили, вообще, че орешь. Да, это вот очень круто, вот это вот интересно. Ну, вот, погода, че орешь, вот так говорили. Ты помнишь,
1: да,
0: такие времена?
1: Да, помню.
0: Варенье, короче, вчера вечеринка была, че орешь. Вот так говорили.
1: Пробки утром были, че орешь.
0: Да, да. Да, сегодня да. Чеклявук — это крепкий пацан. Ну, это я так, видимо, из «Крепкий орешек», это, я так понимаю, отсылочка такая была. Ничего себе у нас какие были ребята вообще знатные. Да, значит, тут все, вот Гульнар нам пишет, говорит, ребят, пробки, говорит, сумасшедшие, с дочкой, говорит, созвонилась, она, говорит, на метро в итоге до работы доехала, такая, говорит, счастливая, работает в центре. Все, говорит, стоят, всем хорошего дня, спасибо вам большое. Вот, друзья, двигаемся, да, просто сообщение, то есть, что весело, не все можно прочитать, к сожалению. Вот, так вот, казан, казанушки, айда подтягивайся, говорили вот так вот, приходи и подлетай.
1: Помню такое, да.
0: Да, конечно, замечательно. Я очень рад, что господин Денчик написал, говорит, зажгите сегодня отпетыми мошенниками аурики. Это утроки, видимо.
1: У нас еще спрашивали, кто такие аурики.
0: Да, аурики нормальные люди, кстати. Вы зря их недооцениваете.
1: Хорошие они, да.
0: Недооцениваете вы их. Глушко деловая, 30 минут уже тоже. Так вот пишет нам сибирский тракт, нормально. Эй, говорит, только татары говорят. Эй.
1: Эй?
0: Эй. Икеляля, иди сюда. Вот так говорят.
1: Кристина, он написал, мне в этот раз сказали, что у меня казанский акцент. Так что теперь живите с этим. У нас есть свой акцент.
0: У нас, знаете, чем мы точно отличаемся от всех? Мы очень быстро говорим. Невероятно быстро.
1: Это я тоже, кстати говоря, слышал от других не раз.
0: Видимо, чтобы не перебить или что-то такое, но темка такая интересная. Я тут немножечко, ну, вообще сленговых словечек, с вашего позволения, буквально 20 секунд посвящу немного, потому что, естественно, да, вот разбирали там пехом, пешкарусом, вот это эти, вот, вообще обожал вот эти вот времена. Потом, помнишь, когда я еще учил этот сленг, потому что, помните, раньше говорили 50 рублей, потом он стал полтинник, полтос, причем пятихатка — это 500 рублей, 100 рублей — это сатен, соточка, там и так далее, 1000 рублей, она рубль стала в один момент.
1: Обесценивалась так неожиданно.
0: Потом, сейчас рублем уже говорят и миллион называют, ну, типа, рубль туда, рубль сюда, или лям туда, лепех туда, лепех сюда, лям туда, лимон туда, лимон сюда. Вот так говорят теперь. И вообще не понятно, очень быстро все меняется.
1: Пятюня еще была, если уж цифр брать. Ну, это не про 5000, конечно, это просто, наверное, больше про пятюню.
0: Вот. А про мальчишку я тут немножечко выяснил, оказывается. Ну, если вы помните, у нас очень большой бэкграунд, такой казанско-уличный, пацанский, можно сказать. Вот. И если мы говорим прям вот про статус, то есть у нас был младший участник группировки, там их набирали, ну, потом были супера, там молодые, их называли, подрастающие.
1: Или?
0: Да, ну это я к тому, что просто в обычном сленге, то есть вот молодой, мальчишка, вот оттуда взялось. Там же, если ты помнишь, вот даже на улице же нельзя было просто сказать, например, тот пацан, потому что ему говорят, а он пацан, точно, а ты уверен, что он пацан? Ты так его пацаном называешь.
1: Столько вообще вопросов сразу
0: за свои
1: возникает.
0: Слова отвечаешь, да, а мальчишка такой что-то обтекаемое. Он, ну что, не мальчишка, что ли? Мальчишка же нормальный пацан. О, опять пацан сказал. Допросики.
1: И вот ты все-таки уверен в этом мальчишке, получается.
0: Да, если только уверен. Ну, у нас еще, помните, там ломиться, например, да, давай, по коням нам говорят, все, пацаны, по коням там, и все, пошли, пошло-поехало.
1: Ну, или... у нас еще это не только как-то с движением связано, это еще и с обедом, может быть, связано.
0: Да, у нас еще говорили, тормози, тормози, вот так говорят, ты тормози, братишка, эй, куда ты, че ты? Туда-сюда, спрашивают.
1: А мотор ловить.
0: О, мотор ловить, это вообще отдельное было искусство. Я так благодарен. Нас таксист один раз, мы с девочками, с другом погуляли в 10 классе, и там в 11, что ли, не помню, мы поехали в сторону дома. Я клянусь, у нас было 120 рублей мелочью. И нас

0: таксист все-таки подвез. Мы, ну, два нормально одетых парня, трезвые, просто пытались вернуться в Дербышке, не пешком. И у нас, Давид, я так благодарен, если вдруг ты нас узнал, спасибо тебе огромное. Мы там тебе извинялись еще, что мелочью. Вот, ну ты нас так тогда спас, боже мой. Вот.
1: Айрат, он вспомнил стопе.
0: О, стопе, да, так говорят, стопе, все, хорош, вот так, хорош, хорош, вот так говорят. Пацаны, хорош, вы че, пацаны, хорош, вот так кричат. Ой, всегда это было, конечно. Молодчик еще нас говорят, молодчик. Ну, у нас, я уж молчу про вот это, коры мочишь, вот это все же уже знаете же вы прекрасно.
1: Конечно.
0: Корышник, вот это вот, я корышник, еще непонятно, как слово это писать, то ли корошник, то ли корышник, корышник, как боярышник вообще звучит, непонятно, ну, для
1: там
0: меня
1: там еще
0: всегда...
1: была версия корычник.
0: Да, вот, наш слушатель написал, сдецл, вот сдецл, оказывается, даже местные не все знают, но это очень старый, видимо, сленг. Отсыпни сдецл семечек, брата.
1: Да-да-да, почему-то сразу да? Новый пример с семечками оно, пришло, оно, да.
0: Вообще, это очень круто, если честно, вот это вот. Да он такой невысокий рост, такой сдецл, короче. Это Децл стал именно нарицательное вообще, удивительное время вообще и так далее. В Казани говорят зачем, ну по всей стране говорят почему. У нас еще и не говорят купил, у нас зачастую говорят взял, я ж тачку взял. Вот так говорят, это у нас это тоже очень такая интересная штучка.
1: Это чуть круче звучит, как будто бы, чем просто купил, да. Я тачку взял.
0: Ну даже купил, это что-то кому-то, а взял как будто, пришел и взял. Да, денег отдал, конечно, но взял же.
1: Я всегда беру свое.
0: Да, че почем, хоккей с мячом.
1: Сергей вспомнил, что 500 рублей это пехота.
0: Пехота, да-да-да, пятихаточка, пехота, вот это, что там есть. Миллион – это единица, а тысяча – это рубль. Спасибо большое. Вот и товарищи мутильщики подъехали, да, темщики. Вот они сейчас, вот. У нас, конечно...
1: Тут все, вот вспомнили, было жара, вот это вот все. А, жара там, ну...
0: Да, жара, вообще жара, коры. За базар отвечали там и так
1: мы
0: далее.
1: Мы как будто на лет 10, 15, 20 назад вот такие да. Просто это, телепортировались.
0: Господин Тим четко говорит, обоснуй, говорит, и в легкую. Ну там в легкую. Братан, там в легкую мы чуть-чуть зацепили там. Ничего страшного, не надо, сейчас нормально разберемся мы, договоримся. Вот, кстати, у нас, говорит, в Казани говорят балуются, а в Пензе озоруют. Ничего себе, вот этот пензенский, конечно, удивляют. Немножечко. Почапали еще, да, почапали тоже. Что это такое? Чап-чап-чап.
1: Типа, сегодня вот так, очень актуально, да.
0: Да, конечно. Вот, в общем, интересные слова сегодня тут вспоминали. Куражиться, да, когда деньги есть, идешь с пацанами их тратить. Мы куражились, чиклявок. Ой, нам тут еще сатыгу вспомнили. Харе, ребзя, зырь. Вот, удмурты в Можге над нами угорали, как мы, татары, разговариваем. Но у них тоже говор интересный, тоже было необычно. Я думал, примеры будут, просто в итоге примеров не было. Тыгнда-мнда, флян, филяй-филяй уже. Ладно, что там, татарский филяй-филяй. Запомните просто раз и навсегда. Хапуга, говорит, чисто наше слово. Вот, реально, ну хапуга, конечно, невероятно. Но у нас еще, как в Питере, говорят же, поребрики. Не бордюры, поребрики у нас говорят. Мы реально, ну в этом плане мы такие, конечно, сами. Поэтому невероятно, друзья мои. Спасибо, что вспомнили слова. Мы сейчас немножечко вернемся. Пока у нас новое слово в нашем обиходе, друзья мои. Это слово «шаде». Знакомьтесь.
2: Утро, мэны, сделают твое утро.

0: Надеюсь, уже запоминаете потихоньку слово «шаде»? Да, запоминайте, запоминайте. Песня-то интересная, тем не менее. Вот, хотя звучит уже из каждого утюга, но мы ее очень любим. Ну а впереди у нас, кстати, сейчас будет невероятное интервью с акушером-гинекологом, поэтому, девочки, оставайтесь, будет крайне интересно. Пацаны, она будет познавательна.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Спонсор программы «Первый тост» на Бим Радио ООО «СКК Строй». Салон напольных покрытий «Квикстеп». Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар Строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Станет лучше.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, рассчитывайте только на себя, у вас временно не будет материальной поддержки со стороны. Тельцы, принципы морали, возможно, отойдут на второй план. Главное сейчас для вас будет достижение цели, не задумываясь о средствах. Близнецы, день чреват любовными переживаниями, возможно, разочарованиями или, наоборот, открытиями. Раки, вы будете очень ранимы в этот день. Чтобы избежать ненужных переживаний, отключите телефон. Львы, используйте свободное время с умом. Придумайте себе разнообразный и интересный досуг. Девы, звезды советуют заняться своей внешностью, посетить салон красоты или спортзал. Весы, другой на вашем месте при данных обстоятельствах давно бы взорвался, но вы будете настроены миролюбиво. Чувство юмора – ваш вечный помощник. Скорпионы, есть угроза для семейного благополучия. Попытайтесь свести бытовые конфликты к минимуму. Стрельцы, придется сделать выбор, что важнее – ваше собственное или чужое благо. Козероги, не тратьте время зря на свидания и убеждения. Вы заслужили возможность делать то, что хочется именно вам. Водолеи, не ищите приключений. Они могут оказаться не обязательно приятными. Рыбы, вам надо объявить бой однообразию. Оно, конечно, утомляет. А у вас есть все, чтобы день превратился в череду приятных новостей. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
6: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
7: Все, Андрей, ну не терпится, ну не томи, ну самый точный прогноз дай нам, и сразу пойдем разговаривать.
8: Плюс 24 в Казани, слабый дождик нам обещают с 13 до 23.00, максимальная температура воздуха днем плюс 24, ночью плюс 14 будет.
7: Все, пошли разговаривать, сейчас будет такая тема.
0: У природы нет плохой погоды.
4: Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
7: Специально для темы сегодняшнего разговора мы выдернули из дома, если можно так выразиться, разбудили ее, растромошили, позвонили ей на будильник и привели сюда нашу замечательную, невероятную, красивую, и которая нас спасет сейчас в этом разговоре. Это у нас Карина ТТ. Здравствуйте, Карина.
9: Доброе утро, любимые слушатели любимой радиостанции. Меня слышно, кстати, хорошо, как будто есть вот ощущение, что плоховато.
7: Ну, я постараюсь сделать так, чтобы... Ну, уже ты хорошо звучишь, на самом деле.
9: Ну, ты старайся все равно.
7: Все, слишком много тебе комплиментов. Давайте двигаться дальше, потому что самое главное, гостья, конечно же, находится рядом с Кариной. А это сегодня, мы об этом говорим весь день, невероятно рады видеть, акушер-гинеколог со стажем 16 лет. Ирина Ершова, Ирина Андреевна Ершова, если бы... А можно просто Ирина же, да?
9: Лучше Ирина Андреевна.
7: Ирина Андреевна, очень приятно, добро пожаловать. Перед тем, как мы начнем, в первый раз это ваш опыт?
9: Первый раз.
7: Отлично, добро пожаловать. Карина, ну давай так, да, раньше был такой скетч раньше в американском ТВ, там белый человек одно слово не мог сказать, поэтому дружил с одним чернокожим, чтобы тот чернокожий другому чернокожему это слово говорил. Помнишь? Вот помню. То же самое у нас сейчас с тобой. Вопросы, они у тебя есть как бы, мы тут рядышком тоже будем тебя поддерживать, помогать и так далее, а ты помогай нам для того, чтобы мы все услышали очень полезную информацию, потому что сегодня мы говорим о здоровье женском.
9: Сегодня, да, действительно, говорим о женском здоровье. Такой достаточно деликатный вопрос, и хотелось бы, чтобы действительно не только женщины были осведомлены.
7: Я шучу, Карин, да.
9: Мужчины в целом очень познавательны и полезны, но особенно для нас, женщин. Именно поэтому я здесь и сижу сегодня. И давайте сразу перейдем к вопросу, пожалуй. Да, сейчас такой сезон, море, песочек, загорать, пляж, все, купаться. И вот многие женщины после отпуска на самом деле, это уже какая-то тенденция, это не просто какая-то редкость, а многие женщины именно после отпуска бегут вот в клинику к вам с каким-то... какими-то симптомами цистита, например, и можно ли вообще отдохнуть без антибиотиков? Потому что вот симптомы такие встречаются часто.
10: Конечно, можно отдохнуть без антибиотиков, даже нужно. Самое главное – соблюдать очень простые правила. Переодеваться после каждого купания обязательно, обильно пить много воды, потому что очень многие не пьют на море. И, естественно, вот это обезвоживание, и то, что некомфортная среда, и переохлаждение. Естественно, нужно этого избегать.
7: Да, мужчины тоже слушайте внимательно, ладно? Потому
10: мужчинам
7: что
10: тоже нужно избегать переохлаждения, это точно.
7: Спасибо большое. Ну,
8: я с точки зрения... надо менять.
7: А что-что?
8: Плавки тоже надо менять после каждого запора.
9: Эх, да, Андрей.
7: Я тебя сейчас удивлю, да, желательно менять.
10: Нет, смотрите, плавки должны либо быстро высохнуть, либо их нужно поменять. Не нужно сидеть на холодном песке, мокрых плавках. Вот и все.
7: Все, спасибо большое. Я буквально перед следующим вопросом хочу зачитать сообщение. Ирина Андреевна, лучшая, красавица, доброе утро. Вот это наши слушательницы. Вот не буду раскрывать, врачебная тайна все-таки. Вот, потом покажу вам.
10: Спасибо.
7: Потом покажу.
10: Спасибо
7: это,
10: большое.
7: То есть это серьезно, это мы это не подставим ничего. Вот ваши люди знают, рекомендуют. Поэтому
10: очень,
7: я просто хотел, чтобы вы знали.
9: На самом деле, да, такие, на первый взгляд, простые рекомендации, которые как раз-таки помогут, да, избежать многих симптомов и, так скажем, немножко...
7: Проблем.
9: Проблем. Ну, проблем уж. Это не прям такая проблема, с которой стоит скрывать как-то или что-то такое. Мне кажется, это встречается у многих женщин, достаточно распространенная вещь. Ладно, я уж забегать буду вперед.
7: Взрослые люди, по-взрослому разговариваем, так что все нормально. Вот встречаемся часто, хотим, чтобы качество жизни было
9: конечно,
7: лучше. Поэтому
9: конечно,
7: и говорим, конечно.
9: Конечно. И здесь как раз-таки вопрос про плавки. Вот влажные купальники, хлорка в бассейнах и смена воды. И вот от этого молочница, она летом атакует особенно часто. И вот ты только вроде бы вылечился, и опять она возвращается. Только вот симптомы прошли, опять возвращается. Вот что делать, если она вернулась?
10: Да, перегрев и влага – это, конечно, такая благоприятная среда для грибов. Самое главное – не занимайтесь самолечением. Если есть жжение, какие-то неприятные, дискомфортные ощущения, не стесняйтесь, пожалуйста, приходите на прием. Я выпишу вам лечение и профилактику, естественно, тоже. Самостоятельно ничего делать не нужно в этом случае.
9: Это важно, кстати, это важно, потому что вот эти вот народные бабушкины методы сейчас в нашем случае не работают. Обращайтесь только к специалистам, не занимайтесь, да, как уже.
7: Что там обычно? Луковый сок, вот это вот.
9: В тазике посидеть с травами.
7: Да, это потому... Нет, я даже про горло, потому что я такое слышу. Там луковый сок даже в нос лезет. Даже не думает вообще, что происходит. Просто закапывает и думает, что так полезно. В общем, это забавно, конечно. К сожалению, такое есть. Поэтому, друзья мои, к специалисту сразу идите. Это самый лучший и самый... Смотрите, на длинном расстоянии это самый дешевый способ, во-первых, себя оздоровить, потому что вам сразу скажут эффективный способ лечения. Во-вторых, вы будете здоровыми, и потом не будете тратить на перелечение или там на борьбу уже с дальнейшими какими-то осложнениями. Поэтому, друзья мои, must have специалист. Must have, пожалуйста.
9: Все, можно, хочется, вопрос.
7: Карина,
9: да,
7: вопрос.
9: Хочется плавно к вопросу мужчин-женщин перейти, раз уж у нас сегодня такой состав, но тем не менее спрошу достаточно такой серьезный вопрос. Отпускная романтика и вопросики предохранения. Mm-hmm. Гормональная контрацепция и море. Можно ли совмещать? Например, не снижается ли эффективность таблеток из-за жары или загара, или, может быть, каких-то других симптомов, например. Вот бывает так, скушали чего-нибудь лишнее, а потом у нас... Оп,
7: ЖКТ
9: диарея.
7: Расслаб. Давайте вот так будем. Просто так бывает иногда случается, действительно.
10: Слегка. Тоже на отдыхе, да, ЖКТ?
7: Да, конечно. Ну
10: на
7: да,
10: самом
7: кстати,
10: деле...
7: да. Извините. Это было очень хорошо. Спасибо большое.
10: На самом деле жара на эффективность контрацепции не влияет, но если действительно ЖКТ на отдыхе, и если у вас случилась рвота, то, конечно, лучше выпить вторую дозу.
7: Это
10: а
7: на...
10: вообще фертильность летом повышается, поэтому заранее продумывайте контрацепцию на отпуск.
7: Вот оно как. Вообще целый мир сейчас для себя
9: вообще
7: открывает.
9: Вообще, кстати, я читала про фертильность, потому что женщины, они в обычной жизни очень много работают, очень много взваливают на себя, а тут на отдыхе они такие расслабляются, ну, есть такое, да, расцветает и все. Тут как бы организм и природа говорит, ну, пора.
10: Хочет рожать.
9: Да, это точно.
7: Вон оно как. Вот оно как женская энергия работает. Я начал понимать. Ага.
9: Кстати, про рожать, да, если все-таки после расстройства...
7: Какой интересный переход.
9: Если вот после случилось расстройство ЖКТ. Ну, забыли вы выпить вторую таблеточку, и опа, красота какая, наступила беременность у вас. Ваша долгожданная, может быть, да, не всегда запланированная, но долгожданная. Беременность и море. Вот хочется здесь вопрос тоже задать. Опасно ли это? Можно ли нырять и загорать, если маленький срок? Многие потому что пугают, что вот в начале первый триместр нужно обязательно как-то вот беречь себя, никуда не ступать, никуда не ходить вообще в целом.
10: Здесь такое двоякое, конечно. А вообще летать нежелательно до 12 недель. Но вообще море само по себе, конечно, полезно. И плавание тоже в том числе. Поэтому если беременность физиологическая, если нет никаких отслоек, если нет тонуса, то можно. Но аккуратно с перелетами также тоже проконсультироваться с гинекологом, что лучше делать в самолете, как лучше, легче перенести перелет.
9: Но в целом, да, хочется подчеркнуть, да, что есть возможность все-таки полететь, может быть, выбрать
10: есть
9: какой-то короткий, например, перелет.
10: Конечно.
9: Или если беременность протекает супер спокойно, есть и такие женщины, у которых вообще никаких проблем.
7: Вот, кстати, в ту же тему, да, если вот выбирать между, ну, условно говоря, там, поехать на юг на автомобиле, это мы сутки сидя, по факту, там, да, едем, или там, например, самолет, или поезд, где лежа, ну, вот в таком случае, что предпочтительнее для женщин?
10: Машина или поезд.
7: Даже так?
10: Да.
7: Даже
10: так.
7: А можно чуть-чуть информации? Почему? Просто мы, видите, мы вот с Андреем сидим, и мы, ну, как будто мы сейчас какие-то сказки рассказываем. Ну, с точки зрения, просто мы не супер погружены в мир, потому что и нам никто не рассказывал, понимаете, мы хотим стать лучше, как бы более знающими. Поэтому почему? А что с самолетом не так?
10: Самолет — это лишняя радиация, это опасность тромбообразования, к сожалению, тем более во время беременности.
7: Mm-hmm. То есть у нас получается... А, ну вот как раз, да, почему компрессионные чулки многие, да?
10: Да.
7: Вот
10: есть
7: оно что. Ничего. Спасибо большое, это очень интересно было. Я вообще такие вещи люблю, если
10: но
7: честно.
10: Но не бойтесь знать. Летать, то есть риск там, конечно, не такой высокий. Просто именно для беременной женщины риск, конечно же, возрастает.
7: Ага, все, понятно, теперь будем знать. Просто чуть-чуть надо быть осторожными.
10: Чуть-чуть осторожными.
7: Это прекрасно, пожалуйста.
9: Это прекрасно,
7: Карина,
9: да.
7: Карина просто так улыбается, я уже предвкушаю, что там дальше будет интересно такое.
9: Но все равно тема мне близка и интересна, на самом деле, потому что в свое время, когда я была беременна, я тоже с этим сталкивалась. То есть с тем лететь, не лететь. Выбрала я не лететь, но вот сейчас послушала врача, думаю, блин, надо было лететь.
7: Поэтому к специалисту надо было ходить.
9: Ну, и вот хочется все-таки мне вернуться к лету и каким-то вот неприятным симптомам, неприятным... Вот как это сказать? Все равно не хочется говорить заболевание, просто хочется сказать, что неприятные деликатные симптомы. И вот летом многие женщины связывают вот эти любые неприятные симптомы после отпуска с циститом или с молочницей и начинают, как мы уже разговаривали, лечиться самостоятельно. А вот по каким признакам врач понимает, что за обычными такими жалобами привычными может скрываться более серьезные проблемы? Например, инфекция, которая передается половым путем, какое-нибудь воспалительное заболевание органов малого таза или другое какое-то гинекологическое заболевание?
10: Ну, как я люблю обычно говорить, мы учились 10 лет для того, чтобы за 10 минут поставить диагноз. То есть мы знаем, какие есть симптомы, как нужно обследовать. Естественно, нужно сдавать анализы. То есть просто так на запах и на вкус как бы не определишь. Поэтому нужно обязательно прийти. Нельзя заниматься самолечением. Нужно делать УЗИ, нужно сдавать определенные анализы, кровь, мазочки и еще много всего.
7: Да,
10: и после этого только возможна установка диагноза.
7: Это я просто вздохнул, если что. Извиняюсь, может быть, показал, что я что-то хочу сказать.
9: Да, показалось. И хочется, кстати, добавить еще ко всему прочему, ко всем женщинам, добавить то, что такие неприятные симптомы возникают в том числе и на фоне стресса, например, да, как раз, как вы уже сказали, на фоне переохлаждения, просто на фоне того, что купальник был, например, сырым, не до конца высох, и получилась такая инфекция или какой-то там симптом, который впоследствии приносит дискомфорт, и что это случается у многих женщин, и это норма, что идти к врачу не страшно, не нужно сидеть дома, заниматься в интернете вот этим поиском альтернативной медицины, когда у нас есть доказательная база, доказательная медицина, и обращаться к врачу можно. С этим многие женщины сталкиваются, но большинство, мне кажется, каждая первая женщина с этим сталкивается. Я считаю, что здесь такие вопросы решать нужно через специалиста.
10: Очень важно, да, не стесняться и не бояться, потому что обследование гинеколога — это не страшно и не больно.
7: Карина,
10: и не стыдно.
7: Я правильно понимаю, каждая первая — это все ты имела в виду?
9: Да. Ну, уже девушки, которые находятся, если я правильно говорю, уже как которые созрели.
10: 18+.
9: Да, вот.
7: Потрясающе.
9: Ягодки вот эти.
7: Да, на самом деле, да, мы сегодня, во-первых, Ирине Андреевне большое спасибо. Очень интересно было разговаривать и всем нашим слушателям. Да, сегодня мы поговорили в таком формате, таком общеобразовательном. И, конечно же, если вас что-то беспокоит, обращайтесь к специалистам и специально для вас на правах рекламы. Казань, вам большой привет. На связи сегодня у нас клиника «Будь здоров». Лето – хорошее время, чтобы уделить внимание своему здоровью. Начать можно с чекапа, а для более точной диагностики воспользоваться КТ или эндоскопии. После активных выходных и долгих прогулок, особенно, кстати, массаж, а красивая улыбка для летних фотографий – забота наших стоматологов. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну и Ирине Андреевне Ершовой говорим большое спасибо. Напомню, акушер-гинеколог, стаж 16 лет. Ирина Андреевна, спасибо огромное, интересно было очень.
10: Вам спасибо огромное, будьте здоровы.
7: Приходите еще, будем ждать, до новых встреч. Карин ТТ, большое спасибо тоже. Приходи
9: и вам,
7: еще.
9: И вам спасибо, что пригласили на женский разговор. Это всегда. Это мы за, девчонки, всегда.
7: На утроводке останешься?
9: Останусь.
7: Ну все, будем ждать.
0: Утромены сделают твое утро.
11: Реклама на БИМ-радио. Заправляйся с умом на АЗС или ком. Снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Выгодно, надежно для людей. АЗС или ком.
12: Спонсор игры «Слово за слово» ИП Вильданова ИИ.
13: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки, акции и рассрочка. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразить ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
7: Спонсор утреннего шоу «Драмены» ООО «Канавто Лада». Мечтаете о новой «Лада»? «Канавто», официальный дилер «Лада» в Казани, делает мечту реальностью. 20 лет рядом с вами «Канавто» знает, как сделать покупку новой «Лада» по-настоящему выгодной. В июне вас ждут возможность покупки без первоначального взноса, реально доступные ставки по кредиту, щедрые выгоды по трейд-ин, огромный выбор, 500 новых «Лада» прямо на складе, то есть ничего ждать даже не надо. Предложение действует только до 30 июня 2026 года. Не оферта. Подробнее по телефону 8 843 230 30 30. Если «Лада», то «Канавто». Андрей, мы же с тобой ездили на «Ладах».
14: Конечно.
7: Достойные машины были, на самом деле.
14: Нормальные.
7: Хорошие,
14: вообще.
7: Качественные.
15: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Живые заявки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Шалам алейкум, кадрлы радио Тумалышлар. Здравствуйте, Анастасия Анасович, студия БИМ-радио. 5 баллов на данный момент, то суть потому, что уже перекрыто, судя по картам у нас, значит, в центре опять перекрытие. Вот, пожалуйста, Маршаль Салимжанова перекрыли полностью. Черным он прям обозначен, наверное, проехать нельзя. Соответственно, весь центр стоит, все стоит. Давайте немножко о пробках. Абдулла Тукай, Бурхан Шахиди, улица Саид Галиева, от улицы Софьян до Кремлевской набережной 36 минут, меня, пожалуйста.
6: Немало.
5: Улица Островская от Туфан Минулин до Пушкина 30 минут, пожалуйста. Улица Татарстана, Пушкина, улица от Карима Тинчурина до Профсоюзной 27 минут. Московские улицы от Тази Гизят до улицы Татарстан 23 минуты. Спартаковская и Артема Айдинова от Павлюхина до Островского 21 минута. Кировские дамбы из центра 7 баллов, в центр 4 балла. Все остальное свободное, конечно. ДТП, Андрей, у нас какие-то некие имеются, кстати. Один, я вижу, да?
6: На Аграрной?
5: Да, вот смотрите, Аграрная в космонавтов превратилась, и чуть-чуть не доезжая, вот Патриси Лумумбы. Написано, сейчас скажу, на английском. Да, почему-то на английском иногда пишет. Left Lane написано. Left.
6: Это в левые, получается, линии. В левой полосе, да.
5: Это длинные планы, оказывается.
6: Еще два ДТП нашел. Вот если ближе к Займищу по карте перебежать, так скажем, там вот целых две отметочки и очень длинный участок красненький.
5: Куда ближе? К Седалищу? Что ты говоришь?
6: Займище. Трасса М7.
5: Андрей, я тебе больше занимать ничего не буду. Ты уже в тот раз не вернул мне. Или я не тебе давал?
6: Не мне же.
5: Ладно. Смотри, вот же написано, возле Займища. Старый я проедоха. Может, стоит дом остаток, точнее, на Малиновку. Все стоять будет. Там ДТП, причем в разных концах пробки. Один из них как бы начал эту пробку, второй, видимо, пытался замкнуть, но стал промежуточной точкой. Пробка теперь расширяется туда, к М7, к развязке Залесного. Жестко?
6: Очень.
5: Не надо так? Зачем вы? Все, давайте. Я вернусь завтра. Не шалите. Понятно?
6: Не будем.
0: Путевые заявки на БИМ-радио. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Ой, друзья, шутки в сторону. Тут нам присылают по дороге в Услон. Огромная пробка и газель на боку. И там произошло серьезное ДТП. Надеюсь, у водителя все в порядке. Очень надеюсь, потому что здесь, конечно, фотография довольно-таки сильная. Добрая пишет нам. Погодка огонь сегодня. Марат вот пишет. Да, погодка огонь. Дороги тоже, кстати, огонь. 29 градусов, говорит, ребята, за бортом уже не 24. Вот машин показывают. Но оно бывает. Машины иногда показывают. Да и карты показывают иногда. Все это очень интересно, конечно. Вот, всем большое спасибо, кто вместе с нами вспоминал разные прикольные словечки. Вот, тут еще несколько сообщений. Мы обязательно поставим вам огонечки. Мы все это прочитали, мы сильно повспоминали, повеселились. Спасибо вам отдельно. Вот, если пропустили, потому что слушать надо, что пропускаете, ходите теперь и так далее. Но в любом случае, давайте посмотрим, что у нас вообще из интересного. Значит, тут пишут, что россиянам могут разрешить своими силами ремонтировать асфальт. Сейчас за такой ремонт грозит штраф до 10 тысяч рублей, поскольку это расценивают как порчу дорог, например.
6: Порчу ям, получается.
5: Да-да. Наказать могут даже жильцов, которые сами заделали ямы, если коммунальные службы не отвечают на жалобы. То есть ты я понимаю, в чем система, как выстроена. То есть система тебе говорит, но если у тебя есть вопросы к дорогам, то иди к профильным. Если, к дорожникам иди. Если дорожники не отвечают, иди тем, кто над дорожниками стоит. Если и те не работают, иди в прокуратуру. Тогда возбуждаете дело на то, что дети бездействуют. И тогда уже, как бы такая картина должна складываться в идеальном мире. По факту ты на эту яму смотришь лет 15, потом говоришь, Надо, пацаны, давайте, может, на щебенку скинемся, вы скидываетесь, ты покрываешь, приходит УК, говорит, все, штраф 10 тысяч. Что вы тут творите? Не надо помогать. Мы тут сами разберемся как-нибудь. Это, конечно, интересно.
6: Ну, а теперь, видимо, могут разрешить это дело, да, нам?
5: У вас вполне возможно. Но пока, опять-таки, все под вопросом. А нынче, поэтому мы просто...
6: Вилами по асфальту, получается.
5: Ну да, вилами по асфальту, кстати, тоже интересная темка на самом-то деле. Надо подумать. А, я здесь останусь, сказал премьер-министр Восточного Тимора, попробовав чак-чак. Вот, ну, насколько вкусно. Александр Галич с каждым разделяет трапезу. Это большое уважение, это очень здорово. Вот. Ну, это, ну и, во-первых, чак-чак реально вкусный.
6: Конечно.
5: Вкусный. Вообще, вообще реально. Кстати, а вы по поводу вот медовых всяких приколов. Вы знаете, что здесь оказывается? Такой мед, он такой беленький, такой. И выглядит как будто какая-то, как будто это сливки взбитые. Знаешь, такое? Как-то он там называется, какой-то там акчуринский или что-то такое. Если честно, я плохо разбираюсь. Если вы смеетесь, то простите, пожалуйста. Кто-нибудь знает, что это такое за мед такой белый, такой прикольный, взбитый?
6: Не знаю, это какие-нибудь, может быть, белые пчелы его делают, нет?
5: А, возможно. Остальные пчелы, думаешь, они этот? Рэп пишут?
6: Ну, они там черно-желтые.
5: Ну да, такая история, в общем. Да, он как-то так еще интересно называется. Не могу вспомнить, как называется. Черт побери вообще. Ну, в общем, напишите обязательно. Я просто увидел где-то вообще в интернете и все, и сразу с ума сошел. Вот. Белый мед — это беломед, называется. Вот враг. Хорошо, что враг нам подсказывает, да? Если бы не враг, что бы мы делали?
6: Ну.
5: Вот. Мед с маточным молочком. Нет, там все, тут там сам вот с прополисом колумбийскими.
6: Не про тот мед мы спрашивали.
5: Да, я прям представляю, это в клубе. Да чай, дай, брат, и мед, дай нормально. Я хочу просто... Бимболталка рулит, вот Денчик пишет. Нет, мед такой, он белый мед, он на вкус... Да, ну, серьезно, мы столько времени потратим, чтобы мед вспоминать, серьезно?
6: Ну, тут, в общем, знаешь, в интернетах что пишут? Говорят, что это не отдельный вид меда, а это просто состояние или результат определенных процессов обработки.
5: Не, вот я понимаю, о чем они пытаются сказать, но я видел этот мед. Он такой белый, такой кремовый, мед такой красивый. Ну,
6: вот там
5: такой.
6: Его взбивают, он, понимаешь? Обижают, и он такой белый.
5: И он на вкус, как он такой сливочный мед, как будто по вкусу, прикинь. Вот такой вот он на самом деле. Не знаю, в общем, ребят. Если кто-то вспомнит, напишите обязательно. Вот, у него есть вид. И что нам спеть в утроводе, к нам придет Карин ТТ. Напишите тоже, плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. В общем, ребят, я пошел вспоминать, что же это за мед такой.
7: Утромены сделают твое утро.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Министерстве внутренних дел призвали граждан усилить защиту личной информации. Для этого нужно ограничить доступ к профилям в соцсетях, удалить геометки, а также не выкладывать в публичный доступ фотографии документов, либо удалить уже опубликованные. Еще одна важная мера – включить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах. В Республике Татарстан установили премии для школьных учителей физики и химии. Максимальная сумма составит 345 тысяч рублей. Выплаты предназначены для педагогов государственных и муниципальных школ. Процедуру отбора организует Минобрнауки Татарстана. Специалисты опровергли распространенный миф о том, что для здоровья обязательно нужно проходить 10 тысяч шагов в день. На самом деле эта цифра не основана на медицинских данных, она закрепилась в массовом сознании благодаря маркетингу. Врачи советуют вместо этого уделять 40 минут ходьбе в интенсивном темпе. По словам врачей, в медицине нет универсальной нормы по числу шагов. Польза для организма определяется именно темпом движения. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
0: Спонсор программы «Первый тост» на Бим-радио ООО «СКК Строй». Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Друзья, давайте немножко споем про дни рождения нашего такого стиля.
5: Только когда доживешь до рождения, понимаешь, чего стоят все поздравления. Годы собираются в длинные цепочки, но на старости еще очень много точек.

0: зимой.
1: Сейчас, подождите, это еще не все, прикиньте. Вообще.
2: Быть крутым, это значит ловить настроение, принимая от Бима сейчас поздравления. Никому просто так не дается удача, только на волне 108,2, не иначе.
1: Ой, 102,8, простите.
2: Праздник хуй с ней, понятно тогда, и по полной налей. Ты участвуешь в каком-то таком марафоне, Бим радио рубит в твоем телефоне.

0: Виталий. Потрясающе вообще. Друзья мои, хотите вот такое поздравление? Мы вам сейчас, конечно, оформим вообще. Опа. Ну ладно, я что хотел сказать-то? Друзья мои, вот такое и многое другое мы можем себе позволить в прямом эфире. Мы можем себе позволить в личные сообщения. Заказывайте поздравления на Бимрадио. Сайт bimradio.ru. Огромная плашка такого оранжевого, красивейшего цвета. Вас там поприветствуют, и вы на нее нажмете, перейдете, и все вам объяснят, как это грамотно вообще можно сделать и осуществить. Поздравления реально крутые. Также у нас есть поздравления в личных сообщениях. Мы посылаем там аудио, видео формат. Понимаете? И там можно услышать... Прикиньте, она на нас что-то споет. Это же вообще сумасшествие, как классно весело.
1: А он, думаешь, вытянет это?
0: Поверь, он и не такое не таких вытягивал на разговор, как говорится. В общем, друзья мои, на сайт bimradio.ru раздел услуги, услуга платная. Также вы можете зайти, никуда не надо заходить. Вот в телефон зайдите, в звонилку в своем телефоне. Наберите 2-930-800. По будням с 10 до 17.00. Менеджер на связи всегда готов поддержать ваше поздравление и сделать хорошо. Мы тоже людей сейчас поздравим. Мы тоже сейчас отправляемся в группу ВКонтакте, ведь там есть наши подписчики дорогие, и они сегодня тоже отмечают ДРшку.
1: Их причем сегодня прям очень много, так что сразу прям переходим к именам, фамилиям этих прекрасных людей, которые сегодня отмечают свой день рождения. Ксения Тихонова, поздравляем ее, Елена Митрофанова, Аленочка Надеждина, Дина Саушева, Вера Боговеева, Вероника Краснова, Динара Артемьева, Айрат Мухамадиев, Альбина Якушкина, Саша Шабалов, Владислав Маргун, Фарида Самигулина, Лилия Бекмухаметова, Евгений Ахметов, Рамиль Зинатулин, Розалия Филиппова. Еще нам, по-моему, в личку присылали, да, папа Эдгард вот вместе с мамой Ирой поздравляет свою дочку Лерочку. Очень любит ее.
0: Вот, отлично. Так хорошо поздравлять вас, если честно. Обожаем это дело, от всей души делаем, поэтому вы тоже ни в коем случае там никуда ничего не придумывайте. Вот эти сертификаты, вот эти дешманские вам. Зачем это все надо? Пришли к нам, мы поздравили, у человека эмоция на всю жизнь запомнит, потому что мы так умеем, потому что мы Бимрадио, а мед называется Акураевый, между прочим, понятно?
2: Качаем пресс с утроменами, не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бимрадио.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
5: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: кайфан и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Парацетамол – один из ядовитейших препаратов на современном фармацевтическом рынке. В Европе на его использование наложен запрет.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
5: Утро ОКЕ на БИМ-радио.
6: Акураевый мед, прикиньте, оказывается, пчелами собирается. Там такой есть акурай, ну, пустынник называют, ну, или акурай такой. Это вот такой редкий мед, которого только с этих цветов собирают, оказывается, да? И он, когда, ну, засахаривается, он такой прям белоснежный становится, густой, очень такой тонкий сливочный вкус, почти не имеет он вот этой медовой горчинки. В целом такой не медово. Вообще, как сгущенка, только это мед, короче. Вот. А, кстати, Карина ТТ, дамы и господа, присоединилась. Ура! Нам, давайте ее встречать. Ура, Карина!
7: Еще раз скажу всем доброе утро, любимые слушатели, любимые радиостанции. На связи Карина ТТ.
6: Я-хай! Значит, Карина нам пришла.
7: Ты запикал второе слово?
6: Я его зацензурил. Ага. Смотрите, значит, мы долго думали, что вам спеть. Да, нам предлагали всякое. Нам предлагали всякое.
7: И якое.
6: Предлагали Сибгат Хакима Амирхана тоже перекрыли, например. Вот предлагали только что.
8: Вот, слишком грустная песня. А, да.
6: Карина ТТТ, привет, привет, ура, певца
7: мир. Приветики, приветики.
6: Вот. Тем временем, дорогие мои, у нас тут... Кстати, слушатель тут хвастается, что ему, прикиньте, пришло видео. Он, его сын поздравляет Антона. Антона сын поздравляет. И рядом Гоша Куценко присоединяется к поздравлениям. Они вместе поздравляют. Прикиньте, как круто. Mm-hmm. Вообще, это, ну, это Антон дорогого стоит.
7: Почти как у вас, только
6: ну,
7: у вас круче.
6: Ну, почти, да, почти как у нас. Mm-hmm. У нас, конечно. Ну что ж... Кстати, мы почему дни рождения прямо в студии не проводим?
7: Я не знаю.
6: Ну так, человека прям сюрпризом в эфир привезли, вот так посадили, поздравили его, пообнимались,
7: пофоткали. Тортик вынесли, да? Он прям в прямом эфире свечи задувает.
6: Ага. А это
7: ну,
6: врач...
7: разгони,
6: пожалуйста. А эти свечи врач прописал. Ладно, давайте. Ты сама попросила, я что? Друзья мои, это песня, которую мы будем сегодня исполнять. Сразу хотим сказать, никакой отсылка не является. Никакой отсылкой
8: просто
6: не является.
8: Генератор случайных песен, да, у нас сработал, да, и выдал
7: это,
8: нам.
7: Да, да.
6: Ничего, ни про кого эта песня, ни про чего вообще эта песня, вообще ни про кого. Не про то, что происходит у нас сегодня
7: в Казани.
6: В театре Галискар-Камал. Ничего не является. Угу. Понимаете? Никто туда приедет, тоже не является отсылкой абсолютно.
7: Ну да.
6: Но тем не менее, эту песню очень сильно хочется спеть.
7: Ну
6: очень
7: вот
6: сильно.
7: Просто, знаете, навеяло пробками. Как-то вот смотришь на пробки, и как-то вот эта песня почему-то на ум приходит.
6: Да, согласен полностью. Угу. Поэтому давайте просто я ее поставлю, и мы тихонечко ее споем. И все будут в восторге песни, все это узнают прекрасно, друзья мои. Встречайте. Йоу, yeah, come on, come on now.

этой песни еще есть проигрыш, представляете? Такой, да. Который надолго. Ребята, я думаю, на этом можно завершать сегодня. Просто интересная песня такая из 2000-х вспомнилась сегодня в нашей голове. Поэтому мы всех поздравляем. Всех, кто любил «Фабрику звезд», все, кто любит и знает Ираклий Перцхалаву, всем освещает. Он, кстати, приезжал в Казань на вечеринку. Да. Вот, давайте еще, ну ладно, не

0: Вова Чума.
1: Лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромэн». Спасибо большое, друзья. Ну, вот такие песни у нас сегодня из 2000-х. Ну, а мы сейчас вас отдаем наши надежные, бодрые руки наших коллег. Дневное шоу с 12 до 15.00 сегодня вас ожидает. Вечернее шоу «Вечерний Трубим» с 5 до 8 вечера. Что еще сегодня у нас по плану, ребята?
2: Коробки, наверное,
1: хорошо. Любят просто картонные коробки у нас.
3: Они сегодня интересно будут проходить, скорее всего.
2: Мы же все котики здесь.
1: Да.
2: Вот. И на обед мы ходим в коробке.
1: Понял тебя, Карин.
2: Спасибо.
1: Я тебе потом покажу.
2: Спасибо за понимание.
1: Спасибо. На этом, друзья мои, мы с вами, конечно, будем прощаться. Завтра 7 часов утра мы вернемся, возможно, даже вовремя. Если так можно выразиться, потому что мы желаем вам всем сегодня. Друзья мои, пожалуйста, внимательно следите за происходящим. Смотрите, что где как происходит. Потому что, если честно, то сегодня в городе будет немножечко сложно очень сильно. Я все же нормально сказал.
2: Правильно, да, прям, ты все
3: прекрасно
2: сказал,
3: передал, да.
1: Спасибо, ребята. Ну, а на этом мы с вами попрощаемся. Подписывайтесь на все наши соцсети, слушайте нас через сайт, слушайте нас через приложение Бимрадио для, соответственно, Android и для iOS. Слушайте нас через приемники, что вы и делаете, прекрасно делаете. Ну и вообще, знаете, что мы вас очень-очень сильно, невероятно, очень сильно любим сегодня. Ну и сегодня, я так понимаю, у нас есть маленькая такая коротенькая, такая что-то. Там есть такое невероятное. Вот, поэтому будем с вами двигаться дальше, друзья мои. Встречайте совсем скоро. Здесь у нас следующие наши коллеги.

0: С вами были Карин ТТ,
1: Андрей Дмитриев
2: и Альберт Хузиахметов.
0: Ну, на этом, с вашего позволения, мы все. До новых встреч. Всем пока, друзья!
1: Пока-пока!
3: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани Деревенька.
2: Парищик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

Доброго дня, коробка передач на волнах любимого радио. Приветствую всех. Всем замечательное настроение. Сразу скажу, что будем раздавать сертификаты на бензин. И сразу же расскажу, где нахожусь. Это проспект Победы, недалеко за Киева. Вот этот Т-образный перекресток. Но я на парковке Мегастроя. Это дальний выезд, ближе к Ашану, который с парковки Мегастроя. И именно здесь, прямо у выезда, стоит наш коробка-мобиль на аварийных огнях. Стоит и ждет вашего приезда. Сегодня с нами играет сеть АЗС Селеком. АЗС Селеком встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС Селеком доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо «Экстра». А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС Селеком открылся шинный центр на трассе М7, 790 километров. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин, омывающий жидкость, подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, ВКонтакте и в Телеграм АЗС Селеком еженедельно дарит бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС Селеком – все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организации акции, сроках ее проведения, количества призов, месте и порядке получения на сайте azselecom.ru/18+. И напомню еще раз, что я голос Елены Махмуд-Ракаев. И сертификаты на бензин АЗС Селеком. Ждем вас. Это стоянка Мегастроя, что на проспекте Победы напротив Т-образного перекрестка за Киева. Проспект Победы. Выезд, который ближе к Ашану. Вот здесь, прямо на выезде, стоит наш коробка-мобиль. До скорой встречи.

Дмитрий вчера приезжал на самокате. Я ему говорю, надо на сегодня на самокате. Сегодня на самокате будешь быстрее, чем кто-либо те, кто сейчас за рулем. А пешие, самокатчики, велосипедисты – это намного быстрее сейчас в городе. Всем доброго утра, всем доброго дня. Отличная утренняя смена получилась у Альберта Хузиахметова и Андрея Дмитриева. Я смотрю, много ваших приятных отзывов. Я здесь появляюсь, продолжаю это утро. И плавно будем перетекать в рабочий полдник на Бим Радио. Здравствуйте, друзья мои. У нас сегодня 17 число. Официально в Казани, если вы еще не в курсе, начался саммит АСЕАН.

0: или вы его поймаете с призами. А мы тем временем будем слушать новости. Потом Бруно Марс и команда «Фабрика» здесь. Всем доброго дня на улице. У нас сколько сейчас вообще на улице? Что-то какая-то такая вроде душноватая погода. Как будто к дождю. Ну, действительно, вот, пожалуйста, к часу у нас возможен дождь. До 6 вечера прольется, а потом можно... До 8 даже, а потом можно спокойненько чилить. Плюс 23 на данный момент в городе, а по часам 10 часов 32 минуты. Сверим часики. Всем пожелаем отличного дня.
1: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Министерстве внутренних дел призвали граждан усилить защиту личной информации. Для этого нужно ограничить доступ к профилям в соцсетях, удалить геометки, а также не выкладывать в публичный доступ фотографии документов, либо удалить уже опубликованные. Еще одна важная мера – включить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах. В Республике Татарстан установили премии для школьных учителей физики и химии. Максимальная сумма составит 345 тысяч рублей. Выплаты предназначены для педагогов государственных и муниципальных школ. Процедуру отбора организует Миноборнауки Татарстана. Специалисты опровергли распространенный миф о том, что для здоровья обязательно нужно проходить 10 тысяч шагов в день. На самом деле эта цифра не основана на медицинских данных, она закрепилась в массовом сознании благодаря маркетингу. Врачи советуют вместо этого уделять 40 минут ходьбе в интенсивном темпе. По словам врачей, в медицине нет универсальной нормы по числу шагов. Польза для организма определяется именно темпом движения. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: радио.
1: Ну что, давайте знакомиться. Есть у нас двое, третьего нет. Но дождемся, либо в следующем включении разыграем третий сертификат. Зовут вас как?
2: Ирик.
1: Ирик. Ну, как дела, как настроение?
2: Все отлично, Казань только стоит.
1: Где?
2: Вся стоит.
1: Где?
2: Центр.
1: Вот
2: центр.
1: Так и надо говорить, центр. Несколько улиц причем, несколько. Не весь центр. Это как, знаешь, говорить, да блин, ездил я в это Сочи, да все Черное море, ерунда. Вот пока не объедешь все Черное море, нельзя говорить, что все Черное море, ерунда. Ну, стоит центр, переживем, два дня, ребят. У меня зять, кстати, приехал. Представляешь, 3 месяца на кровати не спал.
2: Молодец.
1: Да, представляешь, на земле, в землянке. А вы тут ноете все, ноете и ноете. Тут стоит, там стоит. Идите поспите в землянке 3 месяца. На сырой матушке земле тогда будете ныть. Ну, теперь давайте перейдем к приветам. Кому что?
2: Так, жене, детям. Угу. Всей Казани.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Куда не уезжай, ты нужен. Не слушай его, он тебя обманывает. Он мне еще долго не вернул. Так, у вас кто от вашего?
3: Он. Или нас зовут.
1: Ты в курсе, что он тебя в любой момент? Это он. Это хороший тебе приятель.
2: Нормально.
1: Ты знаешь его, нет?
2: Первый день вижу.
1: Ну вот сейчас знаешь, что сделать? Дай ему 50 рублей, вон трамвайная остановка. Привет кому что куда?
2: Привет всем, короче, всем.
1: Хорошо, молодец.
2: Никому не... Главное...
1: Ага.
2: Тем, кто там находится сейчас, вы меня поняли, чтоб здоровье, все живые
1: вот, вернулись. Вот, а пробки эти 2 дня, блин, вообще, не понимаю этого нытья. Третьим оказался.
4: Здравствуйте, Александр.
1: Вот девушка была третьей, я понял, но вы уехали куда-то, не поняла, что не понимаю. Вот машина, вот аварийный огонь. Ну, как не видно, это надо, у нас вот есть очень хорошая передача, просмотреть, вот клиника, смотри, вот записывайте телефон, не пропускать. Кому что передадим?
4: Привет всем, всем хорошего дня. Привет,
1: хорошо, Казань. Спасибо большое. Вот, все на позитиве, вот, у всех хорошее настроение, мы его портить не будем. Все, спасибо большое, ребят. В следующий включение девушка приезжайте, обидно за девушку, конечно, я видел, она проехала, но я не знал, что она ехала к нам. А поэтому сразу же приезжайте, аварийные огни всегда включены. До встречи.
0: Коробка передач на БИМ-радио.

0: Давайте посмотрим правде в глаза. Яндекс.Карта не дает точную информацию по перекрытиям сейчас, на данный момент, где это происходит локально, потому что все меняется, все течет, все и изменяется в режиме реального времени, поэтому где особенное, как говорится, то пишите плюс 792-72-102-8, потому что я смотрю 4 балла. Но, на мой взгляд, все 10 на данный момент по казанскому трафику. Сегодня у нас на календаре 17 июня. 17 июня, да. Сегодня день русского кваса. Обожаю квас. Сегодня в баню собрался вечером с кваском. Считается, что впервые этот праздник отметили в 2009 году в Твери. И еще примечательно то, что именно в этот день, в 1939 году, в Казани оперой Назиба Жиганова «Беглец» открылся Татарский государственный театр оперы и балета. Поздравьте. Проезжая мимо, скажите, с днем рождения.
1: На Бим-радио.
2: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: Давайте посмотрим, что у нас происходит сейчас, согласно данным Яндекс.Карты, друзья мои. А происходит у нас следующее. 4 балла по-прежнему. Местами есть затруднения. Обновлю и наш чат, потому что смотрел вот сейчас ваше сообщение, думал, что же тут применительно к движению, собственно, да. И в Телеграме тоже плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Тоже пишите, пожалуйста. Так, ну что, поехали. Данные Яндекс.Карты перед глазами. Ну, центр. Вот квадрат, знаете какой? Чернышевского, Татарстан. Получается, Булак параллельно идет. Московская частично. Гаяза Исхаки, переходящая Бурхана Шахиди в Тукаевскую. В общем, центр. Очень сильно центр. До недавнего времени у нас были проблемы на, в Советском районе при движении по проспекту Победы в сторону, получается, поворота на Царицына. Вот. И сейчас, вижу, трудности происходят на третьей транспортной дамбе, но здесь из-за аварии показывает, что как будто две аварии при движении от кварталов к центру, так называем. Да, это когда вы двигаетесь в сторону Советского района. И есть еще одно затруднение у нас в Новосавиновском районе на проспекте Имашева. Если двигаться по проспекту, не доезжая поворота на Мусина тоже. Здесь вот произошло ДТП, поэтому возможны затруднения. В остальном вы ни о чем особо таком, о чем я не сказал, не говорите, но еще раз напомню. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Можете, друзья мои, написать, конечно же, да. Добавить, если вдруг что-то такое из рук вон выходящее. Это дорожная информация. Всех приветствую. Меня зовут Сергей Белов. Всем пожелаю удачи за рулем, разумеется. Сегодня очень сложный день будет в плане трафика.
1: Дёвые заметки на БИМ-радио.
2: БИМ-радио.

0: Друзья мои, всем доброго дня, здравствуйте. В эфире у нас отличная сегодня команда. Прямо здесь у нас находится замечательная наша Лиана Сирозединова. Леаночка, привет, присаживайся к любому микрофону. Вот к этому садись, пожалуйста. Мы хотим поздравить тебя с днем рождения. А чё ж мы молчим?
1: Привет.
0: Да, раз, два, три, четыре. Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!
1: Спасибо большое.
0: Лианочка Сирозединова у нас возглавляет пиар-отдел. Благодаря этому человеку бренд Beam Radio самый узнаваемый среди всех радиостанций в Казани. И это очень здорово. Это твоя большая заслуга.
1: Спасибо
0: Мы
1: большое.
0: Тебя очень ценим.
1: Я вас тоже очень люблю, очень ценю. Спасибо большое.
0: Что ты хочешь сказать нашим слушателям?
1: Ой, что я хочу? Я хочу, чтобы у всех было потрясающее настроение, чтобы все были счастливы, мирное небо над головой чтобы было, чтобы все улыбались, чтобы всех радовали близкие, чтобы все тоже наши слушатели своих близких радовали, чтобы все, в общем, были счастливы, любили и были любимы.
0: Ну и мир твоему дому и здоровья всем твоим близким людям.
1: Спасибо.
0: Ты сегодня выглядишь просто великолепно. Еще раз,
1: большое.
0: С праздником!
1: Ура!
0: С праздником поздравляем Лиану Сирозединову, нашу сотрудницу. И вы поздравляете.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Юристы предупреждают. Прогулка по велодорожке при наличии тротуара, а также отказ уступить дорогу велосипедисту – это нарушение правил дорожного движения. Базовый штраф за подобные действия составляет до 1000 рублей, а если в результате был нанесен легкий или средней тяжести вред здоровью – до 1500 рублей. Эксперты отмечают, что казанцы все чаще отдают предпочтение жилью не в центре города. Вахитовский район остается самым дорогим, но при этом показал наибольшее снижение арендных ставок – минус 13% за год. Люди охотнее рассматривают отдаленные районы ради просторных квартир и современных домов. Лидером по доступности стал авиастроительный район. Ученые подтвердили, рацион влияет на когнитивные способности. Чтобы поддержать память и внимание, стоит есть больше рыбы, овощей и фруктов, а употребление фастфуда наоборот ограничить. По рекомендациям ВОЗ, питание должно быть достаточным, сбалансированным, умеренным и разнообразным. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: не только. Всегда приятно, как давно вы дарили букет цветов. Как будто надо нагнать эти эмоции. Я точно знаю, что классные ромашки у Артема Патрина на даче, у моего соведущего, да, у ведущего Бимрадио, у него классные ромашки, но не дает рвать. Не надо, не надо. Все, конечно же, продается, друзья мои. Не продается только любовь. Так, Галибри, Мавик, ромашки в начале этого музыкального часа. У нас после рекламы, конечно же, очередной выход на Махмуда Ракаева. С этим, с коробкой передач будет снова вас отдаривать, орать на вас, возможно, местами. Но вы не обращайте внимания, это синдром Туретта возрастной.
1: Реклама на Бим-радио. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
1: Коробка передач на Бим-радио.
4: Продолжается коробка передач. Вторая возможность выиграть у нас сертификаты на бензин. Находимся там, где все едет, нет пробок. Это проспект Победы и Софиулина. Если вы едете по проспекту Победы, поворачивайте на Софиулина, и здесь увидите шиномонтажку. И вот на парковке шиномонтажки стоит наш коробка. Мобильно-аварийных огнях, да, мы всегда включаем, нас всегда видно. Если же вы едете по Софиулина в сторону проспекта, то не до езжая подземного перехода, буквально 10 метров справа и стоит наша коробка мобиль. Здесь все понятно, надеюсь, подъезжайте. Три призовых места. Первый получит 10 литров. Сегодня с нами играет сеть АЗС Иликом. АЗС Иликом встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС Иликом доступны все виды топлива, включая лучшее топливо экстра. А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС Иликом открылся шинный центр на трассе М7, 790 километров. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин – омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, ВКонтакте и в Телеграм АЗС Иликом еженедельно дарят бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС Иликом — все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, срок ее проведения, количество призов, месте и порядке их получения на сайте azsilicom.ru 18+. Ну и напомню, что жду вас на Софиулина, проспект Победы. О, чайка и... А, я постоянно Вадим гоняет. Я думал, действительно, старая, это вот эта, которая переделанная. И только поворачивайте на Софиулин с проспекта, и сразу вот шиномонтажка. На ее заезжаем очень ровненько на парковочку эту, потому что все шиномонтажники очень злые люди, да, и не любят, когда вот хаотично все происходит. Очень аккуратно заезжаем. До скорой встречи.

Спасибо Махмуду, спасибо всем тем, кто сейчас вовремя первым подскочит к нему на Сафиуллина. А я жду участника, мне нужен один участник, либо участница в проект «Смотри на мир ярче». Игра, в рамках которой вы сегодня сможете выиграть, давайте посмотрим, подарочный сертификат, развлекательный центр, отличный подарок. Звоните 292-102-8, это номер студийного номера, студийный номер телефона 292-102-8, набирайте прямо сейчас.

0: что, друзья мои, давайте продолжать. Ну, первым приехал отец семейства, которого зовут?
1: Анатолий.
0: И куда вы? Это сын же, наверное?
1: Домой, да.
0: Вряд ли вы чужих детей-то вот так. А с отрепети... Летом не даешь покоя?
1: Нет.
0: Ребенку? И что, репетируем? Концерт?
1: Русский язык.
0: Русский язык. Математика?
1: Да.
0: Сынок, математика не важно, важно русский язык. Это самое главное. Привет вам передадим.
1: Всем, кто узнал. Пассажиру юному, Алан.
0: Почем нынче репетитора-то?
1: Ну, не очень дорого.
0: Не очень дорого. Коммерческая тайна. Не знаешь, так и скажи, а то тут устраивает из себя партизан. Все, всем передали, все? А мы вам передаем сертификат на бензин 10 литров. Девушка к нам приехала. Не та, что в первом включении не доехала, другая, которую зовут?
2: Меня Оля зовут.
0: Вы, Оля, куда? Вот люди по репетиторам.
2: Работаю.
0: Работу работаете? Вы молодец.
2: Тяжело сегодня работать.
0: Повезло. Да ладно, тяжело. Два дня пережить. Можно было вообще не выходить на работу сегодня. Берите пример.
2: Нельзя.
0: С Махмуда Ракаева пример берите. Вообще болт положил на все и расслабляется. Привет, если озвучишь, передать. Кому что?
2: Так, привет всей компании «Синергетик», всем моим сотрудникам, которые сейчас работают.
0: Работайте, сотрудники.
2: Да, пережить, дожить.
0: Вот, а она ездит и сертификаты на бензин получает. А вы там работаете, давайте, держите это вам.
2: Спасибо.
0: Давайте. И вот третий. Ты что, я за тебя должен разбираться, да, с четвертым?
3: Ну как так?
0: Ты видел, как он на меня зло посмотрел?
3: Да, да,
0: сейчас день ждет меня за поворотом с бейсбольной битой. Ну, что, как зовут?
4: Андрей зовут.
0: Андрюш, кому передадим?
4: Ну, привет всей Казани, привет любимой жене, ее подружкам-алкашкам и прочим остальным. Вам большое спасибо.
0: Не бросили, не вылечились еще?
4: Ну, как-то так, пытаемся, стараемся.
0: Надо как-то уже сдать их куда-то, там, на ответственное хранение какое-то.
4: Как-то так.
0: Проблема, это же проблема прям.
4: Ну, они говорят, алкоголь убивает медленно, мы не торопимся никуда.
0: Ну, понятно, да, не торопыги. Спасибо большое, хорошего дня. До свидания. Все, разъезжаемся. Всем большое спасибо, но ненадолго. У нас впереди еще одно включение, оно совсем скоро.
5: Коробка передач на БИМ-радио.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Японский император не имеет права покидать территорию Японии. Все дело в том, что по законам японского государства, на какую бы землю он ни вступил, она автоматически становится территорией Японии или завоеванной территорией.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
5: Смотри на мир ярче с БИМ-радио.
6: Информация на правах рекламы. Вначале ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому.

0: специалисты. Сейчас я буду приветствовать в нашем эфире Лисан, которая будет со мной играть в игру под названием «Смотри на мир ярче». Лисан, спасибо, что дождались. Ждали не одну минуту, да, 5 целых. Но у нас тут свои организационные моменты. Как вы там? Как у вас дела?
1: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Все хорошо.
0: Все хорошо, все замечательно. Вы в отпуске, наверное, да, такая счастливая, все бегаете. В Парео.
1: В Парео.
0: Да. Нет, не бегайте в Парео показали. Вся такая довольна.
1: Нет, Парео нет.
0: Еще нет. Да, чем занимаетесь-то? Ну, кроме того, что сейчас мы с вами будем играть, вы, наверное...
1: Ну, ничем, можно сказать, дома.
0: Да, правильно. Я сегодня бездельница. Александр сегодня бездельница и будет играть и отвечать на вопрос в рамках игры «Смотри на мир ярче». Я напомню, что у нас на кону подарочный сертификат в развлекательный центр. Приз классный. А вопрос звучит следующим образом. Скажите, пожалуйста, Александр, а что общего у глаз человека и фотоаппарат? Есть 3 варианта. Наличие диафрагмы и объектива. Второе, способность печатать снимки. И третье, хранение изображений в памяти. Что общего у глаз человека и фотоаппарата? Наличие диафрагмы и объектива. Способность печатать снимки. Хранение изображений и в памяти. Ну, понятно, что в первом варианте тут все в кавычках, потому что, ну, как таковой.
1: Да,
0: да, диафрагма.
1: Третий, я думаю, третий вариант.
0: Хранение изображений в памяти, вы думаете?
1: Да. Фотографическая память, нет?
0: Ну, здорово. У меня, кстати, был одноклассник, вы представляете, он вот раз мог прочитать параграф и тут же его пересказать чуть ли не до каждой запятой. Удивительная способность.
1: Да, слышала.
0: Да, да, да, да, да. Давайте, может быть, мы с вами пойдем другим путем.
1: Ага.
0: Да, вот представим себе, да, что есть еще какой-то вариант из этих трех, который, может быть, вас... Засомневает.
1: Тогда первый.
0: Первый. Смотри-ка,
1: первый
0: вариант. А почему не второй? Первый. И сразу же прям в точку. Молодец. Молодец. А.
1: Ура.
0: Лисан, ты молодец. Ты сегодня выбрала правильный путь. Ты ничего не делаешь, не работаешь. Своей машиной дороги не засоряешь. Там вообще ужас, что творится. Не выезжайте, люди. Идите пешком, садитесь на автобус. Я приеду домой, достану себе велосипед. Вот у меня стоит
1: Здорово.
0: На балконе. Велосипед.
1: Здорово.
0: Да. И буду на нем кататься несколько дней, пока не закончится осян. Я вас поздравляю, Лисан. На радостях можно передать
1: спасибо
0: приветы.
1: Большое.
0: Рассказывайте.
1: Передаю привет своему мужу Динару.
0: Так.
1: Троим сыновьям. Один из них в Ульяновске. У родителей мужа в лагере отдыхает. Второй у другой бабушки в Казани. Здесь третий в садике. Вот. А также маме передаю, которая в Казани. И родителям мужа в Ульяновске. И всем жителям Казани.
0: Спасибо большое. Ну что ж, я вас поздравляю. Вы трубочку не кладите. Я объясню, как вы получите свой презент. Еще раз наше поздравление.
1: Спасибо.
0: Всего хорошего всем.
2: Смотри. Смотри на мир ярче. С БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская 20.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
6: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
7: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800. Коробка передач на Бим-радио.
8: Завершим коробку передач и приглашаю вас на третье включение. Состоится оно на парковке гипермаркета «Лента», что на улице Закиева. Здесь все просто. Перекресток Фучика, Сахарова, Закиева. И вот на этом перекрестке и стоит «Лента». На парковке есть такие столбики с флагами. И вот под этими столбиками стоит наш коробка-мобиль на аварийных огнях. Найти очень легко и просто. Напомню, что сегодня с нами играет сеть АЗС «Иликом», и значит, будем раздавать качественные подарки, сертификаты на бензин. АЗС «Иликом» встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС «Иликом» доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо «Экстра». А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. В АЗС «Иликом» открылся шинный центр на трассе М7, 790 километр. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин, омывающая жидкость, подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, в ВКонтакте и в Телеграм АЗС «Иликом» еженедельно дарит бесплатно литры и бонусы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС «Иликом» — все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azsilikom.ru. 18+. Ну, а я жду вас, я Махмуд Аракаев, голос вселенной, жду вас на парковке гипермаркета «Лента». Напомню, это улица Закиева, совершенно рядышком с перекрестком с Фучика. Жду под флагом. Тут на парковке много флагов, и под флагами наша коробка мобиль на аварийных огнях.
7: Коробка передач на Бим-радио. Бим-новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. Юристы предупреждают. Прогулка по велодорожке при наличии тротуара, а также отказ уступить дорогу велосипедисту – это нарушение правил дорожного движения. Базовый штраф за подобные действия составляет до 1000 рублей, а если в результате был нанесен легкий или средней тяжести вред здоровью – до 1500 рублей. Эксперты отмечают, что казанцы все чаще отдают предпочтение жилью не в центре города. Вахитовский район остается самым дорогим, но при этом показал наибольшее снижение арендных ставок – минус 13% за год. Люди охотнее рассматривают отдаленные районы ради просторных квартир и современных домов. Лидером по доступности стал авиастроительный район. Ученые подтвердили, рацион влияет на когнитивные способности. Чтобы поддержать память и внимание, стоит есть больше рыбы, овощей и фруктов, а употребление фастфуда наоборот ограничить. По рекомендациям ВОЗ, питание должно быть достаточным, сбалансированным, умеренным и разнообразным. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: И Махмуд стоит на Закиево, где гипермаркет «Лента». Давайте сделаем так, чтобы он снова вернулся в социум. Ждет первых, вторых, третьих победивших сегодня в коробке передач. Напоминаю об этом. Закиево, гипермаркет «Лента», там Махмуд Аракаев. Будьте, пожалуйста, добры поддержать этого молодого человека.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

0: Авторадио.
1: Есть у нас два участника. Ну, третьего ждем. Напомню, за Киевом гипермаркет «Лента». Здесь нас легко будет найти. Под флагами вот они так скрипят. А первым приехал...
2: Сергей.
1: Как дела, Сергей?
2: Все хорошо. Вот услышал вас и решил заправиться.
1: Ну, что, за акул болеешь? Ну, за шарков? Да. Или случайно так получилось?
2: Да нет, давным-давно покупал.
1: Ну, случайно получилось вообще. Привет-то кому передадим?
2: Передаю привет Бимрадио, жене, заправке «Ликон» и друзьям, кто узнал.
1: Хорошо, спасибо.
2: Хорошего дня и настроения.
1: Это да. Но так это все равно это печально говорит. А вот вторым оказался и счастливый обладатель 7-литрового сертификата. Зовут вас?
3: Меня зовут Ирик.
1: Вот у Ирика хорошее настроение. Ирик молодец. А привет, если возможность кому-то передать. А настроение поднять.
3: Да, привет всем, кто меня узнал, в принципе. Так, спасибо «Ликому» за подарочек.
1: Настроение у тебя хорошее, болтун ты не очень.
3: Да, не люблю особо болтать.
1: Болтать не мое, да, иди сюда, я тебе что такое покажу. Хорошо, спасибо большое, ребят, хорошего настроения. Не переживаем из-за пробок, ну пробки, ну 2-3 улицы, прокончится все 19 числа, друзья мои. Зато какое дело делаем, они там собирают свое вонючее G7, а мы сами, Тасиан, с нами лучшие люди, лучшие страны планеты Земля. И когда мы едины, мы же, вы знаете, непобедимы. Голос Вселенной, Махмуд Аракаев. Хорошего настроения всем.

0: Начнем с того, что в мэрии Казани предупредили о временных ограничениях мобильного интернета в городе в рамках мер безопасности в ближайшие дни. Это раз. И Макс, наконец-то, я сейчас про мессенджер решил проблему, наконец-то, с уведомлениями на iOS, ждали. У мессенджера появилась версия для браузеров мобильных. Пользователи iPhone могут получать там уведомления, заметил корреспондент ТАСС. И есть прям, ну, такая коротенькая видеоинструкция, как все это делать. Друзья мои, здесь на волне БИМ Радио. Все хорошо, все замечательно. У нас впереди Андрей Губин.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Здравствуйте, я Ират Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
0: Спонсор программы «Первый тост» на Бим-радио ООО «СКК Строй». Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: 4 июля на летней площадке «Roof Place» большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
6: Лето на любимой волне.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайтх и астропрогноз на сегодня. Овны, рассчитывайте только на себя, у вас временно не будет материальной поддержки со стороны. Тельцы, принципы морали, возможно, отойдут на второй план. Главное сейчас для вас будет достижение цели, не задумываясь о средствах. Близнецы, день чреват любовными переживаниями, возможно, разочарованиями или, наоборот, открытиями. Раки, вы будете очень ранимы в этот день. Чтобы избежать ненужных переживаний, отключите телефон. Львы, используйте свободное время с умом. Придумайте себе разнообразный и интересный досуг. Девы, звезды советуют заняться своей внешностью, посетить салон красоты или спортзал. Весы, другой на вашем месте при данных обстоятельствах давно бы взорвался, но вы будете настроены миролюбиво. Чувство юмора – ваш вечный помощник. Скорпионы, есть угроза для семейного благополучия. Попытайтесь свести бытовые конфликты к минимуму. Стрельцы, придется сделать выбор, что важнее – ваше собственное или чужое благо. Козероги, не тратьте время зря на свидания и убеждения. Вы заслужили возможность делать то, что хочется именно вам. Водолеи, не ищите приключений. Они могут оказаться не обязательно приятными. Рыбы, вам надо объявить бой однообразию. Оно, конечно, утомляет. А у вас есть все, чтобы день превратился в череду приятных новостей. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго.
4: На БИМ-радио.
5: А теперь о дорожной информации. По данным Яндекс.Карты, сейчас весь казанский трафик оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Где они происходят, расскажу. Но прежде о ДТП, которое у нас на пересечении Пушкина и по всей видимости, Островского, да? Не доезжая Островского, двигаясь по Пушкина, не доезжая, вот в районе Золотого Яблока ДТП, да, если двигаться в сторону кольца. Вот Пушкина, пересечение с Островского, из-за этого здесь что-то туда-сюда. В принципе, даже не из-за этого. Еще какое-то остаточное от перекрытий. Какие-то перекрытия постоянно меняющиеся. Если вы тому свидетель, то давайте более подробную локальную информацию. Плюс 792-72-42-8. Это наш номер. В Максе пишите, пожалуйста. А я потому, что дает сводка Яндекс.Карты. На данный момент затруднения имеются на проспекте Ибрагимова, улица Копылова, от улицы Академика Королева до Тецовской улицы. Время проезда 14 минут. Улица Островского от улицы Ковина от ЖМИ до улицы Пушкина 11. Улица Мира от Парковой улицы до Сибирского тракта 10 минут. Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Журналистов 10 минут. Так, перекрытие. Кремлевская набережная. Вот как раз хотел сказать. Она перекрыта. Это если поворачивать Саид Галиева до улицы Декабристов. Вот эта Кремлевская набережная у нас закрыта. Ленинская дамба, мост Миллениума, Кировская дамба. Третья транспортная дамба. Все хорошо. В остальном особо ничего не изменилось. Желаю всем удачи за рулем. Терпение, спокойствие и только спокойствие.
4: Путевые заявки на БИМ-радио.
5: Вот какая песня вам сейчас классная в эфир. Джош Бенсон, Nothing Gonna Change. А? Одна из лучших. Приглашать? Да, приглашать. Сейчас автобусы стоят, да? В автобусах люди стоят. Приглашать любой рядом стоящий. Мужчину может пригласить. Мужчина, вы свободны? Приглашают. Джош Бенсон, Nothing Gonna Change. Демо «Солнышко» в завершении этого часа. Кстати, они приедут, если не ошибаюсь, 19-го. Да, 19 числа у меня билеты на демо. Пойду на демо, скажу, в Максимилианс.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Эксперты сообщают, что тем, кто никогда не был официально трудоустроен, в России положена только социальная пенсия. Ее средняя сумма 16,5 тысяч рублей, а оформить ее можно по достижении 64 лет женщинам и 69 лет мужчинам. Программа «Сабантуя» в Казани уже готова. 20 июня горожан приглашают на народные гуляния. Площадки праздника – Березовая роща в поселке Мирный, Дербышки и территория озера Лебяжье. Добраться до них помогут спецмаршруты, бесплатные шаттлы и дополнительные электрички. Про моду. Дизайнеры делают ставку на элегантную непринужденность. Сезон диктует любовь к бантам, косынкам, мягким оттенкам и натуральным материалам. Также в моду снова вернулись лампасы, как лаконичный акцент образа. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Всем доброго дня, друзья мои. Здравствуйте. На Бим Радио начинается программа «Рабочий полдник». Я вас рад приветствовать, где бы вы ни были, стоящие в пробке с затруднениями до 19-го включительно, на работе, просто бездельничающие на даче или, может быть, на воде вы сейчас рыбачите и слушаете меня. Всем вам огромный привет. Кстати, у нас программа «Рабочий полдник» стартует открыто. Впереди Sting Sugar Bass с песней «Shape of My Heart». Я очень жду эту композицию, отлично. Я думаю, в продолжении дня. А вот еще то, что заинтересовало, конечно же, математические расчеты шансов человека найти свою вторую половинку показывают не слишком обнадеживающие результаты. Как шутят ученые, вы можете встретить идеального партнера раз в каждые тысячу. Какой в тысячу? В 10 тысяч жизней. Простите, а кто тогда вот это рядом тогда? Кто это рядом? Идеальный? Как понять, что это идеальный? Вот идеальный тех, которые были. Или не идеальный тех, которые были в этих 10 тысячах жизней. Вот таким вопросом можно задаться. В любом случае, если вам нравится, если вы любите, то, конечно же, приобнимите, позвоните, скажите «I love you, baby, come to me».
1: Шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
5: Реклама на Бим Радио.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
10: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
11: Застройщик ООО «СЗСМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
12: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
13: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
14: 18+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Как мне это понравилось, как мне это зашло, о том, что на билбордах Казани появились слова поддержки выпускникам. У тебя все получится, я в тебя верю. Это вообще, это мы, это Казань, это Республика Татарстан. Добро пожаловать сюда. Самый прекрасный регион. 12 часов 10 минут на студийных. Я всех приветствую. Друзья, что-то еще у нас интересное было. Да, есть сообщение нашего слушателя Ильнара о том, что Тецевская в сторону вертолетки закрыта. Знаете об этом. В общем-то, если что-то еще такое происходящее важное, то давайте делиться с другими автомобилистами. Плюс 7 9 2 7 2 42 102.8. Пишите, пожалуйста, в Макс. И мне, кстати, нужно два участника прямо сейчас. Два участника в игру под названием «Музыкальный пересказ». Набирайте, линия свободна, студийный номер и прямой эфир. 2 92 102.8. 2 92 102.8.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Только в русском и армянском языках знак «собака» называется «собакой». В других языках собаку чаще всего называют «обезьянкой» или «улиткой». Встречаются и такие варианты, как «штрудель» на иврите или «сельдь под маринадом» в чешском и словацком, «лунное ухо» в казахском.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72 стоимостью 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Уже отшутились по этому поводу, вечера. Давайте так, но это, об этом позднее, о том, о чем сейчас, как говорится, шутит редакция. Сейчас будем играть в музыкальный пересказ. У нас есть два дозвонившихся сюда, в эту программу. Первая дозвонилась Юля. Юля, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, Юленька.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте, какой приятный голос у вас. Рассказывайте, что вы делаете сегодня вообще? Как у вас дела?
2: Работаем. Работа. На работе.
1: Какая ты молодец. На работе работу работает, денежку зарабатывает.
2: Да.
1: Вот. Вы в центре работаете?
2: Нет, не в центре, слава богу.
1: Не как все белые люди, да? Которые вечером будут переплачивать за такси.
2: Нет, у нас рядышком с домом.
1: Рядышком
2: все нормально,
1: с домом. Все отлично. Будем с вашим оппонентом знакомиться. Его зовут Илья. Илья, добрый день и вам. Здравствуйте.
3: Добрый день, Сергей. Добрый.
1: Вот какой. Видите, Илья у нас. Отлично. Илья, как у вас? Расскажите о себе. Мы о вас совсем ничего не знаем.
3: Да все хорошо. Направляюсь домой на обед.
1: Отлично. Приятного аппетита. Кстати, мы сегодня как раз разыграем сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимиленс». Я пойду туда, кстати, на выходные. Там дым будет групп. Вот, узнаю, как готовится ваш бизнес-ланч. Так, один из вас выиграет. Все очень просто. Я вам кратко, интересно, витиевато буду рассказывать о песне, а вам нужно будет догадаться, что это за песня. Если у вас, собственно, получится, то вы что должны сделать? Вы должны прям крикнуть название. Там исполняют разные абсолютно музыканты и исполнители. А песня-то известная, очень известная. Вы ее точно хотя бы разочек, но слышали. Так вот, готовы?
3: Конечно.
2: Да.
1: Мы ее потом послушаем, кстати. Так вот, энергичная композиция воспевает дух хоккея, спорта смелых и решительных. В ней слышится азарт, атаки.
3: Трус не играет в хоккей.
1: Трус не играет в хоккей. Абсолютно верно. Молодец ты. Молодец ты, Илья.
2: Ну, вообще быстрый какой-то.
1: Да, он вообще шустрый. Это быстрый, есть в Мексике говорят быстрый Гонзалес, а у нас в Татарстане говорят быстрый Илья.
2: Вот. Да.
1: Создана песня
2: поздравляем,
1: была...
2: Поздравляем.
1: Да, Юлень, конечно, поздравляем. Создана песня была в 1968 году композитором.

0: вообще шустрый. Это быстрый, есть в Мексике говорят быстрый Гонзалес, а у нас в Татарстане говорят быстрый Илья.
1: Вот. Да.
0: Создана песня
1: поздравляем,
0: была...
1: Поздравляем.
0: Да, Юлень, конечно, поздравляем. Создана песня была в 1968 году композитором Александрой Пахмутовой на стихи Сергея Гребенникова, Николая Добронравова. Первый исполнитель — певец Вадим Мулерман. Позже песню записали Эдуард Хиль, Большой детский хор Гостелерадио, Валентина Игнатьева, Лев Барашков и даже группа «Блестящие». В 1971 году стала песня лауреатом фестиваля «Песня 71». Помните, такие фестивали были? А фраза из песни превратилась в крылатое выражение о том, что хоккей – спорт не для трусов. Оно вошло в словари и учебные пособия. Я вас поздравляю, Илья. Давайте отпустим Юлю с ее привет.
2: Секундочку, можно подарить сертификат Юле? Мы
0: Илья,
2: с супругой и так туда идем уже.
0: Куда?
2: Поэтому пускай Юля сама сходит.
0: Илья, я вам так скажу, вы можете все. Я вам разрешаю сегодня. Да. Но в рамках, соответственно, законодательства Российской Федерации. Юленька, я вас поздравляю.
1: Вы, ну, спасибо,
0: вы счастливы, будете так вот пальчики, как вкусненько у вас тут, к вам еще обязательно приду. Давайте тогда отпустим Илью. Илья, ваши приветы.
2: Привет всей команде Бимрадио, любимой супруге Веронике, дочке Алисе, таксопарку ее такси, ну и всем гостям и жителям Казани.
0: Отлично, Илья, большое спасибо, вам хороших клиентов, высоких коэффициентов. Они сегодня подсказывают мне, что будет. Мы сегодня тут в редакции шутим, что самая концентрация вечером, знаете, где будет? Возле театра Галиаскара Камал, напротив нас через Кабан. И те, кто не успел уехать после 3-4, наверняка будут уезжать уже за большую сумму денег. Так что вот так. Как бы выехать еще мне самому. Так, Илья, удачи за рулем. Юля, к вам еще раз. Все, внимание, давайте. Ваши приветы уже победные, да?
1: Ну, привет вам, конечно, да, тоже всей Казани.
0: Спасибо.
1: Всем, кто приехал в гости.
0: Угу.
1: Вот. Всем хорошего настроения, хорошего дня.
0: Угу.
1: Удачи на дорогах.
0: Я чувствую, в животе заурчал. Как будто дело к обеду, к бизнес-ланчу в баварском клубном ресторане «Максименс». Юля, я вам расскажу, как вы получите сей презент, если вы не будете класть трубочку. Пожалуйста. А всем остальным песня в динамике. Фоменко, Рыбин и Мазаев. Трус не играет в хоккей.
3: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечный.

0: хоккей.
1: Так, Рамиль, спасибо тебе. Повторим еще раз уже от Рамиля. Добрый день, говорит, закрыли Тецевскую улицу на Авиастрой. Пожалуйста, не суйтесь, господа мои хорошие, не суйтесь туда, просит Рамиль, и мы все присоединяемся.
2: Это то лето, которое мы так ждали. Это то лето, что не хуже, чем в Италии. Это настрой, который точно по мне.
3: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Сервис Бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+. Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
2: Врываемся в лето с максимальными выгодами. Новая «Лада» от 729 600 рублей. В наличии у официального дилера «Лада» «Канавта». Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Классик» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Акция действует до 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавта».
3: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.

0: Звони 5-174-174.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Пост Малон, Джеки Чен. Как об этом человеке не спит песню? Великий человек. У него целых два сертификата, два захода в книгу рекордов Гиннесса в мировую, не локальную, а в мировую. За наибольшее количество трюков в карьере – это раз. А во-вторых, за наибольшее количество упоминаний в титрах одного фильма. И за это тоже ему дали номинацию в книге рекордов Гиннесса. В боевике «Китайский зодиак» он выступил сразу в 15 ролях. 15 ролей уже. Что за уникальный человек. О нем только что команда спела. Дальше у нас Анна Асти. Ждал их очень в моем эфире. Команда Dire Straits с песней «Sultans of Swing», друзья мои. Это Вибрадио. Меня зовут Сергей Вилов. Всем отличного дня. О том, что происходит на казанских дорогах, будьте, пожалуйста, добры сообщать оперативную информацию. Спасение, как говорится, утопающих. Дело рук самих утопающих. Плюс 792-72-42-8. Пишите, пожалуйста, в МАКС. Всем удачи.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. Эксперты сообщают, что тем, кто никогда не был официально трудоустроен, в России положена только социальная пенсия. Ее средняя сумма 16,5 тысяч рублей, а оформить ее можно по достижении 64 лет женщинам и 69 лет мужчинам. Программа «Сабантуя» в Казани уже готова. 20 июня горожан приглашают на народные гуляния. Площадки праздника – Березовая роща в поселке Мирный, Дербышки и территория озера Лебяжье. Добраться до них помогут спецмаршруты, бесплатные шаттлы и дополнительные электрички. Про моду. Дизайнеры делают ставку на элегантную непринужденность. Сезон диктует любовь к бантам, косынкам, мягким оттенкам и натуральным материалам. Также в моду снова вернулись лампасы, как лаконичный акцент образа. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
0: Спонсор программы «Первый тост» на BIM Radio ООО «СКК Строй». Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.

ночи только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Анна. Кстати, самое распространенное имя в мире – это Анна. Анна Асти с песни «Топи», 12.38 на студийных. Давайте по степени важности. Во-первых, километровые пробки с М7 в сторону Сокуров. Перекрыты дороги из Лаишева в сторону города. Объезд Сокуров закрыт. Знайте об этом. Потом, что у нас еще интересненькое тут было? О том, что сообщают, что у многих нет мобильного интернета. Есть ли у вас мобильный интернет или нет? А как вы напишете, если у вас нет мобильного интернета? А напишут только те, кто владеет мобильным интернетом. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Это Макс. Пишите, друзья мои. Всем доброго дня.
1: Любимые летние. Первое в Казани.
0: Еще один лайфхак. Прям вот тут мне залетел. Чтобы не плакать, когда режешь лук, нужно стараться прижимать язык к небу. Блестящий совет. Лучший совет. А вообще для того, чтобы чихнуть нормально. Вот бывает, ну не подошло, но не получается. Но не идет у вас чих. Бывает такое, да? Понимаю. Надо поднять нос повыше к небу прям, и все получится. Не то чтобы об этом, но примерно команд

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
3: Мне все удобно.
2: Вы хотели сказать «удобно».
3: Нет.
4: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
5: Застройщик УАЗ СЗП С-32. Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
6: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
9: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
10: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
11: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
12: Бим-радио. Первое в Казани.
11: Наши любимые слушатели.

0: Но кто-то пробивается у нас в чате. Плюс 792-72-42-8. Сюда на этот номер пишут в Максе и в Бим-болталке тоже пишут активно люди. Соответственно, есть мобильный интернет на кварталах. На кварталах дождь. Гульнара пишет: отлично, отлично. Тем хорошо, что на кварталах неплохо бы все смыть, вот это вот. Освежить кварталы, районы наши. Рой пишет, что яблоко, ой, не яблоко, яйцо работает прекрасно. Это мобильный оператор. Значит, у нас в СНТ с интернетом все хорошо. Это около Чепчуга. Все в Чепчуге, у кого нет интернета, все ловит. Все прекрасно ловит у Антона. Да, замечательно. Мир, пис, пис всем, друзья мои. Баба пишет: передайте, пожалуйста, большое спасибо пешеходам, которые быстро переходят дорогу. Они гуляют по зебре.
1: Путевые заявки на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
0: Вообще, такая шутка была раньше. Пешеходы делятся на два типа: быстрые и мертвые. Вот. Сегодня попадается бабай быстрый. Но действительно, что там разгуливает? Быстренько колготочками щелк-щелк-щелк-щелк и перешла дорожку. Вот, песню просит про светофор зеленый Леонтьева. Давайте, давайте, я только за. Вообще, Леонтьев давненько не было в моем эфире. А все, что происходит на казанских дорогах, это согласно данным Яндекс.Карты, на данный момент обновиться над 4 балла местами затруднения, где они имеются. На Фермском шоссе от Оренбургского проезда до Оренбургского тракта, вот на этом участке время проезда 13 минут. Батюшки, 13 минут. Улица Мира от парка улицы до Сибирского тракта тоже 13 минут. Астрономическая улица, улица Калиаскара Камала от Кремлевской улицы до Московской улицы. В центре вообще, в принципе, так все быстренько происходит. Не как утром, но этого еще до вечера. Отдыхайте, отдыхайте пока до вечера. Вечером снова в бой. Что еще у нас примечательного здесь? По мостам, дамбам тоже все хорошо. В обе стороны по нулям. Пробки пока особо не наблюдаются. Есть перекрытие. Во-первых, съезд Саид-Галеева на Кремлевскую набережную, если двигаться в сторону Кировской, перекрыт. Перекрыто у нас, опаньки, Правобулачная у нас перекрыта от пирамиды, получается, до Кировского переулка. Я вижу это перекрытие. Потом я вижу перекрытие, где идет по Островского. Да, по Островского, знаете откуда? От улицы Мусы-Джалиля, от старого ЗАГСа аж до Назарбаева. Вот такое перекрытие я вижу. То есть проехать совсем нельзя, от слова совсем. ДТП как таковые не встречались. Ну а что, если что-то такое, то добавьте. Плюс 792-72-102-8. Все стоят за городом, не пускают, вот пишет Максим. За городом стоит народ, не пускают в город. Ну пустят вас 19 числа, чего переживаете? Тут всего лишь два денька осталось, как таково.
1: Путевые заявки на Бим-радио.
6: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
0: Люди, Бим-радио. Я сегодня сам к вам за город поеду. Вот могу палатки кому надо завести, там плитку, другую, вторую. Вот. Чего? Давай.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме не исключают, что со временем в России перейдут на четырехдневку. Но делать это надо постепенно и без принудительных правил от властей. При этом нельзя забывать про людей, которые работают по сдельной системе оплаты труда. Их заработок напрямую зависит от объема работы, и он не должен стать меньше. В рамках конкурса «Торговля России», который проводит Минпромторг России, Казань получила 3 награды. Одна из побед – за звание лучшей торговой улицы страны, которая досталась улице Баумана. Интересный факт. Психологи рассказали, что миф о том, что неумение готовить – признак гениальности, не совсем безоснователен. Прямой связи между кулинарными навыками и интеллектом нет, но у талантливых людей бытовые дела часто отходят на второй план. Их энергия и внимание направлены на главное дело. Психика направляет свои ресурсы в те сферы, которые воспринимает как наиболее важные. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Козьер, то свит в начале этого музыкального часа. Свит то хом. Хом свит. Прям захотелось домой вот так вот лечь, в пятно превратиться на диване, вытянуть ножички, включить чемпионат мира по футболу, и вообще просто тебе никуда не надо. Ой, как это звучит, да?
1: С 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков.

0: Радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
10: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
11: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
0: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

все прям зашелестели, запели, заворковали все. Новостный канал типа прилетел. Ну, ждите. Ждите, друзья мои. Так, тем временем Динар пишет: «Привет, Бим. Через Мирный можно выехать и заехать в город без проблем, Динар. Спасибо тебе, дорогой ты наш, Динар. Что бы мы без тебя делали, Динар наш?» Так, продолжаем. Пицца «Ночь напролет». У нас, кстати, через минут 20 уже состоится классная программа «Не дай себя обмануть» вместе со мной, Сергеем Беловым и Лисан Батрадиновой. Всех приветствуем, всем доброго дня. Среда у нас сегодня.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Фамилию, являющуюся самой редкой в мире, носит одна восточная семья. В ней нет ни одной буквы, и обозначается она путем одного апострофа. Своеобразное придыхание перед началом слова.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячный платеж рассчитывается на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

этого еще не хватало, конечно, да. Помимо того, что ТЭЦовская перекрыта у нас в авиастрое, из-за этого весь авиастрой в оцепенении. Тут еще и фура под мостом застряла. При выезде из авиастроя. Короче, не въехать и не выехать. Отдельная страна получается, авиастроительная какая-то. У вас там хоть в авиастрое интернет-то имеется или... Все, теперь будете как в старые добрые времена. А да, мячик. У кого мяч дома во дворе? А да, выходим в футбол, играем, пацаны. А, открыли ТЭЦовскую. Ну все, все, ну все, полегче. Ну теперь выехать нельзя из авиастроя. ТЭЦовскую открыли. Спасибо, Александр, за ваше сообщение. Вы дополняете дорожную информацию всегда из ваших уст. Звучит первее, чем на Яндексе. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, друзья мои. Едем дальше. Крим-сода, подожгу.

0: Под эти оперные звучания, я думаю, прекрасно прозвучит, что в городе закрыли проезд по Островского. Это я напоминаю, и частично Такташа, Левобулачный, Чистопольская и набережная Кремля Портирова. Полная, я вам скажу, полная Портиро просто. Так, что еще интересного? А, есть, конечно же, информация на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий полник» ООО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 2-91-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
4: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Дим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Госдуме не исключают, что со временем в России перейдут на четырехдневку. Но делать это надо постепенно и без принудительных правил от властей. При этом нельзя забывать про людей, которые работают по сдельной системе оплаты труда. Их заработок напрямую зависит от объема работы, и он не должен стать меньше. В рамках конкурса «Торговля России», который проводит Минпромторг России, Казань получила 3 награды. Одна из побед – за звание лучшей торговой улицы страны, которая досталась улице Баумана. Интересный факт. Психологи рассказали, что миф о том, что неумение готовить – признак гениальности, не совсем безоснователен. Прямой связи между кулинарными навыками и интеллектом нет, но у талантливых людей бытовые дела часто отходят на второй план. Их энергия и внимание направлены на главное дело. Психика направляет свои ресурсы в те сферы, которые воспринимает как наиболее важные. С вами были новости на iBeam Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
2: Не дай себя обмануть.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Всем доброго дня, друзья мои. Здравствуйте. Это проект на iBeam Radio, называется «Не дай себя обмануть», направленный на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления. Вместе с профайлером Лейсан Батрадиновой мы научимся распознавать мошеннические схемы и уловки, узнаем базовый принцип. Смотрите как, многих интересует, что означает профайлер.
5: Да?
4: Да, но вот многие спрашивают, что за профайлер? Да. Понятно, что ты Лейсан Батрадинова, мы тебя рады приветствовать в студии. Здравствуйте.
5: Кстати, здравствуйте. Да, кто такие профайлеры? Это специалисты, которые умеют по телодвижениям, по речи человека, о том, как он говорит, что он говорит, определять, какой у него характер, и, соответственно, выстраивать с ним взаимоотношения.
4: Батюшки, серьезно? Вот ты вокруг меня около ходишь, а я еще даже тебя не спросил.
5: А что ты думаешь, мы с тобой так хорошо друг друга понимаем? Потому что я тебя понимаю, я говорю на твоем языке. То есть профайлеры, они умеют переговоры вести. Ну, вообще начиналось это все еще со спецслужб. То есть они выявляли нехороших людей в толпе. Да? Но об этом мы с тобой как-нибудь обязательно поговорим.
4: Ты меня поэтому выявила в толпе. Здравствуйте. Так, у нас тема сегодня, кстати, такая, на острие.
5: Очень. Знаете, друзья, я когда Сергей рассказал, какая сегодня тема, он прям аж оживился.
4: Я постоянно оплачиваю этим способом.
5: Итак, сегодня, друзья, будем говорить про QR-коды и какие бывают ловушки в аэропортах, на самокатах, в торговых центрах, в вашем доме, где угодно. Итак, что вообще, чем вообще грозят QR и чем хороши эти QR? Да? Мы уже привыкли, наши телефоны уже знают, что такое QR. Очень удобно. На этот квадратик наводишь телефон, и он считывает нужную информацию. Кто-то так оплачивает, например, платежи, да, кто-то, кстати, есть тоже такая разводка, когда в почтовые ящики кидают якобы квитанцию об оплате.
4: Были такие случаи.
5: Да. Штрафы. Люди шли по QR-коду и, естественно, попадали на фишинговые сайты и теряли свои данные. Вот сейчас я вам расскажу о такой схеме, когда, казалось бы, мы уже привыкли, что мошенники в основном это что-то там про... как-то они технически появляются у нас в сообщениях и так далее. Вроде как мы от этого думаем, что мы защищены. Если, например, приходит письмо с каким-то QR-кодом, конечно же, мы его не сканируем. Если пришла какая-то ссылка, мы на нее не идем. Да, мы же это все уже изучали. Так вот, друзья, есть такая разводка. Я считаю, вполне себе действенная до сих пор, потому что ее, по-моему, я буквально зимой впервые услышала. Например, к вам... Вот ты прилетел в аэропорт куда-нибудь в Москву, например, так, да, и к прилетел. Тебе проходит очень приличного вида женщина со значком Яндекса на кителе и говорит: здравствуйте. Здравствуйте. У нас сейчас такая акция от Яндекса. Мы помогаем...
4: Я же доверчивый.
5: А ты же доверчивый. Я же по глазам вижу, что ты доверчивый.
4: Наивный, доверчивый, конечно.
5: Вот, да, рассказываю. И она говорит, вот знаете, я, говорит, сейчас вас научу, как пользоваться такси таким образом, чтобы у вас была ссылка, ой, скидка. И ты такой, в Москве скидка.
4: 20% нормально, сейчас экономлю.
5: Да, и сразу же она говорит, ну, вот, пожалуйста, вам достаточно сканировать QR-код, и я вам все объясню. Вы сканируете, конечно же, там открывается что-то там, ну, приложение такси, вы ни о чем не подозревая, что-то там вот нажимаете, эта дама исчезает. И, кстати, я удивлена и поражена смелостью таких людей, то есть они же мельтешат в местах, где есть камеры, то есть они не боятся последствий, а вот, вот так вот. Еще есть такая же разводка: девушки подходят в торговом центре и говорят, мы работаем, ну, как менеджеры Яндекса, у нас задача, чтобы все пользовались браузером Яндекс. Умеете ли вы пользоваться, если у вас в телефоне такой браузер? Ты говоришь, например, нет у меня, они говорят, ой, а вы знаете, там же есть возможность, например, вот смотрите на английском этот фильм, да, а он автоматически вам голосом переводит по голосам, раскладывает мужские и женские голоса, перевод прям вот вам в эти. Хотите? Ты говоришь, ну, конечно, хочу, интересно
4: мне
5: же.
4: Мне вообще интересно. Я, во-первых, давно не был в торговом центре, ко мне давненько не подходили девушки. Уже для меня интересная история. А еще фильмы с дубляжом на русский.
5: Да.
4: И они
5: говорят, давайте ваш телефон, мы сейчас это сделаем. Это вообще была история, рассказывала ее девушка одна. У нее забирают телефон, и я, говорит, обращаю внимание, что они пытаются отсканировать какой-то QR-код у себя. Я, говорит, отняла телефон, и они, говорит, быстренько убежали.
4: Так.
5: То есть, если бы это реально были работники Яндекса, они бы не стали так, ну, себя вести.
4: Слушайте,
5: чтобы
4: представляется компания, которой мы научились доверять.
5: О чем и речь? То есть они прикрываются известными брендами, известными каким-то именем, чтобы свои вот эти темные делишки прокручивать. Еще вариант. Я буквально на днях увидела на доме своей мамы и вспомнила, что есть такая разводка. Прямо на подъезде вывешивается, приклеивается объявление с QR-кодом большим.
4: Я видел тоже.
5: И предложением зайти на в домовой чат. Типа вот для обсуждения и так далее. Люди ведь сканируют, раз на подъезде.
4: Да.
5: Вот. А на подъезде же кто у нас, ну, там ТСЖ вывешивают и так далее, управляющие компании.
4: Ну, вы зайдете в чат какой-то, там будут люди, возможно, даже они будут живыми,
5: да,
4: они будут что-то писать.
5: Мы с тобой в прошлых передачах это уже обсуждали, то есть вы можете попасть действительно в чат, но вас там обязательно
4: только
5: разведут.
4: Только никакого отношения чат к вашему подъезду, я думаю, иметь не будет.
5: О чем и речь. И еще очень, два таких даже еще случая с QR-кодами, это вообще невероятно. На банкоматах могут наклеивать поверх наклейки банкомата, и когда вы берете, например, самокаты или велосипеды на прокат, там же тоже по QR-коду.
4: Да.
5: Там тоже могут приклеить свой QR-код. Представляете? Вот такая вот беда.
4: Вот что хулиганы делают, а?
5: Да. Что мы делаем, друзья? Если вы собираетесь взять, например, на прокат самокат или велосипед, обязательно рукой потрогайте. Как правило, там просвечивает, ну вот, если оно такое поверх чего-то, будет обязательно вот такая вот рельефная история, да? Попробуйте посмотреть на соседних самокатах, такое есть или нет. То есть обязательно проверяем. Потом, в общественных местах, будь то даже аэропорт, будь то даже торговый центр и так
4: надо
5: далее.
4: Надо мыть руки прежде всего.
5: Ну, это однозначно.
4: Да. А потом уже, как ты говоришь, надо быть бдительным.
5: Это да. Никому не доверяем. Ни в коем случае никакие даже у располагающих к себе людей, а мошенники, они умеют к себе располагать, они психологи очень хорошие. Обязательно они таким образом входят в доверие. И вот, пожалуйста, мы доверчивые люди идем на поводу вот к таким
4: этим. А я ж наивный.
5: А ты наивный. Я же вижу по глазам, у тебя голубые такие искренние глаза. Итак, друзья, а что вообще, чем грозит, да, вот это? Во-первых, это может быть фишинговый сайт. То есть переходите на этот сайт, а он автоматически высасывает все данные из вашего телефона, и все, все ваши логины, пароли, все доступы к банковским счетам.
4: И очень хорошо, если вам повезет, и никто не будет этим пользоваться.
5: Да. Это первое. Второе. Может просто в кирпич превратиться ваш телефон, и вас, с вас будут требовать деньги за то, чтобы разблокировать этот телефон. Вот вам еще вариант. да? И третье, вот как мы говорили, что если, например, в какой-то чат вы попадаете, в котором как будто бы уже есть люди, ваши соседи, они что-то обсуждают, потом говорят, ой, у нас тут будет меняться, например, домофон, или будут считываться, там, меняться счетчики газа, воды, электричества и так далее. Вот, пожалуйста, пришлите нам код, чтобы вас установить на очередь. И вот опять у нас с кодами и так далее. Кстати, нам на днях установили новые двери и новый домофон в домах. И, в общем-то, я с нетерпением жду, когда начнут обзванивать, потому что они каким-то волшебным образом частенько звонят тем людям, кому вот недавно только установили домофоны. Представляешь?
4: Но есть, базу кто-то сливает.
5: О чем и речь?
4: Ну, конечно.
5: О чем и речь? Тут даже, друзья мои, не черные хакеры виноваты зачастую, а недобросовестные работники каких-то служб, организаций и так далее. Итак, что мы делаем?
4: Как защищаемся?
5: Как защищаемся? Ну, вспомним наше упражнение, которое мы все, конечно же, уже каждый день по несколько раз делаем, да?
4: 5-4. Приземление.
5: Заземление, да.
4: Я
5: это у нас тренировка осознанности. Упражнение 5-4-3-2-1. Давай повторим.
4: Давай.
5: 5 предметов, которые вы видите прямо сейчас.
4: Телефон, ручка, блокнот, клавиатура, экран.
5: Умница, молодец. 4 телесных ощущения.
4: Холодно, хорошо.
5: Одежда у тебя.
4: Одежда там трогает меня,
5: да,
4: нежно.
5: Ты пироги, да, ел, да, у тебя жирные ручки.
4: Я мыл.
5: Да? Ну, у меня жирные ручки после ваших пирогов. Вот так вот. Дальше. 3 разных звука тебе нужно послушать.
4: Так, то, что звучит в ушах, то, что твой, да, голос, и, да, то, что... Ну, да, за окном.
5: За окном там деревья шумят, да, и вот это вот листва.
4: Да, да, да.
5: 2 запаха нужно почувствовать.
4: Аромат моего парфюма, аромат твоего парфюма. Я не чувствую, что еще.
5: Ты ж, да, я могу тебе руки свои дать поднюхать, чтобы пироги понюхать.
4: Ты их не мыла так. Вот это финская полиграфия.
5: Вот, да. Хорошо.
4: Финская полиграфия.
5: И последний вкус. Если, ага, во рту у тебя еще не осталось каких-то там залежей, да, интересных...
4: Осетинских
5: пирогов, да. То можно представить. Лимон, опять, да, если
4: лимон,
5: вы говорите.
4: Лимон, хорошо,
5: персик,
4: да,
5: а? Да.
4: Черешня.
5: Вот.
4: Черешня, да.
5: Достаточно
4: арбуз,
5: одного вкуса.
4: Арбуз,
5: да, да. Друзья мои, для чего мы делаем
4: квас
5: каждый раз...
4: Сегодня
5: это...
4: международный день квас.
5: Да это что?
4: Да.
5: Надо будет купить обязательно. Обязательно и отметить. Итак, друзья, для чего мы делаем это упражнение? Конечно же, для того, чтобы в момент вот такого... опасности или когда к вам подойдут какие-то люди вот с такими QR-кодами, чтобы вы вовремя опомнились, потому что, помнишь, я говорила, всегда нас подлавливает в тот момент, когда мы о чем-то задумались, и мы находимся в полутрансе.
4: Вот сейчас вот я бы задумался, ты меня вот ни о чем не подловила? Нормально все?
5: Я могла бы. Ага. Но я же честный человек, я же профайлер, я, наоборот, обучаю
4: вот
5: того,
4: вот,
5: чтобы
4: слушайте,
5: не попадать...
4: Слушайте, пожалуйста, Александр Батрудинов, будьте добры, она вас только хорошему научит.
5: Да, друзья, и на самом деле тело нам никогда не врет. Обычно, когда вот что-то подобное происходит, все равно какое-то напряжение в животе может произойти, да? Что-то там как-то в груди защемить. Обязательно прислушивайтесь и не игнорируйте такие сигналы тела, потому что, как правило, тело помогает вам понять, что-то там, что-то опасное рядом, либо что-то не то происходит. Обязательно прислушивайтесь, делайте это упражнение, когда, например, особенно, кстати, когда вас торопят, что обязательно нужно это сделать. Почему торопят? Чтобы не опомнились, чтобы не сделали каких-то других действий, не позвонили другим. Вот когда вот...
4: Когда вас торопят, ваши мысли враздрыг.
5: Конечно, просто. И вы начинаете слушать просто приказы со стороны. Вот так вот, вот так вот. И я обязательно как-нибудь расскажу, каким образом вообще мы на гипноз попадем.
4: А я тебе однажды расскажу историю с московским автосалоном. И как раз вот эта история с тороплением.
5: О, обязательно расскажу. Вот сейчас после сеанса. Ну, итак, друзья,
4: у
5: на
4: сейчас,
5: этом
4: у нас сейчас
5: все.
4: Сеанс будет поедание пирогов.
5: Сеанс
4: дальше.
5: Поедания. С немытыми руками. Вот. Я закончила.
4: Спасибо большое.
5: Пожалуйста.
4: Это профайлер Лисанна Батрудинова. Вместе с ней мы научимся распознавать мошеннические схемы и ловки, узнаем базовые принципы информационной безопасности, цифровой гигиены и защиты персональных данных, друзья мои. Ну, а вы слушали программу «Не дай себе обмануть». Проект, направленный на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления. Меня зовут Сергей Белов, ее зовут Лисанна Батрудинова, и мы желаем вам всем хорошего дня.
5: Пока.
2: Не дай себя обмануть.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
0: Реклама на BIM-радио.
6: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
7: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
9: Яркие летние хиты на БИМ-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Всем доброго дня, здравствуйте. Дорожная информация всегда актуальна. В эти дни еще актуальнее. Согласно данным Яндекс.Карты, весь казанский трафик оценивается в 5 баллов. Движение плотное. О событиях, которые возникают у вас там, да, вот обязательно сообщать о дорожных происшествиях, разумеется, о тех затруднениях, которые происходят в силу перекрытий, тоже рассказывайте. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. Мы, конечно, высоко сидим, но не все видим. Улица Татарстана, улица Пушкина от улицы Карима Тинчурина до улицы Дзержинского сейчас по времени проезда дольше всего 23 минуты. Левобулачная у нас улица от улицы Тазигизата до улицы Татарстан 22 минуты. Улица Тихомирного от улицы Назарбаева до улицы Бутлерова 20 минут. В общем, Галиаскара Камала, Астрономическая улица от улицы Карима Тинчурина до Кремлевской улицы. Это направление тоже себя не очень хорошо чувствует. Равно как и на улице Марселя Салимжанова. Движение от улицы Хадид Акташа до улицы Татарстан. Ситуация на мостах везде по нулям в обе стороны. Ну и дай-то случай не брякнуться кому-то сейчас в центре под вечер, а? Давайте держать себя, друзья мои, соблюдайте правила дорожного движения. Уступайте, пожалуйста, я вас очень прошу, уступайте.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме рассматривается инициатива об отмене штрафов за самостоятельный ремонт дорог среди населения. Законопроект касается только дорог местного значения и территорий возле домов. Сегодня за самовольный ремонт граждане могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Авторы инициативы заявляют, что существующий закон не позволяет отличить качественный ремонт и возможный вред дорожному покрытию. Российский рынок труда становится все более молодым. Уже 12% работодателей готовы нанимать подростков с 14 лет, а еще 6% предлагают стажировки для школьников и студентов до 18 лет. Всего 2 года назад таких компаний было значительно меньше, всего 4%. Интересный факт. На северном и южном полюсах невозможно заболеть простудой или гриппом. Это связано с тем, что экстремально низкие температуры делают вирусы неспособными к выживанию. Даже сильное переохлаждение не приведет к заболеванию, если нет вируса. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Нас выбирают, мы выбираем, как это часто не совпадает. Команда Зиверт, Юля Зиверт, команда дается кредо, жизненное кредо, ваше жизненное кредо какое, друзья мои? У нас здесь на Бим Радио несколько, знаете, у нас тут несколько миссий, но прежде всего это, конечно же, слушать классную музыку в рамках рабочего полдника в том числе.
1: Реклама на Бим Радио.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Здесь в рабочем полдень.
1: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
2: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
3: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной оферты.
4: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
5: В ядре нашей планеты содержится в 5 раз больше золота, чем во всех остальных породах, доступных для разработки вместе взятых. Если бы все золото ядра Земли вылилось на поверхность, то покрыло бы всю Землю слоем толщиной 0,5 метра. Интересно, что в каждом литре воды всех рек, морей и океанов растворено около 0,2 миллиграмма золота.
4: В мире столько всего интересного.
6: «Однажды в Казани».
0: Так, ну а сейчас будем играть в игру под названием «Однажды в Казани». Всех приветствую. Здравствуйте. У микрофона Сергей Белов. Сегодня в этой игре мы разыграем приз. Пригласительный билет в кино на 2 лица. Шикарно. Отлично для того, чтобы уже, наверное, в выходные отправиться куда-нибудь и посмотреть классный фильм. Для того, чтобы получить пригласительный билет на 2 лица, вам необходимо будет ответить на мой вопрос, который во многом связан с историей нашего города. Сегодня, по крайней мере, так. 17 июня на календаре, я напомню. Ну и в 1939 году, 17 июня, в Казани оперой Назиба Жиганова «Беглец» открылся Татарский государственный театр оперы и балета. Вообще его завершение в 1956 случилось, потому что из-за войны затянулось строительство как таковое. Но будем считать, что эта дата верна. 1939 год, дата рождения Татарского государственного театра оперы и балета, в данном случае имени Мусы Джалиля, разумеется. Ну а вопрос будет связан, конечно же, и с балетом, и с историей нашего города, и с этим прекрасным искусством. Скажите мне, пожалуйста, уважаемые знатоки, какой первый татарский балет? Как он называется? Поехали. +7 9 2 7 2 42 102 8. Можно даже автора. Обязательно. Как это? Без автора. Первый татарский балет. Сообщение под номером 13 станет повидным, а его автор получит пригласительный билет на 2 лица в кино.
6: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.

Абсолютно верно. Автор первого татарского балета — это Фарид Ярулин. И, конечно же, он называется «Шурале». Абсолютное счастье сейчас будет у Алины, которая выиграла у нас пригласительный в кино на два лица. Алина, я вам сейчас все напишу. Кстати, как раз о счастье. Фаррелл Уильямс с песней «Happy» здесь на Бим Радио. Всем доброго дня, отличной среды.

0: Проект под названием «Моя любимая песня». Все его ждут, да, в 14.30 ориентировочно в это время. Есть возможность попросить. Ну, а мы выполнить, разумеется, как без этого. Так, вы просите песню, передаете привет, и все отлично. Все это называется «Моя, ваша любимая песня». Сейчас линия свободна, можете звонить. Кто первый дозвонился, тот и папа. 292-102.8, набираем. Тем временем информация на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Спонсор игры «Утромания» на БИМ-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани и деревенька.
3: Парижик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16-3.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме рассматривается инициатива об отмене штрафов за самостоятельный ремонт дорог среди населения. Законопроект касается только дорог местного значения и территорий возле домов. Сегодня за самовольный ремонт граждане могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Авторы инициативы заявляют, что существующий закон не позволяет отличить качественный ремонт и возможный вред дорожному покрытию. Российский рынок труда становится все более молодым. Уже 12% работодателей готовы нанимать подростков с 14 лет, а еще 6% предлагают стажировки для школьников и студентов до 18 лет. Всего 2 года назад таких компаний было значительно меньше, всего 4%. Интересный факт. На северном и южном полюсах невозможно заболеть простудой или гриппом. Это связано с тем, что экстремально низкие температуры делают вирусы неспособными к выживанию. Даже сильное переохлаждение не приведет к заболеванию, если нет вируса. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
2: Моя любимая

0: Моя любимая песня.
1: Сейчас все сделаем красиво вместе с Марией, которая дозвонилась до нас. Мария, добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вы, наверное, за рулем?
2: Да.
1: Какая прелесть, да? Еще не плюетесь на лобовое стекло?
2: Вот, не брызжите
1: туда на всех. Вот, слева зоопарк, справа зоопарк. Да чего вы тут нарожали вас, да? Спокойствие, только спокойствие, Маша. Маша, как говорят, помните такая шутка была? Маша, не надо, я Дубровский. Так, Мария, рассказывайте ваш привет. Песня уже знакомая. Всем сейчас будем петь.
2: Всем привет. Самое главное, таксистам города Казани. Пускай держатся вместе со мной.
1: За вас, может, надо держаться?
2: Нет, вместе со мной, потому что я работаю тоже в такси, и дороги оставляют желать лучшего. Но мы не отчаиваемся.
1: Да.
2: Ну и вам привет.
1: Спасибо большое. Очень приятно. Ну и вам тоже от меня. Как говорится, здрасте, да, всем.
2: Спасибо.
1: Ребята, там вы давайте. Все, еще чуть-чуть, еще маленечко, и все. И лето дальше все будет наше свободное, со свободными казанскими дорогами.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Есть информация еще на правах рекламы от спонсора дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Клиника Кузляр», диагностический центр «Кузляр», современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 2-91-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: стало в 10-бальных пробках из-за саммита АСЕАН. Ну, понятно, не то чтобы из-за него, из-за того, что были соблюдены меры безопасности, предосторожности к этому саммиту АСЕАН. Я думаю, что вечером будет похожая ситуация. Надо вам это или не надо, решайте сами. Вот на велосипед уже тоже не пересядешь, потому что пришел Альберт Ботанин какой-то весь мокренький. Подозреваю, что в ближайший час будет влажно здесь в эфире Бим-радио. Друзья, я же Сергей Белов. Говорю всем пока, всем отличного вечера. Вот, на мой взгляд, самая шикарная возможность сейчас свалить куда-нибудь за город. Почему-то я это так вижу, да. Вам желаю хорошей среды. Услышимся в ближайшее воскресенье. Нас ждут классные выходные, потому что, судя по погоде, все налаживается, все будет хорошо. Всем пока, всем счастливо.
1: Летнее настроение с Бим-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Татарстан в 2026 году потратит более 400 миллионов рублей на обновление медучреждений. В программу капремонта войдут поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Эксперты сообщают, что если россияне временно отсутствуют в квартире больше 5 дней, они могут уменьшить расходы на коммунальные услуги. Перерасчет сделают за воду, газ и электричество, но лишь в том случае, если в доме нет счетчиков и есть документ, подтверждающий, что установить их невозможно. Наблюдения показывают, что пчелы могут вести себя так, будто понимают, что такое ноль. Но научное сообщество не уверено, действительно ли это осознание абстракции, или за таким поведением стоят другие, более простые механизмы. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим-радио.
1: Ну, практически полностью я был уверен, что сегодня все тучки и облака разгонят над Казанью. Ну, такие люди приехали, такое мероприятие. А нет, все-таки погода и природа свое взяла. Ну, с другой стороны, когда нам это мешало? С другой стороны, огурцы поливать не надо. Хотя они, наверное, еще сейчас где-то в парниках. Может быть и нет. Ладно, не очень я разбираюсь в садово-огородных вот этих всех вещах. Если что, поправьте меня. Зовут меня Альберт Ботанин. Ближайшие два часа проведем вместе. Буду рассказывать вам обо всем, что узнал. А я узнал всякого разного интересного. Новостей у меня тьма. Ну, естественно, призы, подарки и прочие-прочие интересности. Вот, например, не за горами у нас игра «Смотри на мир ярче». Ну, а там, как всегда, можно заполучить подарочный сертификат в развлекательный центр. Все подробности позже.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчкисорочки.рф.

0: радио. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В квартире тишина. Жена со мной не разговаривает, а я голову ломаю. Почему? Что нужно сделать, чтобы продлить это счастье еще на недельку?
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: girls go wild.
1: Ну а прямо сейчас самое время звонить в прямой эфир 292-102.8, потому что не за горами игра «Смотри на мир ярче». 292-102.8 – это телефон прямого эфира.

0: «Спим радио».
1: Ну а спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста, с рождения до глубокой старости. «Смотри» — клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну а на связи у нас уже появилась Нелли. Нелли, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну, как ваш рабочая среда проходит? Что, на работе, в отпуске, на диване, может быть, где-то еще?
2: Работы сегодня хватает.
1: Работы хватает. Да. И даже свалить не на кого, да, вот эту... Никогда не заканчивается. Нет. Ужас, ужас. А как же вы так справляетесь? Одна денешенька или кто-то помогает вам?
2: Ну, из руководителей есть, а рабочих, к сожалению, мало.
1: Ну, ладно. Ну, мы совсем справимся, естественно. А когда не справлялись, когда-нибудь было такое? Нелли, вот я думаю, что и с моим страшно коварным сложным вопросом Нелли тоже справится. Ну, раз уж мы о зрении говорим, сегодня, собственно говоря, тоже. Скажите мне, пожалуйста, какое самое острое зрение в мире было зафиксировано у человека? Прям рекорд установлен. Варианты ответов следующие. В 5 раз лучше среднего, в 20 раз лучше среднего, или, ну, прям вот невероятно, настолько прям как у орла. А как там? А нюх как у собаки, а взгляд как у орла?
2: Ну, я думаю, не больше, чем в 5 раз.
1: Не больше, чем в 5 раз. Вот в 5 раз что-то как-то вот... В среднем человек видит, честно говоря, так... Вот мое зрение, оно средненькое так себе видит, честно говоря. В 5 раз это прям... Вот. А в 20 это уже перебор, да, вы считаете? А как, да, у орла недостижимо?
2: Думаю, что нет.
1: Думаю, что да. Да, нет, наверное. Вот люблю наш русский язык за его многогранность и сложность в понимании. Итак, давайте еще раз я перечислю варианты ответов, а вы что-нибудь выберете. В 5 раз лучше среднего, в 20 раз лучше среднего, например. Или как у орла?
2: 5.
1: В 5, да? Точно в 5?
2: В 20?
1: Ну, я не знаю, что это только вам решать, это же я же... Моя задача, понимаете, запутать, чтобы человек немножечко запутался, чтобы у него мысли там в голове зашевелились,
2: ну,
1: извилинки.
2: Ну, 20 раз это что-то сверхъестественное.
1: Сверхъестественное?
2: Давайте
1: 5. Многовато, да? А как у орла, если... Ну, как будто вот человек такой родился, у него в зрении, он там за 3 километра видит вперед.
2: У орла это вообще нереально.
1: Нереально? А вы с орлами давно разговаривали? Какое
2: потому
1: у них зрение?
2: Потому что у них зрение сфокусированное, они могут его фокусировать и менять.
1: Ничего себе, у вас какие познания в орнитологии. Ну ладно, давайте еще раз вариант перечислю, вот последний раз, и вы уже что-нибудь выберете. В 5 раз лучше среднего, в 20 раз лучше среднего, или как у орла?
2: Вот интонация, вот в 20 раз лучше.
1: Какая интонация? Что вы,
2: нет,
1: где?
2: Нет, это не подсказка, это просто в 20 раз.
1: Вы думаете, что все-таки в 20, да, не в 5,
2: да,
1: теперь уже,
2: да,
1: поменяли,
2: да,
1: свое мнение.
2: Да.
1: Интересно. Ну, принимаю ваш ответ, да? Страшный коварный смех. Это я озвучиваю всех вот этих негодяев в фильмах. Итак, в 5 раз, в 20 раз лучше среднего или как у орла?
2: В 20.
1: Ну и правильно, конечно, да. Некая Вероника Сейдер могла распознать лица на расстоянии более 1,6 километра. Это примерно вот как раз 20 раз лучше обычного человека. Ее рекорд даже занесен в книгу рекордов Гиннесса и до сих пор не побит. Поздравляю вас, Нелли. О, какая битва была, какая битва. Ну, вы справились. Кому привет передадим?
2: Да, ну, я своим детям, которые сейчас у меня гостят в Казани. Им большой привет. Вам большое спасибо за конкурсы. Не знаю пока, какой подарок выиграла.
1: А я расскажу. Подарочный сертификат в развлекательный центр. Можно будет пойти и развлечься.
2: О, это шикарно.
1: Да. Это все с приветами или еще что-то кому-то как-то?
2: Ну и на работе своим, кто меня сейчас слышит.
1: Коллегам. Ну, прекрасно.
2: Коллега.
1: Спасибо вам большое. Трубочку не кладите. За эфиром расскажу подробнее, что, где, как и когда по поводу приза. А игра...
2: Телекомпания «Эфир».
1: О, да, даже так?
2: Да, поздравить тоже с днем рождения, который у вас недавно был.
1: Ну, поздравляем, коллег, поздравляем. Все, на этом. Или еще какие-то поздравления
2: нет,
1: есть?
2: Нет, все.
1: Ну, тогда игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире «Бим радио». Главное — дождаться.
0: «Смотри на мир ярче». «Спим радио».

0: Некий хакер, правда, им, естественно, не называется, этого гражданина, взломал стримы чемпионата мира по футболу, ну, то есть прямые трансляции практически, и через простую регистрацию на сайте FIFA это все он сделал. Он мог в моменте поменять эфир, ну, то есть все что угодно там изменить, и даже счет и статистику матчей в прямом эфире мог поменять. Представляете, что? До чего техника дошла? Вот, хакеру этому пришлось звонить во всякие те организации, которые занимаются безопасностью, даже ФБР он позвонил, потому что пытался до этого позвонить в FIFA и сказать, что, ребят, у вас тут есть большая уязвимость. Я вот прошел, тут взломал все, и любой вот на моем месте может натворить всяких ужасных дел. FIFA не реагировала, естественно. FIFA сказала: мы тебя не знаем, до свидания, мы трубку не берем, ты мошенник. Ну так вот, он, в общем, дозвонился куда нужно, соответственно, во всякие там правоохранительные органы. Ну, не знаю, как он там дозвонился в ФБР. Ну, и вот через них уже все-таки FIFA как-то отреагировали. Такая вот история. А победа любимой команды еще не была, никогда не была так близка.
1: Реклама на Бим-радио. Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
2: Мне все удобно.
1: Вы хотели сказать «удобно»?
2: Нет.
3: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
4: Застройщик ООО «СЗПРЕК С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проект и декларации на nas.dom.rf.
5: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
6: Врываемся в лето с максимальными выгодами. Новая «Лада» от 729 тысяч 600 рублей. В наличии у официального дилера «Лада» «Канавто». Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада» «Гранта Классик» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Акция действует до 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавто».
7: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.

0: push the button. Ну, вот иногда, да, действительно, достаточно одной кнопочки.
1: Бим-радио.
0: Сейчас расскажу, тут проходит чемпионат мира по футболу, а вот будь он неладен. Так вот, тут

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Татарстан в 2026 году потратит более 400 миллионов рублей на обновление медучреждений. В программу капремонта войдут поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Эксперты сообщают, что если россияне временно отсутствуют в квартире больше 5 дней, они могут уменьшить расходы на коммунальные услуги. Перерасчет сделают за воду, газ и электричество, но лишь в том случае, если в доме нет счетчиков и есть документ, подтверждающий, что установить их невозможно. Наблюдения показывают, что пчелы могут вести себя так, будто понимают, что такое ноль. Но научное сообщество не уверено, действительно ли это осознание абстракции, или за таким поведением стоят другие, более простые механизмы. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Ну что, все те, кто еще не ходил на Джексона в кино, тут прям настоятельно рекомендуют, советуют сходить. Я вот пока что-то не добрался. Не добрался, говорят, надо. Но один я в кино ходить не люблю, а пока просто не нашел с кем.
1: Бим-радио.
0: Немножечко экономических новостей вам в ленту сегодняшнего дня. Ну, во-первых, SpaceX стала пятой самой дорогой компанией мира после выхода на IPO. На первом месте Nvidia. Ну, там понятно, потому что вот эти все железо-то, куда же без него сейчас? Как же мы без него будем генерировать нейрокотиков? Так, дальше Google на втором месте, на третьем Apple, Microsoft на четвертом. И вот SpaceX потеснил Amazon, вышла на пятое место. Такая вот история. Но и про нас, про наши компании тоже немножечко. ВК, знаем такую, да, компанию, закупила макбуки богомерзкие вот эти на 200 миллионов рублей для разработки госмессенджера Max. Вот так вот, как сообщается. В заказ вошли модели на M5, включая 65 макбуков Pro по 300 тысяч рублев. Вот такая вот, это все ради Макса, все ради, да. При этом в 2025 году компания получила 44 миллиарда рублей из бюджета, а прошлый год закрыла с убытком 25 миллиардов. Такие вот дела. А при этом, кстати, на вот Питерском международном экономическом форуме, который прошел недавно, топ-менеджер ВК объяснил, что компания вообще-то живет не ради финансовой эффективности. Понятно вам? Вы что думаете, она деньги будет зарабатывать, что ли? Нет, все ради идеи.

0: Дежавю Радио.
1: Тут очередное исследование подоспело. Ученые, социологи, психологи, я не знаю кто, в общем, ну что-то тут наисследовали и выяснили, что работа на себя, ну, фриланс, по-русски говоря, дожили. И вот эта работа на себя не делает людей ни богаче, ни счастливее. Это показало 30-летнее исследование на почти на 13 тысячах человек. Оказывается, владельцы компаний, например, зарабатывают больше и чувствуют себя лучше, чем фрилансеры. Ну, тут, в общем, ничего удивительного. Ну, а мы и так об этом догадывались. А лучшая ставка – это худшая ставка – открывать ИП после 35, говорят исследователи. Денег немного, зато стрессов полно. Такая вот история. Ну, получается, работаешь 14 часов, а не по 8, зато на себя.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Жил-был царь в одной стране.
3: Сад украсьте срочно мне, чтобы растения росли, зеленели и цвели.
2: Ванька в клевер побежал, для царя там все достал, все в саду он посадил, царь Ивана наградил.
4: Питомник декоративных растений «Клевер». Консультация по ландшафту бесплатно. «Клевер», Молодыжский тракт 58, Залесная 58.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Ну, вначале немного автомобильных новостей. Вот нам написали слушатели, Рамиль вот написал, что магистраль столетия ТСР перекрыли в сторону проспекта Победы. Возможно, кто-то скоро там поедет, какой-то кортеж. Так что вот имейте в виду, в сторону проспекта пока закрыто. Подробностей я пока не наблюдаю. Ну и вот, собственно говоря, на карте здесь красноватенько, здесь на карте. Кроме всего прочего, 4 балла сейчас в Казани. Сложнее всего, конечно же, в центре на данный момент. Вот улица Татарстан, вся красная, Тукая тоже красная, и вот Булак, что тут у нас, Московская. В общем, здесь пока сложновато с проездом. Пожалуйста, заранее планируйте свои маршруты. Имейте в виду, что часть улиц сегодня и в ближайшие дни полностью закрыта для проезда. Там проехать никак нельзя. Все подробности есть в интернетах, ищите, там все просто понятно. Но и как только появится какая-то еще дополнительная информация дорожного характера, мы, конечно же, обо всем вас оповестим. Ну и вы тоже рассказывайте. Вы же наши глаза и уши.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане ежегодно до 30 педагогов, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья, будут получать по 100 тысяч рублей. Для этого нужно реализовать авторский образовательный проект. Участвовать могут учителя государственных школ с первой или высшей категорией и стажем от 3 лет. Эксперты выделили перспективные профессии на ближайшие 10 лет. Лидерами стали аналитики данных, эксперты по кибербезопасности и искусственному интеллекту. В медицине нужны будут и биотехнологи, и врачи классических направлений на фоне развития диагностики и демографических изменений. Исследования подтверждают, что юмор развивает когнитивную гибкость. Совместные шутки родителей и детей помогают ребенку быстрее переключаться между задачами, находить творческие решения, справляться со стрессом, выстраивать общение и укреплять связь с близкими. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим-радио.
1: Новый музыкально-развлекательный час на Бим-радио прямо сейчас стартует. По-прежнему Альберт Батанин с вами в студии Бим-радио. В этом часе разыграем пару билетов на один концерт, так что будьте наготове. Все подробности чуть позже. Ну и в музыкальном плане тут у нас ждут, не дождутся Daft Punk своего выхода. Кроме всего прочего, на смену им появится Эрос Рамазотти. Такие музыкальные планы на ближайшие мгновения. Все, что будет дальше, будет дальше.
2: Реклама на Бим-радио.
0: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Фаны, приходи. Звони 5-174-174.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я наконец-то признался коллегам, что они геи.
2: Я не понял.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио.
1: Немножечко важной информации вам в ленту сегодняшнего дня. Теперь сим-карты будут привязываться к конкретным телефонам. Такая новость появилась. Совет Федерации утвердил основы работы базы номеров IMEI во всех мобильных устройствах РФ. Значит, россиянам придется ставить свои телефоны на государственный учет. Власти утвердили основу работы вот этой самой базы номеров. Если в гаджете есть слот под сим-карту, то его нужно ставить на учет, иначе он считается запрещенным. Такие вот дела. Кроме всего прочего, сим-карта привязывается к конкретному телефону. Вот так. И если IMEI и SIM не связаны, то телефон просто не будет звонить. Вот так вот. Но если не связан телефон вместе с SIM-картой, не соединен. Как это все происходить, будет пока непонятно. Кроме всего прочего, телефон теперь нужно будет отвязывать от своей SIM-карты при продаже. Вот. Как бы. Та-да-та-да-там. Пу-у-у.

0: Я знаю, что вы сейчас только что отплясывали. Целых 4 минуты, почти 4 минуты танцевали. Ну или, по крайней мере, хотели танцевать. Но невозможно под этот трек сидеть спокойно и хотя бы ножкой под столом не топать. Впереди, кстати, тоже очень зажигательно будет. Что тут у нас впереди? Blur, Song Number... какой там? Просто Song Number.
1: Возрастных ограничений.
2: В мире интересного.
3: В Древней Греции люди жили в среднем 29 лет. В Европе 16 века – 21, 17 века – 26, 18 века – 34, в начале 20 века – около 50, в середине 20 века – около 70, а в конце 20-го – около 60 лет.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
5: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
6: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячный платеж рассчитывается на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Бим Радио.
1: Итак, впереди нас ожидает, как обещал, розыгрыш билетов на концерт, группы Демо. Совсем скоро разыграем их, так что будьте наготове. Как всегда, вам понадобится ваш мессенджер. Вопрос сегодня легкий, прям легкий. Так что шансы будут у всех. Главное быть самым первым с правильным ответом. Из музыки впереди потрясающий, невероятный Эд Ширан с треком Perfect. Так что, если у вас есть кого сейчас в разгар рабочего дня пригласить на медленный танец, пожалуйста.
0: Реклама. На Бим-радио.
2: Заправляйся с умом на АЗС или ком. Снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Выгодно, надежно для людей. АЗС или ком.
3: Я ротель, это...

0: Каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
1: 211-00-73-0+.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане ежегодно до 30 педагогов, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья, будут получать по 100 тысяч рублей. Для этого нужно реализовать авторский образовательный проект. Участвовать могут учителя государственных школ с первой или высшей категории и стажем от 3 лет. Эксперты выделили перспективные профессии на ближайшие 10 лет. Лидерами стали аналитики данных, эксперты по кибербезопасности и искусственному интеллекту. В медицине нужны будут и биотехнологи, и врачи классических направлений на фоне развития диагностики и демографических изменений. Исследования подтверждают, что юмор развивает когнитивную гибкость. Совместные шутки родителей и детей помогают ребенку быстрее переключаться между задачами, находить творческие решения, справляться со стрессом, выстраивать общение и укреплять связь с близкими. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим-радио.
1: Как обещал, пару билетов на концерт группы Демо разыграем прямо сейчас. Напомню, все это состоится 19 июня, уже послезавтра в 20:00 в Максимилиансе. Что вам для этого понадобится? Вам понадобятся волшебные цифры, которые наверняка уже записаны в вашем телефоне. Это номер для сообщений, для мессенджеров. 92-72-42-102-8. Макс, телега, все работает у нас, все везде принимается, все вижу, все читаю. Пишите и туда, и туда. Ну и вопрос у меня сегодня максимально простой. Скажите мне, пожалуйста, тут даже... Нет, все-таки варианты ответов накидаю вам. В каком году образовалась группа Демо? Вот, все очень просто, легко, элементарно. Варианты ответов следующие. 1999, 2000 или 2001. Жду ваши варианты на номер 92-72-42-102-8. Самое первое сообщение с правильным ответом окажется победным. И самое первое сообщение с правильным... Ух ты, молодцы какие! Пришло столько сообщений, ты ничего себе, все правильные знатоки. На вопрос отвечает Александр Друзь. Самое первое сообщение с цифрой 1, а это значит с первым номером и с вариантом номер 1999 год, у нас прилетело от Лисан! Эй, Лисан, так, сейчас мы посмотрим. Номер телефона у Лисан не видно. Ну ладно, Лисан, вы напишите нам, пожалуйста, номер телефона и свою фамилию. Мы внесем вам вас в список победителя. Пока вот вам смайлик ответный, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Лисан, мы поздравляем. Два билета на концерт группы Демо отправляется к ней. Лисан, обязательно потом фоточки, видосики, как вы тусанули. Нам тоже хочется посмотреть на все это великолепие. Ну а прямо сейчас заглавная песня из первого альбома 1999 года группы Демо, которая известна всем и словами, и музыкой. Вот она, «Солнышко» называется, да?

0: Это дедушка Пол Ван Дайк и его произведение «Let Go». Ну, почему дедушка, спросите у меня? Потому что уже дедушка, да-да-да.
1: Бим Радио.
0: А еще вроде как будто бы казалось недавно были те времена, когда мы были молоды и песок с нас не сыпался. Ну да ладно, это я все к чему? Это я все к тому, что сегодняшний вечерний Трубим будет в необычном формате. Тут вот счастливая такая Ярослава появилась.
2: Да, во-первых, всем здравствуйте. А во-вторых, все слышащие Альберт Ботанин, вы не могли бы чуть-чуть прибавить мои наушники?
0: А, простите.
2: Ну ладно, не чуть-чуть, прям много можешь прибавить.
0: Глухомань, господи.
2: Ну слушай, я глухомань, но я слышу, как комары по ночам...
0: Да?
2: Ненавижу комаров.
0: Может, тебе это снится?
2: Ты знаешь, у нашего Глеба очень длинный язык, и он бы мне очень рядом пригодился.
0: Ладно, да. Ты давай лучше это, расскажи, что ты светишься, сияешь, радостная такая сегодня все, потому что...
2: Ну, я вчера тоже такая была.
0: Ну, это
2: потому что сегодня среда.
0: Среда, и это значит?
2: А это значит, что сегодня среда, и все.
0: Да, и все.
2: Лето, среда. На улице очень много красивых мужчин в форме, и все.
0: Загадочная
2: какая. На самом деле, так тяжеловато добираться до работы, я вам скажу.
0: Так, ты давай мужчин в форме не отвлекай, не на работе вообще-то.
2: Вообще не трогала никого, и комары только трогают.
0: Все, реклама сейчас.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани деревенька.
5: Парижик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
10: Когда

0: Бим Радио.
1: Ну что, господа, выбежал буквально на пару мгновений, чтобы с вами, не попрощаться, а передать вас в надежные трепетные руки Ярослава Петра Нижинского. Но это все что-то. Аня тут песни поет. Ну-ка, сейчас, погоди-ка.
2: Давай.
1: Поехали.
2: Like my father's come to pass 20 years.
3: Итак, слышно?
1: Да.

Так, ну все, ребята, вот так вот весело мы начали. Также весело продолжим. Сейчас подложечку прибавим. Вот, впереди у нас в завершении этого музыкального часа I'm Sexy and I Know It. Ну, такая автобиографичная песня. Ну, еще одна классная песня. Под нее тоже нужно будет обязательно потанцевать. В 17:00 начинаем.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Замолчали.
4: И мальчики вообще, они... Куда вы? Подождите, мы только начали.
3: Копать!
4: Да, здесь Альберт Ботанин, Петр Нижинский,
3: я... Ярославушка, всем привет.
4: Всем привет, всем здравствуйте. Вечернее шоу «Трубим» сегодня. Среда! Да! А это значит, по средам у нас новый формат вечернего шоу «Трубим».
3: Расширенный.
5: Мы размножаемся.
3: Расширенный.
5: Почкованием.
4: Так, все, с меня хватит. Я больше в этом не участвую.
3: Поэтому я сказал расширенный формат.
4: А подождите, вот я же подготовилась. У нас сегодня среда. Мы по средам теперь будем втроем. Первый час. Объясню для чего. Ну и сначала мы будем выходить вот так вот.
6: Давай попробуем втроем.
4: Давай эфир разнообразим.
3: Мы не против. Давай. Давай, давай.
4: Звони своей подруге, да? Я на мужчину не согласен. Да, да. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. У нас сегодня такой формат, что вы задаете целый час нам вопросы. Ну, там вот это вот, почему солнышко светит, почему дождь идет, почему город стоит.
3: Почему?
4: Почему он не стоит, а город стоит?
3: Альберт Ботанин на этот вопрос ответит.
4: Да,
3: Альберт...
7: Знаете, это слишком сложная...
3: Давай, нам надо придумать роли двух знатоков каких-то, которые вот так вот противно будут разговаривать.
7: Меня зовут Виктор Федорович Цебуреткин.
8: А я Сергей Иванович Козявкин. Козявкин, я хотел сказать.
7: Козявкин, неплохо.
4: Цебуреткин. А я?
8: А ты младший доцент.
4: А я нормальная, да?
3: Ты нормальная.
4: Нет, но на самом деле...
8: Научных технологий, исследований...
4: Давайте так, Альберт Ботанин, он мне как брат вот в жизни, да? Ну не как брат в «Игре престолов».
3: Братишка, брат, а там другой брат.
4: Там «Игра престолов» 18+, и там брат, ну а там немножко другая история.
3: Подожди, а что-то я не знаю, что там интересного там было в «Игре престолов». Что там с братьями делают?
8: Братуха, давай нормально.
4: Вот это там дело семейное, вот это все. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, вы задаете нам вопросы. Альберт меня не поправляет, когда я называю так номер телефона. Да.
3: Да уж, я уже все, уже устал тебя поправлять, это бессмысленно.
4: Быстро ты сдался, я еще 50 лет тебя буду мучить.
8: Братух, о чем говорить будем, а?
3: То есть ты 50 лет будешь периодически появляться в моей жизни?
8: Эй, начало!
3: А можно не надо, пожалуйста?
4: Если ты не умрешь раньше. В общем, вы пишете свои вопросы, мы на них с удовольствием
3: отвечаем. Я надеюсь, я женюсь, и мне жена запретит с тобой общаться.
4: Я надеюсь, ты женишься, тебя будут кормить дома.
3: Я надеюсь, что ты женишься просто, да, когда-нибудь?
8: Эй, хворуша!
4: Так, в общем, подождите, еще раз напомню, что у нас сегодня первый час вечера.
8: Отключи его микрофон нафиг, держи все время.
4: Так, все, ладно.
6: Попробуем втроем. Давай разнообразим.
0: Вечерний трубим. Реклама на Бим-радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
3: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
4: Мне все удобно.
3: Вы хотели сказать «удобно»?
4: Нет.
5: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
6: Застройщик УАЗ СЗПРОЕКТ С-32. Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проект и декларации на nas.dom.rf.
7: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: продажа.
1: Ограничение 6+.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: «Я налив». Жилой комплекс на берегу Волги.

0: Фаны, приходи. Звони 5-174-174.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: День рождения старого еврея. Гости его поздравляют.
2: Соломон Маркович, здоровья вам, долголетия, долгих лет, чтобы дожили до 100 лет.
3: Так и мне сегодня 100 лет и есть.
2: Ну тогда хорошего вам дня.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Вечерний Трубин.
7: Давай попробуем
8: разнообразим.
9: Да, всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Мы сегодня здесь втроем, первый час, чтобы ответить на все ваши вопросы.
10: А вот... что у нас подложка такая?
9: Ну, давай вот такую.
10: Что за детская
11: вот
10: подложка?
11: Вот посади, понимаешь, это вот, да, за штурвал.
9: Пшел отсюда! Вот, пожалуйста, Катя, нравится подложка?
10: Такая, да, хорошо.
12: Получше. Давай, получше, да.
10: Громче сделал подложку. Че как тихо? Мы же сейчас орать будем.
11: Это же это.
9: Брат.
11: Мы с первого класса вместе.
9: Таргарин, нет.
10: Нет?
9: Это драконы, я мать драконов.
10: Нет, это из-за этого.
11: Это же мы с первого класса.
9: Игра престолов, 18+.
10: Нет, это Игра престолов, да-да-да. Ну, похоже там.
9: Там этот ма... Там
10: ребята. Мы же Ганс Циммер.
9: Там большой красивый ходит.
11: Будут стрелять вас, а зацепит нас.
9: Петр,
11: а?
9: А почему сегодня город стоит?
10: Потому что Ярослава очень красивая.
13: Красиво, да.
14: Стоит весь город.
9: Спасибо.
10: Напросилась на комплимент.
9: Ну, конечно, он сказал, я так скажу и не сказал. Мне сижу и жду, мне обидно в конце концов. Подождите, там вопросы нам задают.
10: Давай, по списку, пожалуйста, в алфавитном порядке.
9: А, ты же не видишь?
10: Я ничего не вижу.
9: А ты сходи в
10: Кюзлер. Я на ощупь исключительно.
11: Такой ты болтун, слушай, Альберт, а.
10: Простите, пожалуйста.
11: Тут вообще, я вот слово, нет, ему вон 15.
10: У нее, смотри, у нее выпускающий компьютер. У тебя вот ноутбук, а у меня ничего. Я сижу
11: это, вот тебе, Алиса.
10: По столу стучу,
11: а
10: как
11: вот
10: это.
11: Смотри на цифры.
10: Дайте мне хотя бы калькулятор.
11: Смотри на цифры.
9: Нет, ты будешь отвечать на вопросы. Привет, друзья. Как вы не опоздали на эфир?
10: Мы тут ночевали?
9: Ну, мы уже это обсудили, причем в лучших красках все это. Каждый рассказал, как добирался на работу. Особенно интересная история у Петра была. Петр, может, тоже расскажете? Поделитесь с нашими слушателями, как вы добирались на работу.
10: Не надо его это. Не ты надо, нам нужен еще. Это.
11: Не надо. Не надо этого, товарищ! Спрашивайте меня, как я добирался на работу, а то я вам скажу, да еще и покажу.
10: Вот этого, да, революционного нам не надо.
11: Не надо.
9: Так,
10: зачем это все?
9: Ребята, расскажите о себе. Где учились, с кем, где работали, да, Бима, вообще о себе. Петра как будто видел в театре каком-то, как актер, или ошибаюсь.
11: Ну, было дело.
10: А ты задришь, да, здесь.
9: И что ты ушел из этой индустрии ночной?
11: Причем ночная индустрия, это вот, ночная бабушка.
9: Нет, он...
11: Ночная бабушка. Танцор. У него почему погремух, танцор.
9: Нет, тебя же где-то на видео, может быть, видели?
11: Ну, на самом деле, я сотрудничаю достаточно плотно и хотелось бы еще плотнее с ГБКЗ имени Салика Сайдашева. Выступаю там действительно как артист. Ну, речевой, голосовой, мастер художественного слова. И мне это очень нравится. Я рассказываю сказки детям.
10: Ты расскажи, что такое ГБКЗ. Государственный
11: большой концертный зал имени Салика Сайдашева. Да, я так сказал. А вообще, в принципе, да, я учился в театральном. На кукольника. Актер театра кукол.
9: Ой, чуть кукольника с другим словом не перепутал. Но это который следит за тем, чтобы остальные все делали.
11: Но
9: как
11: у
9: надо.
11: У меня был еще и живой план, который у меня вел Михаил Олегович Гальцкий. Огромный привет, если меня слышит. Это один из ведущих артистов нашего Качаловского театра.
9: Альберт.
10: Вот кто у нас кукловод, оказывается, тут. За эфирный.
11: Master of Puppets.
10: Да, чего я? Чего я? А чего я сразу?
9: Альберт, почему Ярослава давно не кричит?
10: Ну, успокоился, наверное. Постарел, может быть, не знаю.
9: Просто плохо слышит, а стало лучше слышать.
10: Может, она по ночам кричит сейчас?
9: Итак, вопрос. Когда бублик съедают, куда дырка девается?
10: О, так, вот это сложный вопрос.
11: Это что-то на квантовом. Давайте профессора.
15: Ну, вы знаете, дело в том, что бублик, как многомерная полиструктура, состоит из нескольких, так сказать, составных частей. Я бы мог бы их назвать, например, не придумал пока еще термин
8: фикция!
15: Для этого.
8: Фикция!
15: Вы со мной не согласны, что ли?
8: Фикция называется, это когда вот исчезает все там, когда все исчезает.
15: Ну, нет, мы здесь не процесс, так сказать, а транклюкации, вот все, знаете, да, транклюкирует, который в фильме-то вот этот вот. Что с бубликом происходит? Когда он
8: исчезает.
15: Нет, ну формально бублик остается.
8: Но он исчезает.
15: Но
8: память, он да, остается. Да, да. Формально, в физическом плане он исчезает.
15: Ну, меняется его формация.
8: В астрал уходит да, куда-то.
15: Да. Вот. Я надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос.
8: Обращайтесь, что это? Сложные вопросы, профессория.
9: Так, подождите, я тут все искала немножко разнообразно. Доброго вечерочка. Раз такая тема пошла, подскажите, пожалуйста, а как вот так получается, что 8 часов дома и 8 часов на работе кардинально отличаются?
10: А, ну это...
13: Это вы понимаете, почему? Потому что вам дом зарплату не платит.
10: А дома можно поспать.
13: Поэтому дома скучно, а на работе весело.
10: Дома можно чай попить. Можно сходить...
9: Нет, а полы помыть ты не хочешь? Ты только ешь и спишь.
10: Нет, чем моля.
9: А кто у тебя убирается дома?
10: Это никто. Я не мусорю просто дома, поэтому у меня дома всегда чисто. Но иногда приходят, убираются. Да.
9: Так, про Ярославу интересно узнать. Чем, где учились? Я закончила КАИ пуб земли. Где работали? Ну, Дабима, я работала в детском садике.
13: Скромняк в натуре.
9: Я работала в детском садике.
10: Охранником?
9: Поваром. Повар. Салатик. Вот так вот я делаю, и меня уволили, да. А как Ярослава попала на БИМ? Трое детей, как успевает?
10: Да, мимо проходила просто случайно.
9: Вот это такая долгая история, нам
13: слушайте,
9: просто выхода
13: не хватит. Вообще не случайны.
9: Но я сама попала на БИМ, был отбор, был кастинг, и я отправила
10: что,
9: свою...
10: Что, прям кастинг был?
9: Да, да, к Махмуду Аракаеву нужна да. была соведущая на Альметьевск.
10: Он что, а где кастинг был? Кастинг? Ты расскажи, нам надо
9: ну, просто нам нужно придем? Было скинуть на почту определенную. Вот я скинул, мы все скинули. И я уже устроилась на другую
13: скинули
9: работу, мне позвонили.
13: Скинули все, Махмуд, понял?
8: Теперь
9: Махмуд
8: работаю.
9: Такой, вот это!
10: Вот эту дайте мне, пожалуйста.
9: МС-маточку давайте. Как трое детей, как успевать. Я ничего не успеваю, вам больше скажу.
10: Зато честно.
9: Так, смотрите, дырка уходит на изготовление нового бублика.
10: Логично,
9: а
10: вполне возможно, да.
9: А то не напасешься их бубликов. Бубликов-то много делаешь.
10: Ну, бублик состоит из съедобной части и эфемерной части бублика. Вот эфемерная часть бублика,
9: не тем
10: она,
9: голосом
15: она никуда не пропадает. Она остается в пространстве на временном континууме. Вот и все.
8: Фикция!
15: Чего? Следующий вопрос, пожалуйста.
9: Так, на Короленко есть пункт приема дырок.
10: Да, о.
9: Это где там?
10: Подожди, дырки разные бывают.
9: Дырочки бывают разные.
8: Эй, черные, белые, красные.
9: С маком, с изюмом. Нет, с маком, с изюмом.
10: И с...
9: С мятой.
10: С мятой. С мятой?
9: Да.
10: Дырка с мятой.
9: А кто?
10: Скотч с мятой.
9: Так, а кто для Ярославы Глеб Жеглов, с которой у вас Низовский? Кто коллега, кто?
10: Коллега, да.
9: Коллега.
10: Да, то есть вы думаете, что у Ярослава типа вот я, например, там брат?
9: Подожди, подожди, скажи еще раз, я, например, там брат.
10: Я, например, там брат? Ну подожди, это же... И мы с первого класса вместе.
9: Мы с утробы вместе.
10: С утробы ужас какой.
7: Буду стрелять в меня, а зацепит вас. Парни, да, держимся. Идем вперед.
9: Держимся за дырку от бублика.
7: Да.
10: Такой только у меня и у Майкла Джексона.
9: Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Сегодня у нас в этом части тройной эфир.
7: Одеколон.
13: Кто помнит тройной, поставьте плюсик.
9: Подождите, он же называется у нас двое в эфире, не считая Ботанина. Вот так он у нас называется. Поэтому
10: да, ладно,
9: вы пишите ваши вопросики, мы с удовольствием на них отвечаем. Есть время. Также в этом часе еще у нас будет классная музыка, потому что Альберт Ботанин здесь. Давай.

0: консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
3: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
4: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Отец, чем будем новую беседку красить?
7: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
6: Он теперь «Амнитекс». «Текс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
8: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
9: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
10: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
11: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
12: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
13: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
12: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
14: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
15: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
16: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
17: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

Ну а прямо сейчас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный ответственный подход. И сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже включены. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходимо

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
3: Итак, по данным Яндекс погоды, сейчас в Казани около плюс 17 градусов, облачно, возможен дождь. Ну, как возможно, он уже был, значит, еще и будет. Ночь тоже, кстати, обещают нам дождь до плюс 15, но с прояснениями. Луну увидим, слава богу. А завтра, 18 июня, в Казани будет облачно. Дождь. Ну, к вечеру с прояснениями. Кстати, солнышко вроде вылезет. Ай, хорошо-то как. До плюс 20 градусов обещают нам завтра синоптики. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
4: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
0: Вечерний Трубим.

0: Да, здравствуйте всем еще раз. Вечернее шоу «Трубим». Петр Нежинский, Альберт Батанин и я, Ярослава. Мы здесь, чтобы отвечать на ваши вопросы в этом часе. А профессор вроде... Это даже не комар, представляете? Все? Чем мы занимаемся за эфиром? Ну, теперь уже и в эфире. А, да, здесь две гитары. Кстати, сегодня у нас появится в эфире гость музыкальный. А, об этом мы расскажем немного позже. Подождите, а мы отвечаем на вопросы.
1: А мы хотели на гитарах побренчать.
0: Иди там! За дверью!
1: Иди там, бренчи.
0: Только в окно не высовывайся иначе.
1: Не, в окно нельзя. Сегодня в окно нельзя выглядывать на всякий случай, господа. Нас уже предупредили, вас тоже, я надеюсь, да?
0: Так, вот, пожалуйста, мы отвечаем на вопросы сегодня.
2: Итак, знатоки, вопрос из Челябинска.
1: Против вас играет Александр Выть.
2: Выть или не выть?
0: А, так, против вас сегодня вот играет, с нами точнее, вместе играет Итак, Марат. Марат спрашивает, да. Какая самая любимая песня у каждого из ведущих?
1: Ох, песня.
0: Альберт, ну почему-то я решила, что твоя любимая песня вот эта вот.
1: Ну-ка.
0: Вот эта вот.
1: I'm sexy and I know. Ну, неплохо.
0: Ты сказала, да. Что она тебя вставляет.
1: Да, хорошо, хорошо.
0: Или ты не про нее говорил?
1: Ну, не то, чтобы прям уж моя любимая, но хорошая,
0: а
1: да.
0: А какая у тебя любимая?
1: Да нет у меня любимых песен. Не может у человека быть одна какая-то любимая песня.
0: Ну, может.
1: Нет.
0: У меня есть.
1: Это очень странный человек. Ну, ты, да, очень странный человек, я не спорю.
0: У меня есть. Вот она. Это моя вот любимая
1: какая?
0: Песня.
1: Какая, вот эта?
0: Да.
1: А, ну это я знаю ее, да.
0: Ну, конечно, знаешь,
1: она прям твоя любимая.
0: Ну, прям любимая.
1: Ты ее будешь слушать 50 тысяч, 100 тысяч миллионов раз.
0: Вот если бы я звонила на Бим-радио в проект «Моя любимая песня», я бы заказывала группу «Секрет», ничего не бойся. Вот это первое, что приходит мне в голову. Ну, такое трогательное. Представляешь, тебе говорят, ну, ты не представляешь. Тебе просто говорят, ничего не бойся, я с тобой.
1: Я не представляю, Columbia Pictures представляет.
3: Хорошая песня, да.
1: Песня хорошая, смотри, ну, под разные настроения же разные песни может
0: быть. Да нормально, она и веселая, ничего не бойся с тобой, и грустная, ничего не бойся с тобой.
1: Нет, когда хочется погрустить, какая-то одна песня, когда хочется поплясать, другая песня.
0: Танцуй, смотри. Нормальный ритм, нормально же?
1: Очень медленный, спокойный, удобный ритм, да.
0: Петр, будешь хлопать? А Петр, у тебя какая любимая песня?
2: А я думал, вы меня не спросите.
1: Нет.
2: Вот, я думал, вы меня не спросите. А я вам сейчас сыграю.
1: Давай, ну-ка.

0: Игра.
1: Баклажанная.
2: Дорого!
3: Ну, вообще, на самом деле, Альберт прав. Нет такого, что прям любимые песни. Их очень много. Очень много.
2: Все?
0: Все, это максимально развернуто.
1: Моя игра, моя игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, моя игра.
2: Б5!
1: Палтуса.
2: Да, Б5, ты ранен. Здравствуйте.
3: Ой, как мне нравится с гитарой вести эфир.
2: Здравствуйте, из Казани. Умеете играть на пианино? Я умею.
4: Я тоже умею.
3: А я нет.
0: Да ладно,
3: я на барабанах умею зато.
2: Все, мы ответили на вопрос. Что делать, коли жить больше негде? Что посоветуете Коле?
3: Нужно найти человека, который недавно купил большой двухкамерный, а лучше трехкамерный холодильник, и попросить у него коробочку не выбрасывать.
2: Да заходите в шестерочку и говорите, подожди, у вас есть коробки свободные?
3: Там мало, коробочки, они маленькие.
0: Подожди.
3: Нужна большая, понимаете, вместительная.
2: Вам всегда нужна большая,
3: трехкомнатная коробка.
0: Трехкомнатная коробка, а с антресолями?
3: Это надо несколько, значит, друзей с холодильниками найти.
0: А можно там балкон еще сделать?
3: Можно, расширяться можно, но по мере приобретения холодильников у друзей.
2: Слушайте, антресоли звучит так же старо, как запонки.
0: Да,
3: красиво звучит.
2: Красиво, антресоли, запонки на антресоли.
1: Антресоли.
2: Добрый вечер.
1: Я нашел тебя на антресолях. Рядом с запонками.
2: Нет, я стряхнул с тебя всю пыль.
1: Антресолька моя, антресолька.
2: Тебя звали, по-моему, Асолька. Ты лежала там, как фасолька. Еще вот так. Ладно, подожди. Добрый вечер, трубимовцы.
0: Танцевала польку, я не знаю.
2: Так.
0: Рядом какой-то колька.
3: Да ладно, началось.
2: В коробке. Так, добрый вечер, трубимовцы. Ярослава, Петр, Альберт. У меня вопрос. Вы работаете?
0: Нет, мы не работаем, мы дурака валяем.
2: Подожди, ну Гульнарочка еще. У меня вопрос. Вы на работе успеваете покушать?
0: Да. Я да.
2: Я нет.
0: Я только делаю, что ем.
3: Я иногда же несколько дней не успеваю покушать. Вы же знаете это.
0: Это Гульнара, да, пишет?
2: Да.
0: Все, Гульнар, за меня не беспокойся, Гульнар, я нормально.
2: Его кормить не надо, Гульнар, все, нам с Петром, пожалуйста. А ты любишь, когда тебя с ложечки кормят?
0: Слушай, 100 лет такого не было же. Ну, наверное.
2: Потому что ты старый.
3: А давай, пока болтать будете, я вам под ложку поиграю, давай.
0: Давай.
3: Какой-нибудь такой.
0: Ну, давай, продолжим. Значит, с ложечки, смотри. С ложечки, когда тебя кормят, это очень...
2: Главное, чтобы не обувной ложечкой кормили.
0: Ну, да, есть такой момент. Неиспользованный, да, вот обувную ложечку?
2: Ну, не секонд-хенд, да, не повышенная.
0: Да. Вообще, это приятно, когда тебя кормят с ложечки, наверное. То есть, у тебя руки свободны. В одной руке телефон, а второй рукой можно чесать пузо, например, да?
2: Чье?
0: Желательно свое. Не, ну если
2: или
0: рядом
2: там,
0: есть...
2: кто-то там у нас пинается, такой сладенький, через 8 месяцев на свет появится.
0: Тоже очень миленько, да, тоже можно. Но ты же понимаешь, что когда тебя кормят с ложечки, есть вероятность, что ложечка может попасть, так сказать, самолетик не залетит в ангар.
2: Нет, знаешь, что самое стрёмное? Что если сначала за тебя пожевали, а потом тебе в ротик.
0: Это да.
2: Это старость называется.
0: Это неприятненько.
2: Будьте здоровы все, пусть у вас зубы рабочие.
0: Приятного аппетита!
2: Так, Ярослава на кастинге вела себя скромно, а потом в эфире закричала «А-а-а!» Вот редакторы опешили, наверное, не формат.
0: Да нет, мы, кстати, не видели тебя на кастинге. Почему кастинг прошел без нас?
2: А ты не всех смотрел.
0: Я не
2: всех,
0: да?
2: Привет, Ярослава, Петр и Жанна. Сегодня забавушка будет?
0: Не исключено.
2: Сейчас Ленар принесет треугольники вкусные.
0: Ой, не, Ленар, подожди, он нас меняет, да?
2: Он больше не приносит треугольники.
0: А мне приносит.
3: Как-то вообще тихо.
2: Ты просто переигрывал нас.
3: Я думаю, просто что-то как-то гитара совсем тихо.
0: Петр старается.
3: Нифига, я тут играю действительно.
2: На квартале дождь идет.
0: На квартале дождь.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить оду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

0: Итак, Александр спрашивает. Добрый вечер. От чего так в России березы шумят?
1: Так в России?
2: Потому что у нас самые шумные березы. У нас березы самые шумные. И вообще у нас все... И поезда самые... Эти самые...
3: Хорошие.
2: Да, сдатые. Вот. У нас вообще все.
1: Березки русские. Прикоснешься к небу,
2: обнимешь
1: щекой. Да подожди ты, не перебивай. А потом в воду студеную, да с разбега.
4: Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят?

0: за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
5: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.

0: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС Иликом цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС Иликом.
1: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19:00. Билеты в продаже. 12+.
6: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
9: Замада, замада, замада,

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайтхи и астропрогноз на сегодня. Овны, рассчитывайте только на себя, у вас временно не будет материальной поддержки со стороны. Тельцы, принципы морали, возможно, отойдут на второй план. Главное сейчас для вас будет достижение цели, не задумываясь о средствах. Близнецы, день чреват любовными переживаниями, возможно, разочарованиями или, наоборот, открытиями. Раки, вы будете очень ранимы в этот день. Чтобы избежать ненужных переживаний, отключите телефон. Львы, используйте свободное время с умом. Придумайте себе разнообразный и интересный досуг. Девы, звезды советуют заняться своей внешностью, посетить салон красоты или спортзал. Весы, другой на вашем месте при данных обстоятельствах давно бы взорвался, но вы будете настроены миролюбиво. Чувство юмора – ваш вечный помощник. Скорпионы, есть угроза для семейного благополучия. Попытайтесь свести бытовые конфликты к минимуму. Стрельцы, придется сделать выбор, что важнее – ваше собственное или чужое благо. Козероги, не тратьте время зря на свидания и убеждения. Вы заслужили возможность сделать то, что хочется именно вам. Водолеи, не ищите приключений. Они могут оказаться не обязательно приятными. Рыбы, вам надо объявить бой однообразию. Оно, конечно, утомляет. А у вас есть все, чтобы день превратился в череду приятных новостей. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!

0: Да, всем здравствуйте еще раз. Вечернее шоу «Трубим». Час практически закончился.
1: Так, быстро.
2: Я говорю, пусть
1: раз
2: остается
1: еще.
2: Как масленица.
0: Мы даже на вопросы не ответили.
3: Мы даже не
2: ржем
3: ответили.
2: Только.
1: Там какой-то был вопрос тебе интересующий.
0: Ярослава, что такое флюгенгит?
1: Сразу видно, человека никакое разнообразие в жизни, да? Не знает, да. Что
0: я
1: такое
0: значит, флюгенгихайме. Сопли,
1: внесите флюгенгихайме!
0: Давай, ты обещала рассказать.
2: Он знает,
0: ты
2: что
0: обещала
2: такое.
0: Да, я говорю, я за эфиром спросил, он говорит, я тебе расскажу. Давай.
1: Понимаешь, это некий предмет, так сказать, для формирования некоего состояния у неких индивидуумов.
2: Кто-то называет это удовольствием.
1: Да, для кого-то это удовольствие.
0: Форма пингвина присутствует?
1: Там разные формы, там каких только нет наконечников.
2: Это не копье.
0: Это для маникюра?
2: Это не
0: копье,
2: кстати.
1: Нет, пальцы там ни при чем. Хотя можно такое и пальцами, конечно, но лучше не флюгенгихайме. Это такая вещь. Такая вещь.
0: Я погуглю?
1: Не надо.
0: Или там выйдет, вам есть 18?
2: Ладно, там, давайте там посмотрим дальше, что у нас.
0: Следующий вопрос. Интересно, есть ли у муравьев квартиры в соседних муравейниках? Если есть, сдают они их? Платят ли они ипотеку?
2: Они ее сдают.
1: Мне кажется, у них соседние муравейники своя семья. Отдельная семья. Вторая.
0: Вторая?
1: Да. Ну, бывает такое. Вторая семья.
0: А где живет матка?
1: Матка?
0: Да. Она живет справа.
1: С папкой она живет. Вот где папка у вас? Вот на верхнем углу, Лем, на рабочем столе.
0: Ладно, хорошо. У вас около вертолета тоже дождь.
2: Да-да, мы, я видел.
0: На квартале мокренько. Альберт, тебе надо туда, там мокренько. Ужас пробки. На картах Яндекса не все перекрытия отмечены. Привет передайте, пожалуйста, Эльмире, лучшей девушке и жене на свете.
1: Вот, с этого надо было начинать. Эльмира! Эльмира!
0: А как вы считаете, вот Азат задал вопрос, что такое флюги? Мне вообще следует с ним дальше продолжать общение?
2: Нет. Остерегайся, беги от него. Беги от него, он твои слезы.
1: Если человек знает, что такое флюгенгихайме, то от него хорошего не
2: жди. Как минимум он знает немецкий.
0: Азат, не пишите мне больше!
1: Найн, нихт!
0: Найн! Все, я тоже это сказал. Так.
1: Флюги! Гехайме.
2: Найн.
1: Флюге. Флюге.
0: Так, все, прилично себя ведем. Миллениум перекрыли уже.
1: Простите,
0: и так, и за
1: пожалуйста.
0: Нас перекрыли.
1: И за нас перекрыли меня.
2: Ой, все перекрыли.
1: Все встало,
2: и
1: миллениум перекрыли.
2: И дождь остановили местами. Сказали, стоп, дождь, не иди.
1: Стоп, а ты в курсе?
0: Стоп, дождинки, стоп,
1: над
0: облачинки.
1: Над этим новым театром там дождя нет.
2: Все правильно.
1: Там специально вот 3,5 квадратных километра разогнаны тучки.
2: Ну, вот умеют, когда ведь.
1: Ну, естественно, когда надо.
2: Молодцы,
1: да,
2: надо
1: да.
2: порадоваться.
1: Да, да.
0: Так, спокойствие, только спокойствие, а то пробки еще затянутся. Так, ты остаешься или уходишь, Альберт?
1: Да что это? Ты давай, следующий вопрос, пожалуйста. Следующий вопрос.
0: Нет, а сейчас нам надо на дорожную информацию как раз-таки перейти.
1: Давай.
0: Просто если ты остаешься...
2: Для профессуры вопрос подготовьте, сейчас профессора.
4: Я пока...
0: Просто я тут подготовил, но ты не уходишь, да?
4: Я пока посижу.
0: Ты не уходишь?
4: Я пока посижу. Я посижу чуть-чуть, не гоните меня, пожалуйста.
0: Все.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Итак, давайте посмотрим на ситуацию на казанских дорогах по данным Яндекс.Карты. Что тут происходит? 9 баллов. Очень нахмуренные пробки. Давайте крупнейшие рассмотрим. Времени-то хватит нам рассмотреть крупнейшие. Или просто скажем, все стоит. Ну ладно, давайте рассмотрим. Техническая улица, улица Габдулла-Тукая. Здесь прямо у нас, да, получается? Улица Бурхана-Шахиди, улица Айтгалеева, вот улица Владимира Кулагина до улицы Тышаяк. Время проезда 3 часа 11 минут. Это отпечатка?
6: Улька!
5: 3 часа 11 минут? Ты прикинь. Улица Айтгалеева, улица Бурхан-Шахиди, улица Габдулла-Тукая, техническая улица от Кремлевской набережной до Тульской улицы. Время проезда 1 час 27 минут. Улица Сары-Садыкова, улица Нариманова, улица Чернышевского, от улицы Алексайдашева до Профсоюзного. Посмотри, сколько такси до дома сейчас стоит. Просто интересно.
7: Пешком дешевле.
5: Улица Девятаева, улица Тарстан, улица Пушкина, от улицы Миховщиков до улицы Дзержинского. Улица Шигабуддина Марджани, Московская улица, от улицы Ахтямова до улицы Ташаяк. Так, ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в центр 8 баллов, из центра 0 баллов. Мост Миллениум в центр 0 баллов, из центра 4 балла. Кировская дамба в центр 4 балла, из центра 1 балл. Третья транспортная дамба в центр 3 балла, из центра 7. В общем, перекрытия у нас много где. Ну, вы же сами все знаете. Вот написали, что мост Миллениум перекрыли. Кремлевская набережная перекрыта. Хатит Акташ перекрыта от Нурсултана Назарбаева до улицы Туфан Минульна. В общем, где что есть, тоже обязательно пишите. Держите нас всех в курсе. И, конечно же, берегите себя. Не психуйте, слушайте Бим-радио.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Это второй час вечернего шоу «Тропим». По-прежнему здесь Петр Нижинский, Альберт Батанин и, конечно же... Пробки, давайте вместе танцевать в пробках. И слева погнали! Влево! Право! Влево! Право! Влево! Право! Влево! Теперь наоборот! И еще раз влево! Влево! Право! Право! Бельдяшки! Все бельдяшки! Не знаю, что там, но там говорят очень хорошо. Да. Всем здравствуйте, вечерний шоу «Тропим».
1: Здравствуйте.
0: В этом часе мы продолжим отвечать на ваши прекрасные вопросы. Например, как птички между собой общаются друг с другом?
1: Телепатически. Азбукой Морзе. Чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик. Срочно-срочно отправляйте крейсер «Аврору».
0: Нет, ну а серьезно, как? А почему, Альберт, мне к тебе?
2: Украл зайчат.
0: Тревога, тревога. Нет, у меня вопрос.
1: Да, вопрос.
0: Почему некоторые кошки дружат с некоторыми собаками, а некоторые кошки не дружат с некоторыми собаками?
1: Ну, если они выросли вместе, то они будут дружить. Конечно, они вместе выросли. А если они вместе не выросли, то они не будут дружить.
2: Очень простой
1: Логично
2: вопрос.
1: Логично же, все.
3: Да, это же очевидно. Это очевидно, вы знаете, это очевидно.
0: Булат пишет, давайте попробуем втроем до 22.00, как раз пробки рассосутся.
1: Булат до скольки предлагает?
0: У тебя слово «рассосутся». Давайте вместе, чтобы пробки рассосались.
1: Рассоситесь, пробки! Рассоситесь, пробки, господи.
0: Нет,
1: Чего? Так нельзя было, да?
2: Нет, все прекрасно.
1: Можно? Простите,
2: все
1: пожалуйста.
2: Великолепно,
1: это
2: коллеги.
1: Же, ну, оно вдруг поможет. Почему нет? Почему? Вполне же возможно.
2: Конечно.
1: Да.
2: Это всегда помогает.
0: Это
2: есть специальный отдел, понимаешь, людей.
1: Который занимается.
2: Да, они за руки только берутся, все вот создают цепь такую.
3: Под белые
0: цепи вам кого?
2: Интеллектуально-психологическую пси-цепь. И как говорят, рассоситесь, пробки. И пробки, ну, как вот тучки там надо определенное место.
1: А белую рубаху мне дадут с длинными рукавами?
2: Обязательно.
0: Ты что, побираешь, заходишь?
2: И праздничную еще выдадут, вторую.
0: Альберт, тебе пишут, Альберт не хочет домой, так как завтра тоже 10 баллов. Будет в студии спать. А я вам так скажу, завтра Альберт. Тебя же не будет завтра в студии?
1: Меня не будет завтра
0: в студии. А мы потому что завтра...
2: Тусанем!
0: А мы завтра тусуемся, да.
1: Да,
3: корпоративка.
0: Да, будем контент снимать.
1: А что делать, кстати? А, контент будем снимать? Слушай, ну да, надо напилить завтра контент хорошего.
0: Напилить, да, я уже испугалась.
1: Напилить завтра надо побриться, значит, брови причесать, уложить.
0: Покажи, как ты их причесываешь. А давай Глеба попросим.
1: Облизываю я их обычно.
0: Глеб тоже может. Давай Глеба попросим.
1: Ничего он не может, тебя умоляю.
0: Ты видел его?
1: Ты смотри.
0: Не, у Глеба длиннее язык,
1: да
0: чем
1: ладно.
0: У тебя. Да 100%. Тебе говорю,
2: дед,
0: я вчера
2: а что
0: показывал.
2: Тебя так девки любят? Не знаю, сказал дед, облизывая брови.
0: Так, Бабай пишет, что цены на такси «Космос». Дело не в этом. Все дневные таксисты уже плюнули и ушли домой, как ага, я. Ага. Машину вызвать будет очень тяжело.
1: Ну,
0: как же кэфы?
1: Как же? Ну, кэфы. А что ты с такими пробками будешь кэфы? Ну да, будет
0: слушай,
1: заказ.
0: Слушай, пим радио, смотри как.
1: Ну и поймал ты заказ там на 1000 рублей, например, и стоишь ты 3 часа с этой 1000 рублей. Что, смысл какой?
0: Зато с нами втроем.
1: Есть только так, да.
0: Есть нужно вызвать так. На час профессиональных рассасывателей пробок.
2: Они это... все на форуме их написаны.
3: Смотри, какой кошмар.
0: Нет, значит, наши пробки рассоситесь. Это ненормально.
1: У нас это, понимаешь, мы пытаемся вокалом их это, а там они это...
0: А там вокалом,
1: да, они компрессия у них помощнее.
2: В килоджоулях.
1: В килоджоулях, да. Нет, давление в паскалях же измеряется.
0: Давление в
4: паскалях. Только шелковое сердце, не пылает.
1: Пробки рассосись.
0: Какой, и не болит.
2: Какой ужас, Альберт Вячеславович, что вы творите?
1: Не, ну нам надо придумать гимн по рассасыванию пробок.
0: Так, давайте я зачитываю один вопрос, и мы
1: давай.
0: Уходим на полезную информацию.
1: Давай.
0: А правда, говорят, что в Максе...
1: Уже интересно.
0: Вы все...
1: Все это неправда. Все это обман, не верьте.
0: И занимаете, и все поют под вашу дудку. На этот вопрос мы вам ответим совсем скоро в этом часе. Кстати, в этом часе мы еще будем играть в игру.
1: Игру? Шахматы? Шашки.
0: Тут что-то люди возмущаются. То ли на нас, то ли на пробки. Наверное, на пробки.
5: Вечерний Трубим.
0: Спонсор спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» – ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Название поменялось, но команда осталась та же. Опытные хирурги, ответственный подход и доверие, которые клиника заслуживала годами. А еще сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ. Всего за 299 тысяч рублей. В стоимость уже входят импланты, анализы, наркоз и стационар. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на Бим-радио.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
8: 18+.
9: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
10: 211-00-73. 0+.
11: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
12: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
13: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-7-41, 16+.
14: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
15: Застройщик ООО «СЗ СМУ 88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
16: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
17: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров.
2: Так, что вы принесли? Прошу уволить меня по собственному желанию с должности генерального директора ОАО «Газпром». Извините, но вы же у нас не работаете.
1: Вы, главное, увольте. А уж с такой записью в резюме я себе работу найду.
3: Шоу «Сцепилявых».
4: Шоу «Сцепилявых».
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Разнообразил, дедуля?
1: А чё ты нажал не то? Как-то она быстро кончилась.
2: Как-то оно само.
3: Я тебе попробую.
4: Давай попробуем втроём.
0: Понасмотрела своих рилсов.
1: А, коротенько, оказывается.
2: Ну, это же подложечка, это же отбивочка.
0: Это отбивка нашего. Двое в эфире, не считая Ботанина. Так, смотрите, нам пишут: добрый вечер, мушкетеры. Передайте, пожалуйста, привет моей супруге Лилечке. Она сейчас пришла с работы, она в городе. Я на даче под дождем. Она все... Чего? А, но все равно пытаюсь работать. Смотрите, а вот если нам делить мушкетеров роли, да? Вот кто кого бы взял?
1: Ты леди Винтер.
0: Почему леди? Я тоже могу быть иногда с этим.
1: Арамис тогда.
0: Почему я Арамис?
1: Потому что белобрысая. Он белобрысый был.
0: Вот я как раз характеристику открыла, чтобы вспомнить. Ну, я тебе на слово поверю. Я Арамис, да? Ты?
1: Я граф де ля Фер.
5: Есть в графском парке черный пруд.
0: А ты, Альберт?
2: Я пока не придумал. А там есть?
0: Что тут думать-то?
2: Там есть какое-нибудь животное интересное?
1: Есть, конечно же.
0: Там белочка, может, где-то бегала?
2: Конь какой-нибудь,
1: чей-нибудь. Косит лиловым взглядом.
0: Не беспокойтесь, зайки вы наши.
2: Нам не будет скрипеть, усталое седло будет. Или какое оно там седло? Потертое.
0: Потертое.
2: Да, потертое.
0: Идите, я тебя потру. Смотрите, зайки вы наши, мы не на вас возмущаемся, только на пробки.
2: Правильно, вот они, пробки, возмущайтесь.
1: Ну это, конечно, пробки, да, прям.
2: Это прям ужас, кошмар. Три секундочки поворчим, давай, поворчим на пробки. Пробки ужасно,
0: пробки.
2: Это вообще невозможно.
0: Куда пошли? По помытому эти пробки пошли, по помытому дождем асфальту.
2: Все, поворчали?
0: Ну, 3 минуты не прошло, конечно, но... Так, от вас до кольца 700 рублей.
2: Нормально. Нормально, 700 рублей.
0: Смотрю, сколько до дома, вы пока что-нибудь так...
2: Вы мне заплатите, я вас на руках донесу за эти
1: деньги.
2: До кольца.
1: Как будто Ярослава...
0: Ты на спине, что ли, нанесешь?
1: Каждый раз орет.
2: А я крепкий.
1: Орет, да, все время.
2: Но сегодня она меньше уже орет.
1: Каждый по-своему что-то разговаривает, мне так это нравится. Такой дурдом вообще на выезде.
0: Так, смотрите, отсюда до дома 800 рублей.
2: Каждый сам собой разговаривает.
0: 800 рублей.
2: 800 рублей?
1: 800 рублей?
2: До твоего дома?
0: Да.
2: Обалдеть. А до моего?
1: 800 рублей.
2: Рублей?
1: Ай-яй-яй.
2: Рубле.
0: Так, смотрите.
2: Больше театральности, больше театральности.
0: Так, стоп, мы вот только что поворчали. Здесь тоже вот есть такое. Клиенты не понимают и не видят, что улица перекрыта. Вызывают такси и у выхода ждут, стоят. Не приедет такси к вашему выходу с работы или дома. Смотрите вокруг себя, что происходит.
1: Но на улице, это конечно, там это... Вот я просто сейчас выходил проверить, вертолет на месте, махмутовский или нет, на месте, слава богу. Но там машин прям это громадье, и все тихонечко-тихонечко слушают бим-радио и смеются. Едут, пряники смеются и жрёт.
2: Ворчат на пробке. Это махмутовский вертолет, да?
1: А ты не знал, что ли?
2: Я не знал, просто не в курсе.
1: Знай.
2: Он давно и припарковал, что ли?
1: Давно. На бенз маленько просто. А так? Да там лопасть кто-то свистнул ночью.
2: И он лететь не может.
1: С двумя лопастями невозможно, конечно. С тремя надо. Он просто, ну, беспокоится. Это же правило воздушного движения. С тремя лопастями только.
2: Мальчик, он не маленький, на двух-то не улетит. Ему третья нужна. Там же это рассчитывать надо все это дело.
1: Однако.
0: Вы все наболтали, что ли?
2: А что там?
1: А вы что, поорать хотели?
0: Нет. А я, кстати... это Адель про песню, что ли?
2: Чего?
1: Ну, конечно, про песню.
0: Каждый раз.
2: Ну, конечно! Чего ты сразу не догадалась, что ли?
1: Каждый раз это...
2: Действительно, Семен.
1: Горлопанишь, когда это песня. Замечательно.
0: Да я без песни неплохо
1: справляюсь. Так а вы не знали, что ли, ты Эминем ее записывал в свое время? Это был 98-й год, когда Ярослава отдыхала
2: пришла
1: в Италии.
2: Пришла на кастинг к Эминему?
1: Да, там, в общем-то, ну, скинулись Эминему. Он говорит, вот, орет нормально.
0: Эминем, он говорит, Эминем. Я говорю, Эминем и Семен Ярослава.
1: Вот, он говорит, Эминем и Семен Эминем. И все, они, ох ты, ты тоже и наши. Он говорит, да, тоже, давай запишем, так орешь хорошо. И как ряпнул, вот до сих пор слушаем.
2: Ну, очень же похоже.
1: Вы знаете,
2: похоже,
1: да. Знаете правду?
2: Звезды.
0: Привет, Бим, на площади Свободы свадьба троллейбусов.
2: О-о-о.
0: А хорошие ведущие здесь сидят как раз.
1: Ай-яй-яй.
0: А давайте...
6: Это свадьба пела и плясала.
0: Троллейбусы стояли.
6: Эту свадьбу занесли. По 150 рублей нам было мало.
2: И электричество мы ей должны.
1: Ой, что-то упало.
2: Чего упало?
1: То пропало.
0: Так, ладно.
2: Экономика России. Простите, пожалуйста.
0: Я вот, между прочим, промолчала.
2: Ты молодец, посади только меня.
1: Совсем дурной, что ли?
2: Приедет только за мной, да?
0: Так, он здесь. Вот смотри, они пришли.
2: Уже пришли, да? Все, я пошел.
1: Так, ребята, мы напомним, что мы принимаем ваши самые странные вопросы и даем на них самые странные ответы. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры.
0: Все равно в пробках, а пробки должны рассосаться.
1: Да, куда они денутся? Куда это, знаешь, это как Алан Чумак в свое время рассасывал все.
0: Там же троллейбусы.
1: И валидолы, там банки, и людей.
0: Подожди, там...
1: А, людей рассасывал.
0: Там же троллейбусы. Троллейбусы, когда целуются, говорят им горько. А как в простонародье говорят, когда люди целуются? Пробки рассосутся. Поэтому все обязательно получится у нас. Но главное, что мы вместе. А может, сегодня вы на работе останетесь, завтра все равно утром идти?
2: Такие добрые прям.
0: Нет,
2: все.
0: У меня тренировка завтра утром.
2: У меня уже сейчас на тренировку.
0: У тебя что завтра?
2: У меня сейчас тренировка прям. Мне и завтра тренировка тоже будет.
0: Что тренируешь?
2: Организм.
0: Силу воли? Завтра пойду на тренировку.
2: Силу воли. Знаешь, вот приходишь на эту тренировку, а там вот эти девушки в обтягивающих лосинах все.
0: А ты не можешь.
2: А ты сидишь, да, и такой просто смотришь, и такой...
0: Город стоит, а ты нет.
2: Нельзя. Просто тренируйся. Просто тренируйся, не думай ни о чем. Это знаешь, как силу воли тренируют?
0: Нет, не знаю, я женщина.
2: Тебе не знать, да. Тебе этого не понять.
0: Даже жалко его не стало. Ладно, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Альберт Батанин отправляется у нас глазеть,
2: да,
0: и испытывать свою силу воли.
2: Да.
0: Может, уже не испытаешь однажды, просто...
2: А, не, я человек приличный, джентльмен, и так не поступаю.
0: Ты пригласи куда-нибудь. Что-то народе говорят, когда люди целуются. Пробки рассосутся. Поэтому все обязательно получится у нас. Но главное, что мы вместе. А может, сегодня вы на работе останетесь, завтра все равно утром идти?
2: Такие добрые прям.
0: Нет,
2: все.
0: Нет, у меня тренировка завтра утром.
2: У меня уже сейчас на тренировку.
0: У тебя что завтра?
2: У меня сейчас тренировка прям. Мне и завтра тренировка тоже будет.
0: Что тренируешь?
2: Организм.
0: Силу воли? Завтра пойду на тренировку.
2: Силу воли. Знаешь, вот приходишь на эту тренировку, а там вот эти девушки в обтягивающих лосинах все.
0: А ты не можешь.
2: А ты сидишь, да, и такой просто смотришь, и такой...
0: Город стоит, а ты нет.
2: Нельзя. Просто тренируйся. Просто тренируйся, не думай ни о чем. Это знаешь, как силу воли тренируют?
0: Нет, не знаю, я женщина.
2: Тебе не знать, да. Тебе этого не понять.
0: Даже жалко его не стало. Ладно, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Альберт Батанин отправляется у нас глазеть,
2: да,
0: и испытывать свою силу воли.
2: Да.
0: Может, уже не испытаешь однажды, просто...
2: А, не, я человек приличный, джентльмен, и так не поступаю.
0: Ты пригласи куда-нибудь после.
2: Куда?

0: Просто тренируйся, не думай ни о чем. Это знаешь, как силу воли тренируют?
1: Нет, не знаю, я женщина.
0: Тебе не знать, да. Тебе этого не понять.
1: Даже жалко его не стало. Ладно, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Альберт Батанин отправляется у нас глазеть, да, и испытывать свою силу воли.
0: Да.
1: Может, уже не испытаешь однажды, просто...
0: А, не, я человек приличный, джентльмен, и так не поступаю.
1: Ты пригласи куда-нибудь после.
0: Куда?
2: Поэтому он носит ракушку.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: В шахматах, собственно, слова «шах» и «мат» произошли от персидского словосочетания «шах-мат», что означает «король мертв».
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич». Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф». Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
4: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
3: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
5: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
6: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
7: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
8: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
9: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
10: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
11: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички – все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
12: А вы продаете рекламу?
13: Нет, просто даем послушать.
12: Красивая. 2-930-800.
14: БИМ-радио. Первое в Казани.
15: 292-102-8, номер телефона в студии БИМ-радио. На подходе игрушечка, в которую вы можете выиграть отличный подарок. Нам нужно два игрока, мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас. 292-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 18 градусов, пасмурно, небольшой дождь. К вечеру плюс 17, также осадки в виде дождя. Завтра в четверг, 18 июня, днем плюс 22. Нет, днем плюс 21 градус, к вечеру 18. И смотрите, так интересно, первый раз вижу то, что одна капелька. Ну, обычно их хотя бы две.
4: Еще не дождь.
3: Одна дождинка, да. В общем, завтра весь день практически дождь. Ну, где-то там прям очень несущественные осадки, скажем так. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
5: Желтые лампочки.
0: Зеленые тапочки.
5: А, красные шапочки.
0: Запоминай-ка на БИМ-радио.
4: Итак, запоминаечка вашему вниманию. На кону у нас, конечно же, и подарочки имеются. Сертификат в комплексную автомойку достанется вам. Но ничего, что завтра дождь. Автомойка всегда, в общем-то, вещь хорошая. Давайте познакомимся с нашими игроками. Первым до нас дозвонился Александр. Здравствуйте, Александр.
6: Здравствуйте.
4: Как день проводите?
6: Отлично, едем с работы.
4: Ах, вы едете? Отлично, действительно.
3: А где это вы едете, что едете?
6: Пытаемся.
4: Ага, пытаетесь. Ладно, хорошо. Ну, здорово. Давайте познакомимся с вашим оппонентом. Это Айсылу. Добрый вечер, Айсылу.
7: Добрый вечер.
4: Ну, вы тоже сейчас где-то в пути, я так понимаю.
7: Да, в пути. Едем домой.
4: Ну, это замечательно.
3: Итак, давайте напомню правила игры. У нас есть словосочетание. Ваша задача запомнить эти словосочетания, начиная с самого первого, вы повторяете за нами. То есть мы вам называем словосочетание, вы его повторяете. Мы называем второе, вы повторяете, начиная с самого первого. Таким образом, вы должны собрать цепочку из тех словосочетаний, что мы вам называем. Если вы вдруг спотыкаетесь, ошибаетесь, мы вам можем помочь. Далее вы начинаете строить цепочку заново. У вас будет ровно одна минута у каждого. Ну что, Александр, вы дозвонились до нас первым, поэтому вы можете выбрать, с кем будете играть.
6: Давайте с вами.
3: Давай вот, Петр, как-нибудь ты спросишь, с кем будете играть. А то они все выбирают меня.
4: Это моя хитрая стратегия.
3: Я не против, мне кажется, это как-то работает. Да? Александр, а вы когда звонили, с кем думали будете играть?
6: С вами.
3: А, да? То есть все так и по плану. Ладно, я не против.
6: А я уже как-то с вами выигрывал, поэтому...
3: А, ну давайте вместе сегодня еще раз это сделаем. Я готова.
4: Готовы, Александр?
6: Конечно.
4: Поехали.
0: Запоминайка.
3: Головастая головка.
6: Головастая головка.
3: Книжные книги.
6: Головастая головка, книжные книги.
3: Знающие знания.
6: Головастая головка. Знающие знания.
3: Нет, а головастая головка, книжные книги, знающие знания. Еще раз.
6: Головастая головка, книжные книги и все.
3: И знающие знания. Заново.
6: И...
3: Головастая головка, книжные книги, знающие
6: головастая
3: знания. Ну? Ну, головастая головка, да, да, Александр. Александр, не проверяйте. Он куда-то делся. Он ушел. Давай дозвонимся заново.
4: Но он обещал вернуться, может быть, я не знаю. Александр, вы с нами или нет, или все?
3: Связь как будто пропала, что ли? Да, смотри, нет
4: ну
3: связи.
4: Ну давай, попробуй позвонить. Давай, попробуй. Набирай.
0: Запоминай-ка.
4: Трушня, конечно, та еще. Да, ну пока вы дозваниваетесь до Александра, если вам удастся, я предлагаю... С Айсылу поиграть. Айсылу.
7: Да.
4: Вы готовы?
7: Да, я готова.
4: Давайте, пока у нас до Александра дозваниваются. Ну, либо это будет техническое поражение. Сейчас посмотрим. Ладно, я запускаю таймер. Желаю нам удачи.
0: Запоминай-ка. Умный ум.
7: Умный ум.
4: Ученый ученик.
7: Умный ум, ученый ученик.
4: Вопросительный вопрос.
7: Умный ум, ученый, ученик, вопросительный вопрос.
4: Профессорский профессор.
7: Так, умный ум, ученый, ученик, вопросительный вопрос.
4: Профессорский профессор, давайте сначала. Профессор,
7: да. Умный ум, ученический ученик, вопросительный вопрос. Профессиональный профессор.
4: Во-первых, ученый ученик, а во-вторых, профессорский профессор. Еще раз, сначала.
7: Умный ум, ученый ученик, вопросительный вопрос, профессиональный профессор.
4: Профессорский профессор. Еще раз успеваем?
7: Умный ум, ученый ученик.
4: Все, баста, карапузики.
0: Запоминайка.
4: Ну, я так понимаю, Александр тю-тю.
3: Ты знаешь, так интересно, я ему звоню, а он на кого-то меня променял.
4: Серьезно?
3: Ну да, он
4: с кем-то вот на первое
3: другой.
4: Слово, наверное.
3: А сейчас просто трубку не берет.
4: Ну, получается, у нас... Сколько у вас получилось-то?
3: Ой, Александр! Александр! Я слышу, как вы дышите. Подождите, сейчас я услышу, как вы дышите. Александр, вы в эфире. Здравствуйте еще раз.
6: Вы там... Здравствуйте, а вы здравствуйте. Меня... Связь плохая, все глушит, невозможно.
3: Связь у нас с вами хорошая. Мы поладили вроде даже. Ну что, мы будем еще
4: играть?
3: А подожди,
4: а сколько у вас было-то?
3: Да у нас было два, но у нас там куча времени еще оставалось. И связь нас разлучила.
4: Ну не знаю даже, Александр. Что, попробуйте еще разок?
6: Нет, мы можем даже, если там девушка, в принципе, со мной наравне, мы можем всю первую игру сыграть.
4: Давайте сначала мы все-таки дадим вам возможность, Айсылу, немножечко подавайте, повисим на линии. Ну вот да, есть бывают такие вот технические моменты, что поделаешь. Минуточку я вам сейчас выставлю. Вот это вот сейчас.
3: Ну вы там что-нибудь хоть запомнили, Александр?
4: Сейчас уж не надо.
6: Еще раз.
4: Сейчас уж не надо. Сейчас готов, Александр?
6: Готов.
4: Замечательно. Поехали.
0: Запоминайка.
3: Головастая головка.
6: Головастая головка.
3: Книжные книги.
6: Головастая головка, книжные книги.
3: Знающие знания.
6: Еще раз.
3: Знающие знания.
6: Головастая головка, книжные книги, знающие знания.
3: Солнечное солнце.
6: Головастая головка, книжные книги, знающие знания. Солнечное.
3: Ну, солнечное оно же.
6: Солнце.
3: Да, разумный разум.
8: Сначала надо.
6: Головастая головка, книжные книги, знающие знания, солнечное солнце. И
3: будет разумный разум. Еще раз.
6: Головастая головка, книжные книги, знающие знания, солнечное солнце.
3: Разумный разум, еще раз!
6: Разумный разум, да, вот как доходит до него.
3: Ну все, без разума, что ли?
6: Ну давайте, головастая головка, книги.
4: Время.
6: Да, знающие знания, солнечное солнце и разумный разум.
4: Может, суперигру все-таки?
3: А что у вас сколько?
4: Ну у нас-то было три.
3: А у нас четыре. Ну,
4: а зато в два раза перезванивали. Александр один раз цепочку сначала
3: связь.
4: Не выставлял.
3: Но это связь.
4: И цепочку не сначала выстраивал.
3: Ну, тут как Александр. Я считаю, что Александр победил.
4: Я считаю, Александр может в суперигру сыграть.
6: Да, все справедливо. Все это...
4: В суперигру может, Александр?
6: Суперигра.
4: Суперигра? Вот!
6: Конечно.
3: Ну, давай проводи суперигру тогда.
4: Так, а я не готовился.
3: Вот, а я готовился, но Александр выиграл. Ну, я приготовила суперигру.
4: Молодец какая. Блядечь какая.
3: Все время у меня коллега жулит вообще.
4: Блядечь какая. Александр, скажите, что она молодец.
6: Ну, можно поиграть, еще можно, да?
4: Конечно, можно.
3: Так, смотрите, я даю вам на суперигру, я вам даю поговорку. Я просто люблю, когда все справедливо. Мне кажется, это все несправедливо, но, Александр, вы сами приняли такое решение. Итак, я вам даю поговорку. Я ее не договариваю. Ваша задача правильно ее продолжить. Айсылу, вы здесь?
7: Да.
3: Отлично. Александр, вы здесь?
6: Да, да.
3: Сначала я давайте посложнее дам вам поговорочку, потом уже прям очень простенькую, если никто из вас не отгадает, не продолжит. Хорошо?
6: Хорошо.
3: Айсылу?
7: Да, хорошо.
3: Итак, наука хлеба не просит, а сама...
6: Его носит?
3: Там нет рифмы, Александр, не ищите. Наукой. Да, да, хорошо. А, давайте следующее. Ну, просто совсем простую не хочется давать. Итак, труд и наука – это брат и...
6: Сестра.
3: Молодец.
4: А, ну все, сестра, что ли?
3: Молодец, да.
4: Ну, ладно, вот видишь, как в детстве говорили, Жильда подтвердила. Ладно, Александр, Жильда? Я вас поздравляю.
6: Спасибо, спасибо.
3: А расскажите, в каком районе там связи у нас нет?
6: Да вот на где ферма. Что-то как-то плоховато здесь.
4: Все будет, Александр,
3: пахнет.
4: Не переживайте. Айсулу, давайте передавать привет.
7: Я в первую очередь передаю вам, ведущим.
4: Спасибочки.
7: Своей семье, своим детям, мужу и всем гостям столицы нашего города.
3: Айсулу, а как зовут ваших детей?
7: Данияр и Нияз. Ой, Данияр и Азамат.
3: Да, я так и знала. Тоже большой привет. Нияза передавайте от нас. Звоните нам еще, обязательно участвуйте. Наконец-то вы до нас дозвонились. А пока мы будем поздравлять Александра. Александр.
6: Да-да.
3: Мы слышим, как у вас окна шумят. Прям вы как будто ферму проезжаете. Ферму 2.
6: Вот-вот. Прям угадали.
3: Да, ну я такая. Привет, а кому будете передавать?
6: Передаю привет всем, кто меня узнал. Ребятам с работы. ПМК профмед. Всем, кто остался на работе, ребята, держитесь. Дороги скоро освободятся, все будут дома.
3: Спасибо огромное. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок. А игра «Запоминайка» вернется к нам, наверное, послезавтра.
5: Желтые лампочки.
0: Зеленые тапочки.
5: Красные шапочки.
0: Запоминайка на Бим-радио.
5: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «Кузляр».
8: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в «Кузляр». Восстановите зрение в клинике «Кузляр» с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники «Кузляр».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор программы «Первый тост» на Бим-радио ООО «СКК Строй». Салон напольных покрытий «Квикстеп». Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
10: Отец, чем будем новую беседку красить?
11: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
10: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
12: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
13: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
14: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Да. Татнефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
5: Yo, Dan, it's your boy Brasco.

0: Ну что же, вопросики-то у нас еще остались, кстати говоря. А вопросики-то еще остались.
1: Да.
0: А плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
1: Здравствуйте. Даже спец по рассосу не рассосет эти пробки.
0: Спец?
1: Слушайте, я так понимаю, что
0: отсет.
1: У нас...
0: Отсет.
1: Да? Номер, да? Так.
0: Фи, как некультурно.
1: Ну что, ты сам предложил? Я такая, знаешь... Как там говорят? Дают, ты мне сам всегда говоришь. Дают, бери. Ну, бьют, беги. Ты сказал
0: правильно.
1: Не путать. Я все, перестала путать.
0: Молодец. Поэтому... Быстро учишься. Молодец.
1: Поэтому давай. Так, подожди. Есть еще тут... Мне, кстати, тут пришло сообщение, что это значит. Помнишь, что слово-то на немецком?
0: Да.
1: Вот написали спустя час, что ли.
0: Ну, и как тебе?
1: Ну, ладно, спасибо. Ну, мало ли что написали. Это же написали. Ситуация на дорогах, как в 5 утра. Очень люто. Колом. Ну, это что-то на мужском, я полагаю, да?
0: А вот такой ближайшим родственником динозавров, ныне живущим, является обыкновенный крокодил. А сегодня, кстати, Международный день крокодилов, по-моему, я читал. Всех крокодилов так захотелось поздравить, но они меня не услышат, скорее всего. Вот, знаете, что есть такой праздник, да? Международный день защиты крокодилов. От чебурашек.
1: Сейчас я тебе тут кое-что пришлю интересненько. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Сюда вы можете скидывать ваши вопросы, а мы обязательно будем отвечать. Еще у меня тут что-то творческое настроение навеяло.
0: Серьезно?
1: Совсем скоро продолжим, да. Да.
0: Серьезно?
1: Ну да.
0: Прям серьезно, серьезно.
1: Ну, прям серьезно, прям вот в среду. Я же бываю серьезная по средам.
0: Это вот. Странно, обычно вы такой несерьезный человек, а сегодня серьезный.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: А теперь, как говорится, о наболевшем. Давайте посмотрим, что происходит на дорогах города. К данной минуте обновляем Яндекс.Карту. 8 баллов. Очень серьезные пробки. Рассказываю, где крупные пробки расположились, чтобы вы туда ни в коем случае не совались. Техническая улица, улица Габдулла-Тукая, от модельной улицы до улицы Татарстан, час 51 минута. Ну вот буквально недавно, там ровно 2 часа показывал, я обновил. Ну вот видите, уже на 10 минут поменьше. А Московская улица, от улицы Чернышевского до Татарстан, 41 минута. Улица Сибгат-Хакима, Абсалямова, Татнефть-Арены, 37 минут. Также 37 минут время проезда на Адарацкого от маршала Чуйкова до улицы Читаева. И улица Татарстан, улица Пушкина от Татарстана, от улицы Галиаскара Камала до Профсоюзной улицы, 33 минуты. Ситуация на мостах и дамбах зато хорошая. Вот Ленинская, мост Миллениум-Кирск, свободны абсолютно в обе стороны. Третье транспортное, небольшое затруднение в центр, в 1 балл. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Конечно же, всем желаем удачи в пути. Ну а мы с вами услышимся совсем скоро, буквально через несколько минут. Мы скажем вам здравствуйте в новом музыкальном часе.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Вечернее шоу Трубим. Мы по-прежнему здесь.
2: 19.00.
1: 7 часов, если кто-то вдруг не понял. 7 часов вечера.
2: Здесь Ярославушка.
1: Петр Нежинский и пробки, они все еще с нами. И мы хотим вас поддержать, дорогие водители, не только такси, просто автолюбители. Вы знаете, что мы с вами здесь на 102.8. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Погнали.

0: Мы все еще с вами. Водитель, улыбнись. Водитель, вы улыбнулись вообще? Нет, пожалуйста, отпишитесь нам.
1: Это все было специально для вас. Ребята,
0: мы вас любим.
1: Улыбка, без сомнения, вдруг коснулась ваших глаз. И хорошее настроение не оставит больше вас.
0: Да! Вас любим!
2: Реклама на Бим-радио.
3: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
4: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
8: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Ваш бизнес начинается с деталей. Меню, визитки, наклейки, упаковка, сертификаты, таблички. Все должно говорить о вас красиво. Типография «Золотой лев» создает полиграфию, которая помогает бренду выглядеть уверенно. От разработки макета до готового тиража. Для кофеен, салонов, магазинов, ресторанов, студий, мероприятий и личных проектов. «Золотой лев» – печать, которая собирает образ вашего бизнеса. Телефон 250-02-02. 12+.
14: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.

0: мол, конституция такая. Ха, у нас у всех одна конституция. Вы вообще ее читали? Где там провес?
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Это «Вечерний Трубим».
4: Ну что, все, кто продолжает стоять в пробке, мы продолжаем вас радовать. Кто же мы такие? Ярославушка?
5: И Петр Нежинский. Всем еще раз добрый вечер.
4: А вместе это вечернее шоу «Трубим» на 102.8.
5: Да, и к нам присоединился один человек. Вы все его прекрасно знаете. Он уже бывал в студии «Бимрадио». Это Константин Кинст. Константин, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Константин. Я напомню, для тех, кто, может быть, есть, может быть, такие люди, которые не знают, такой Константин, российский музыкант, автор песен и исполнитель. Ну, как минимум, «Дом зеленый глаз», все вы знаете эту песню, особенно жители Казани.
5: Споем?
4: Да и дальше знаете вы ее. Вот. Вы прямо сейчас сразу хотите с песней начать?
5: Не-не-не, это я в целом.
4: В целом, я не знаю, как
5: Константин. Ну, если лишь бы не работать, лишь бы петь.
4: Вы же не против, если мы, да, как песня отличная, и мы вам с удовольствием. И мы вам с удовольствием, конечно же, ее поем. Ярослав, кстати, поет неплохо.
5: А он помнит, он говорит, я с Ярославой сегодня сяду. Да, Константин?
4: Да. А мы уже поем, что ли?
6: Нет. Я хочу тебя. Мне.
5: А поем? Подождите, да, я на плей не нажал, ничего не снимаю, сижу.
6: Вы мне скажите, да.
5: Сейчас, подождите. Какие послушные мужчины приходят сюда в студию «Бимрадио»? Мне очень нравится.
4: А «Бимрадио» я готов. А какие шустрые, понимаете? Не успел прийти уже, говорит, сразу я хочу тебя.
5: Мне все нравится.
4: Мне все равно, говорит, где ты.
5: Ну все, я готова. Я все открыла, я все снимаю.
6: Ага.
5: Давайте. Хотите?
6: Я хочу тебя, мне все равно, где ты. Я хочу тебя, мне все равно,

0: Ну все, мы распелись, браво.
1: Спасибо, спасибо огромное.
0: Спасибо большое. Вы сегодня пришли, чтобы презентовать свою новую песню, которая про Казань. Она у вас называется «Казань зеленого цвета». То есть она летняя песня про Казань.
2: Да.
0: А будет белого цвета Казань? Ну, к зиме там.
2: Да, зимой приеду.
3: А к осени будет золотого
2: цвета. Вообще, мне кажется, что наш город ассоциируется именно с летом, именно с солнцем, именно с зеленым цветом.
3: Прекрасно.
0: А Татарстан с тюльпанами.
3: Прекрасно.
2: Татарстан с тюльпанами.
0: Хорошо. Да. А вот новая песня, как давно она написана?
3: Что поспособствовало ее написанию? Что вдохновило, опять же?
2: Давно хотел написать про родной город Казань песню. Что-то крутилось в голове. Казань зеленого цвета, Казань, Казань. Потом какое-то время прошло, я забыл, а потом вспомнил. И буквально это родилось 2 месяца назад.
0: Подождите, дом зеленых глаз и Казань тоже зеленая.
2: Зеленого цвета, да.
3: Вы в смысле нашли, да, вот это соприкосновение?
0: Конечно,
2: что зеленый мой любимый цвет получается.
3: Молодец какая. Какая молодец.
2: Это цвет роста.
0: Хорошо, ну давайте вы готовы прямо сейчас представить нам свою новую песню,
2: Константин? Да, но, естественно, в такой аранжировке интересные, но гитара, может быть, не все выразит, правильно?
3: Ну да.
2: Но хотя бы представление какое-то будет первоначальное.
3: Давайте мы с удовольствием послушаем.
0: Подождите. Итак, выступает Константин Кинст на всех утренниках совсем скоро. На всех казанских утренниках. Пожалуйста.
2: Мой город построен. Пардон. Мой город прекрасен и в дождь, и в жару. По ярким проспектам мечтая

0: Казань.
1: Спасибо огромное.
2: Ну, вот же рок, она вообще звучит.
3: Слушайте, в нашей тоже неплохо сейчас прозвучало.
2: А в нашей вообще живой звук, и никто не скажет, ни сумно, ни и-и.
3: Не плюс. Okay. Все руками просто и губами. Да, простите за такое.
2: Все правильно. Никакого интеллекта искусственного.
1: А, вот песня про Казань. Наверное, раз вы чем-то вдохновились, дальше будет больше. Что же у вас по плану? Я знаю, что у вас дуэты какие-то есть впереди.
2: Да.
1: Не есть. Со мной, не случайно?
2: Есть. С вами с удовольствием.
1: Со мной с удовольствием, но не случайно. Но это всегда случайно. Прекрасно.
3: Я вам не мешаю, ребята.
2: Точно, а случайно-случайно, это уже не важно.
1: Ну так расскажите об этом поподробнее.
3: Что за дуэт планируется?
2: С известной певицей российской, со звездой 90-х. Помните? Мой человек дождя, как ты без меня, но приходит ночь. Алена Иванцова, она финалистка шоу «Суперстар».
3: Да, была такая, да.
2: И вот мы решили объединить свои творческие усилия и создать дуэт «Мужчина-женщина», поющие о любви, о жизни и
3: о
2: всем,
3: еще,
2: что нас окружает.
3: О чем еще петь, кроме как не о любви?
1: Ну, смотрите, вот у Алены есть песня «Человек дождя», да. «Белая вьюга».
2: Да, есть.
1: А о чем вы будете петь с Аленой? Вот вы сказали то, что об отношениях.
2: Я могу даже назвать песню, и вы поймете. Да. «Ты тело, я душа».
1: А?
2: «Ты тело, я душа».
1: «Ты тело, я душа»?
2: Да, такая песня у нас есть. Потом «Там, где ты» есть песня.
3: То есть не одна даже песня
2: и
3: у вас.
2: И есть песня, знаете, какая? Как называется? Очень интересное название. Такое необычное, я бы сказал. «Курортный роман».
1: Необычно. А, подождите, вот вопрос. Ты тело, я душа. Вот да, в вашем соленый случае, а кто тело, кто душа?
2: Дело в том, что там перекличка идет. Я тело, ты душа.
1: Потом
2: ты тело,
1: вы.
2: Я душа. Расстилая небо под ногами, разжигая поцелуем грудь. Я хочу любить, не уставая.
1: Я хочу тебя вернуть, я думала.
2: Отдай дыхание мне свое, я слышу пульс. Пей любовь мою от жажды чуть дыша. Ты тело, я душа. Я тело, ты душа. Идет перекличка. Мужчина-женщина, мужчина-женщина.
3: Красиво, красиво.
1: Вот по описанию, знаете, какую красиво. Песню напомнили вы мне? Ты эхо, мы эхо. И здесь вот вы эхо, она эхо,
2: да
1: вы
2: хорошо
1: душа.
2: Напоминай, хорошая песня.
1: Она душа. Если а вы можете нам напеть вот кусочек «Ты душа, я душа»?
2: Конечно,
1: насколько это нежно,
2: конечно,
1: будет?
2: Конечно, конечно. Вот. Вспоминаю нежные мгновения,

0: Спасибо огромное, что зашли к нам сегодня. И подождите, мы не прощаемся. Здесь вот шутки шутками про детские утренники. Светлана написала, у меня дочке очень песня понравилась про Казань, ей 6 лет. Я сейчас предлагаю, знаете, на чем, Петр, я думаю, что вы меня поддержите. Я предлагаю, во-первых, спасибо вам огромное за то, что вы к нам пришли, Константин.
1: Вам спасибо.
2: Всегда приятно вас
1: и
2: видеть.
1: И вам, Петр,
2: всегда
1: спасибо.
2: Студия наполняется прям вот светом. Теплой поэтической энергией.
1: А меня сами ноги несут на Бим-радио.
2: Замечательно.
0: Сегодня они вас, наверное, чуть дольше обычного несли, да?
1: Ну, есть такие моменты, когда не сразу, да. Вот. Не от нас зависит.
0: И я предлагаю на бис еще раз исполнить про песню про Казань.
2: Да, давайте.
0: Вы можете включить сейчас свои видео, скидывать.
1: Давай, снимай.
0: Да, вы тоже, дорогие радиослушатели, сделайте видео и присылайте нам, пожалуйста, нам в канал. Нам интересно послушать.
1: Дорогому любимому
2: городу, да?
1: Городу Казани, но также не менее любимому радио. Бим-радио. Эта песня посвящается...

0: Браво! Браво!
1: Вот это эфир, вот это огонь, вот это Бим-радио, вот это Казань.
0: Ну что ж, давайте напомню вам еще раз. У нас в гостях был Константин Гинз с презентацией новой песни. Ну, я так понимаю, что можно ее уже, да, на всех площадках там где-то найти, послушать, подписаться.
1: Она, кстати, выпущена.
0: Все. Вот, вот, ребята, с удовольствием слушайте отличную музыку, конечно же, вместе с Бим-радио. Еще раз огромное спасибо.
2: Спасибо,
0: удачи. Очень душевно. Спасибо.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Royal Villa at Grand Resort, Афины. Площадь 1200 квадратных метров. Особенности: бассейн с подогревом, парилка, собственный пляж, дворецкий, повар, фортепиано, а к нему и пианист. Цена номера в сутки – $50,000.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
6: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф». Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. И сейчас здесь действует акция на пластику груди под ключ всего за 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже включены. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио. Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня. ООО «Аквапарк Сувар», УГРН 112-169-003-3255-0+.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

Немного полезной информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о «Доктор Цито» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК-наследие.
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Зеленого цвета Казань, Казань. Вот как теперь с этим спать вообще?
4: Но дождик-то завтра.
3: Казань, Казань. Итак, давайте о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент, плюс 18 градусов. К вечеру плюс 17, пасмурно, небольшой дождь. Завтра в четверг, 18 июня, днем плюс 20 градусов. К вечеру плюс 18. Две капли, одна. И ночью, кстати, сегодня гроза, имейте в виду. Год назад в этот день в Казани. Что там сегодня? Какое число у нас? 17-е, что ли?
4: Да-да.
3: Плюс 19 градусов было, к вечеру плюс 12, и было облачно, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
5: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост». Спонсор программы «Первый тост» на БИМ-радио ООО «СКК Строй». Салон напольных покрытий «Квикстеп». Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.

0: Зеленый, правда, красивый цвет, благородный. Давайте, что, будем поздравлять? У нас же вечерний тост получается.
1: Это вечерний тост. Будем открывать группу Бимрадио Казань ВКонтакте. Опять же, Казань. Да, и будем смотреть тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Не просто смотреть, но еще и поздравлять. Но я тут смотрю, мне надо все обновить, потому что тут какие-то люди, у которых сегодня точно нет дня рождения.
0: Давай ты начни пока. Давай, я расскажу вам о номере телефона волшебном, пользуясь которым вы можете невероятно волшебно. Как вот этот приятный баритон. Поздравить своих родных и близких. 2-930-800 звучат эти заветные цифры. 2-930-800 в будние, пожалуйста, и в рабочее время. То есть с 10 до 17.00 желательно позвонить, если вы хотите как-то удивить своих родных и близких. А их надо удивлять. Безусловно, надо. И делиться теплом своего сердца. Действуйте. 2-930-800.
1: Ну, давай. Хотя бы так. Аленочка Надеждина открыла группу Бимрадио Казань наших именинников. Аленочка Надеждина, Наталья Александровна, Иришка Зимина, Анастасия Петровна, Светлана Сабитова, Евгений Фролов сегодня отмечает свой день рождения. Вера Боговеева, 40 лет сегодня отмечает девчонка. Екатерина Евдокимова, 37 лет. Маша Флегонтова, Равиль Садыков и много-много каких-то значков, ну, типа доллары там у него. Вот. И Гульнас Шакирова также сегодня у нас именинница. Дорогие наши, пусть солнышко светит ярче, чем кажется, особенно в трудные минуты. А вообще, пусть вот трудных минут у вас жизнь будет как можно меньше. Мы вас очень любим, ценим, с днем рождения, будьте здоровы. И, конечно же, ура!
0: По традиции еще и расскажу, с кем из знаменитостей вы родились в один день. 17 июня на свет появились поэт Михаил Светлов, писатель Виктор Некрасов, актер Петр Меркурьев, певица Жанна Бичевская, актер Николай Еременко, классный актер, кстати, старший, актриса Александра Захарова, актер Дмитрий Шевченко, ну тут, как всегда, конечно, говорят и многие-многие другие, я так перелистываю, прям, знаете, такие нормальные эти многие другие. Вот еще одного народного артиста увидел — Игорь Кащенко. А я еще видел, сын Децела, кстати, сегодня свой день рождения отмечает. Мало того, Игорь Стравинский родился в этот день. Русский композитор, один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры 20 века. Если не слушали Стравинского, исправляйтесь обязательно. Из других вот музыкантов направления, да, кого можно еще выделить. Ну, я сказал, да, что в этот день вот сын Кирилла Толмацкого отмечает свой день рождения. Толмацкий, скажем так, младший. Пошел по стопам отца, тоже хип-хопом занимается. Молодец.
1: Но я где-то видела, что он не любит работать, говорит, что он не создан для работы, и его обеспечивает его девушка. Ну, я читал, правда, не знаю.
0: А это уже, знаешь, его выбор. Ну, вот, что же я могу сказать. Еще Ричард Хайнд родился именно сегодня. Это бывший, правда, барабанщик шотландской группы Texas. Вы можете сказать, что за группа такая? Вообще не знаем. Ну, Техас какой-то, что ли? Все вы ее слышали. Давайте-ка я вам напомню.

0: Вечерний Трубим.
1: Две минуты. Слушайте, чтобы, может быть, случилось чудо. А что за две минуты можно успеть сделать?
2: Много что.
1: Ну, например.
2: Много что можно
1: успеть. Ну, выспаться-то явно не успеешь.
2: Ну, за две минуты не успеешь, наверное. Да, не успеешь. Но вот в экстремальных ситуациях же, говорят же, что время замедляется. И вообще ученые приходят к такому выводу, что время — это такая история относительная. Вот у нас ушел профессор, он бы нам сейчас рассказал.
3: Как подождите.
2: Поэтому иногда две минуты — это может быть и вечность, а может быть прям одна секунда, понимаете ли. Да, я просто хотел сказать, что прям чудно сегодня у нас эфир, несмотря на то, что вот такие были тяжелые трудности в городе с пробками. Я, кстати, сейчас посмотрю, что у нас там. Вроде полегче стало.
1: Что, пешком пойдем с тобой?
2: 4 балла, местами затруднения. Уже как-то стало полегче, ребятушки. Молодцы, что были с любимой радиостанцией вместе. Мы не прощаемся, конечно же. Не прощаемся еще.
1: Нет, вот. Еще, кстати, знаешь, что надо было? Вот сегодня люди, помимо всего прочего, в следующий раз, когда будут такие большие пробки, но они когда-нибудь все равно будут, нужно просто, чтобы вы, дорогие радиослушатели, слушатели, писали нам песни, которые хотите послушать в этих самых пробках.
2: Да, может, мы еще гитару припрем и вам ее сыграем.
1: Мария,
2: а что?
1: Мария.
2: Хорошую песню вспомнила.
1: Да, Блонди, хочу послушать. Хочу. Две минуты прошло. Хочу. А давайте послушаем Блонди, Мария. А, кстати, на переводилку еще нам песню надыбала на пятницу. А еще нам как-нибудь, ну не сегодня, нужно еще народную песню. Люба, брасы, Люба!
2: Сегодня-то мы уже вряд ли успеем.
1: Нет, сегодня,
2: конечно,
1: много пели уже, все, что-то как будто это уже... Надо уже все. Ну, надо все это. Завтра нас не будет сразу, кстати, хочу напомнить всем, да. Завтра нас с Петром здесь не будет.
2: Мы немножечко хотим отдохнуть, но будут другие ведущие. Вы уж, пожалуйста, их тоже любите и...
1: Привет нам передавайте, девайте. Вот прям сообщение через сообщение.
2: Давай, песню. Ты же хотел песню?
1: Хочу.
2: Пожалуйста.
0: Тим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
2: Мне все удобно.
1: Вы хотели сказать «удобно»?
2: Нет.
3: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
4: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на нас.дом.рф.
5: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
6: Врываемся в лето с максимальными выгодами. Новая «Лада» от 729 600 рублей. В наличии у официального дилера «Лада» «Канавто». Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Классик» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Акция действует до 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавто».
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайтхи и астропрогноз на сегодня. Овны, рассчитывайте только на себя. У вас временно не будет материальной поддержки со стороны. Тельцы, принципы морали, возможно, отойдут на второй план. Главное сейчас для вас будет достижение цели, не задумываясь о средствах. Близнецы, день чреват любовными переживаниями, возможно, разочарованиями или, наоборот, открытиями. Раки, вы будете очень ранимы в этот день. Чтобы избежать ненужных переживаний, отключите телефон. Львы, используйте свободное время с умом. Придумайте себе разнообразный и интересный досуг. Девы, звезды советуют заняться своей внешностью, посетить салон красоты или спортзал. Весы, другой на вашем месте при данных обстоятельствах давно бы взорвался, но вы будете настроены миролюбиво. Чувство юмора – ваш вечный помощник. Скорпионы, есть угроза для семейного благополучия. Попытайтесь свести бытовые конфликты к минимуму. Стрельцы, придется сделать выбор, что важнее – ваше собственное или чужое благо. Козероги, не тратьте время зря на свидания и убеждения. Вы заслужили возможность делать то, что хочется именно вам. Водолеи, не ищите приключений, они могут оказаться не обязательно приятными. Рыбы, вам надо объявить бой однообразию, оно, конечно, утомляет, а у вас есть все, чтобы день превратился в череду приятных новостей. Это был гороскоп на сегодня, всего доброго!

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Промчались 3 часика, как одно мгновение. Не успели глазом моргнуть. Столько людей, кстати, сегодня в студии побывало. Это так здорово и так весело всегда. И еще один пришел. Вот сидит в телефон.
5: Че пришел, друзей нашел?
4: Утыкался.
6: Я шел пешком.
4: А и 40.
5: Вау!
4: Вы вспомнили, вспомнили, Игорек, уважаемый нас, как это ходить пешком?
5: Слово
4: да?
5: Пешком.
4: Это
6: пешком,
4: прекрасно.
6: Коленки хрустят.
5: А ты помнишь слово запонки?
6: Запонки.
5: Антресоль.
6: Да.
5: Антресоль, запонки, пешком.
4: Антрикот.
6: Ну и сервиз, который нельзя трогать.
5: Пешком.
6: Пока. Пешком. А сервиз уже не впечатляет.
4: Антрикот.
6: Никого. Антрикот?
4: Да.
6: Ну это как, ну ладно, про кота я люблю все.
5: Трико.
6: Вообще.
5: Это что-то
6: трико.
4: Подожди, мы сейчас это, как бы твою адекватность проверяем. Ты же пешком сегодня ходил. Ты же за столько лет первый раз прошелся пешком, с чем мы тебя и поздравляем. На самом деле, к нам, помнишь, приходила очаровательная гостья флибола, которая рассказывала.
5: Ильсияр.
4: Ильсияр, да. Если вы нас слышите, Ильсияр, пламенный вам привет. Вот она говорила, что пешком ходить очень полезно, действительно, потому что на икры это самые сильные мышцы, вот, да, они качают кровь к сердцу. Поэтому, Игорек.
6: Какой театр у нас красивый.
4: Ставьте вы иногда машиночку куда-нибудь в парке, ходите пешком.
5: Главное, в кармашек записочку с адресом и как тебя зовут.
6: На всякий случай.
5: На всякий.
6: Ну, тогда на шатырке в баночке можно, хотя опасно.
5: В общем, Игорь Никитин далее остается здесь, конечно же, чтобы провести программу «Привет, приветов». Какие-то новости, я думаю, вам зачитает интересненькие. Расскажет, как он прошел пешком, сколько пульс у него поднялся, как долго он потом отдыхивался.
6: Вот а вы на можете... лестницах так же практически, как сейчас пешком прийти.
5: Да, Махмуд тоже так говорит, да. Петр, спасибо вам большое за эфир.
4: Дорогие, взаимно, взаимно.
5: Дорогие дорога. Наши радиослушатели, завтра вечернее шоу «Трубим» мы не будем говорить, кто проведет. А, это будет
6: сюрприз.
5: Это будет сюрприз большой, да.
4: Отдельное спасибо хотим сказать Фаату, который еще тут эпистолярным жанром нам на поэтический эпос написал про нас с тобой, Ярослава. Спасибо большое, Фаат, очень приятно.
5: Ты не зачитаешь, что ли?
4: А ты хочешь, чтобы я зачитал?
5: А я не видела. Ну, в смысле, не дочитала.
4: Пожалуйста. Голоса, что согревают город, вспышками ложатся на FM. Ярослава, твой вокал и норов дарят легкость и красу для всех. Петр Нежинский, мастер тонкой шуткой, держит пульс Казани на волне. С вами пролетают, как минутки, часы будней в утренней стране.
5: Yeah.
4: БИМ-радио звучит светло и гордо, когда в эфире этот яркий дуэт. Вы создаете музыку аккордов, которой в целом мире боль. Больше нет.
6: Браво!
4: Спасибо.
6: Браво!
4: Спасибо, Фа.
5: Спасибо, спасибо. Спасибо всем за то, что этот вечер провели с нами. Пробки рассосались. Мы тоже отсюда будем потихонечку высасываться.
4: Всем хорошего вечера.
5: Берегите себя, целуем, любим. Пока. До пятницы.
4: Пока.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани. Shine bright like a diamond.

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Нам всем действительно нужно сиять, как бриллиант от Рианы на Бим-радио. Ну, надеюсь, так есть. Хотя бы несколько раз в неделю вы улыбаетесь себе в зеркало и говорите: какой же я прекрасный человек, а? И сколько же добра и позитива я несу людям. Всем доброго вечера, Игорь Никитин на микрофона. Конечно, впереди музыка и не только. Ну, а в 21.00 будем передавать ваши яркие, особенные и пламенные приветы. А пока что будьте просто наготове. Всем здравствуйте и доброго вечера.
2: Телефон рекламной службы Бим-радио 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
3: Лето. Любимой волне.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Хотите оформить нашу скидочно-бонусную преференциальную карту серии Gold Premium Ultra Platinum?
1: Что она дает?
0: Ну, смотрите, она будет валяться везде, мешать и бесить вас, а когда вам понадобится, вы ее не найдете.
1: Ну, давайте.
0: Да это какой-то...
2: А вот этого не надо, не надо.
0: Соусы пилявы! Соусы пилявы!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

0: сколько же вообще лет этой песни? Руки вверх, на Бим Радио. Ну, вообще, да, его песни, по крайней мере, из поколения в поколение, как я понимаю, переходят. Но об этом, я так думаю, что совсем скоро мы узнаем, буквально на следующей неделе выпускные. Но я знаю, что «Седую дочь» точно любят многие-многие дети. И все эти иногда старые песни периодически обновляются в разнообразных классных кавер-версиях. И, в общем-то, остаются и продолжают быть вместе с нами. Здорово, здорово. Я считаю, что и музыкальную историю тем самым мы тоже передаем из поколения в поколение. Ну а пока мы тут разговариваем, говорят, что в Москве должны запустить беспилотное такси. 200 автомобилей должны выйти. Вообще очень интересно. По крайней мере, у нас в Иннополисе, наверное, протестировали и тем самым уже уверены. Посмотрим, как у них это все получится. Самому интересно.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Твой дом.
0: И, в общем-то, остаются и продолжают быть вместе с нами. Здорово, здорово. Я считаю, что и музыкальную историю тем самым мы тоже передаем из поколения в поколение. Ну, а пока мы тут разговариваем, говорят, что в Москве должны запустить беспилотное такси. 200 автомобилей должны выйти. Вообще очень интересно. По крайней мере, у нас в Иннополисе, наверное, протестировали и тем самым уже уверены. Посмотрим, как у них это все получится. Самому интересно.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Твой дом у озера и леса в

0: утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2-930-800.
3: Наслаждайся летом с BIM Radio.

0: Шедевр, музыкальный шедевр, который до сих пор поем, который до сих пор зажигаем на ваших смартфонах фонари. Но заглядывая в новости, по крайней мере, Путин в Новом театре Камал назвал Казань олицетворением культурного многообразия России. Ну, слушайте, я прям очень горд, что у нас в Казани проходят разнообразные саммиты, мероприятия и не только. Есть, конечно, да, сложности с передвижением на автомобиле в некоторых местах, но, как правило, чаще всего мы все в курсе этих событий. Ну, а радость в том, что саммит собрал лидеров и глав правительства всех 11 стран объединения. Ну, а пробки есть еще. Небольшие, конечно, но Яндекс карты говорят нам о том, что 4 балла. Сейчас местами затруднения. Ну, а на 44 минуты вы зависнете, да, на Оренбургском тракте, улице Павлюхина, от Хадид Акташа до Назарбаева. Но я так посмотрел на карту, вроде улица Тукая, наша любимая, едет, проезжает, старается. Но да, в объезд домой теперь только так, судя по всему. На Фермском шоссе от Оренбургского проезда до Оренбургского тракта за 21 минуту должны будете преодолеть. Татарстан, Пушкина тоже затруднено. От Наримана до Дзержинского 18 минут. По Ершову от Обжалилова до Вишневского 13 минут. 12 минут на Чистопольской от проспекта Имашева до улицы Адаратского. В общем, такие интересные новости. Ну и, как вы знаете, много-много-много-много перекрытий в городе сегодня. Это уж точно. Вот пишут, Ершова до Корстена перекрыто. Но там периодически, видимо, открывают, чтобы проехали делегации, и потом опять закрывают. В общем, не знаю, я на метро приехал, пришел пешочком. Главное, пораньше получилось выйти и прогулялся, и, в общем-то, красотой немножечко понаслаждался. Благо, пройти можно. Это самое главное.
1: Китайская народная мудрость гласит, человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Интересный гудбай. Ну вот, слушатели тоже пишут. Уже 30 минут стоим по Ершова до Корстена перекрыто. Ну да, а надо проехать, а объезжать далеко получается. Ну пока так. Пока оно так. Главное, есть мы, Бим-радио. Можно будет и через 20 минут привет передать. Кстати говоря, нашел интересную новость, что найден способ вернуть уведомление от мессенджера Max на устройство с iOS. В общем, тут прям даже инструкции есть. Вы мне только напишите, кто-то попробовал или не попробовал, в курсе этой новости или нет. В общем, как только они удалили Макс из магазина приложений App Store, мессенджер лишился уведомлений. Но, в общем, сейчас способ, говорят, есть. У меня, конечно, нет такого и возможности, потому как у меня телефон на другой платформе. В общем, говорят, что нужно открыть сайт web.max.ru в браузере Safari. Нажмите на три точки в нижней части экрана. Выберите «Поделиться», «Показать Польше». Нажмите «Добавить» на экран «Домой» и подтвердите действие. После этого на экране появится иконка Max. Это веб-версия мессенджера, от которой вы будете получать уведомления. Открывать при этом можно полноценное мобильное приложение, а не веб-версию. Чтобы уведомления приходили, нужно открыть веб-версию, зайти в свой аккаунт, разрешить сайту присылать пуши. При нажатии на уведомление на iPhone откроется полноценная версия Max, если ранее оно было установлено. В общем, пробуйте, проверяйте. Про результат тоже мне, пожалуйста, потом расскажите. Просто действительно интересно, если оно так будет работать, это будет очень круто и здорово.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, рассчитывайте только на себя, у вас временно не будет материальной поддержки со стороны. Тельцы, принципы морали, возможно, отойдут на второй план. Главное сейчас для вас будет достижение цели, не задумываясь о средствах. Близнецы, день чреват любовными переживаниями, возможно, разочарованиями или, наоборот, открытиями. Раки, вы будете очень ранимы в этот день. Чтобы избежать ненужных переживаний, отключите телефон. Львы, используйте свободное время с умом. Придумайте себе разнообразный и интересный досуг. Девы, звезды советуют заняться своей внешностью, посетить салон красоты или спортзал. Весы, другой на вашем месте при данных обстоятельствах давно бы взорвался, но вы будете настроены миролюбиво. Чувство юмора – ваш вечный помощник. Скорпионы, есть угроза для семейного благополучия. Попытайтесь свести бытовые конфликты к минимуму. Стрельцы, придется сделать выбор, что важнее – ваше собственное или чужое благо. Козероги, не тратьте время зря на свидания и убеждения. Вы заслужили возможность делать то, что хочется именно вам. Водолеи, не ищите приключений. Они могут оказаться не обязательно приятными. Рыбы, вам надо объявить бой однообразию. Оно, конечно, утомляет. А у вас есть все, чтобы день превратился в череду приятных новостей. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго.
0: Летнее настроение с БИМ-радио.
4: Космос — это синяки.

0: Мод, конечно, тот же красавчик. Чего только под его песни обычно не увидишь, не встретишь в наших интернетах. В общем-то, да, и в любви признается, и замуж зовут. В общем, интересный он персонаж, интересный человек. Ну, а я, в свою очередь, просто обязан вам напомнить, давайте держать связь. В общем, вы передаете ваши особенные приветы. Вы пишете мне сообщение, как провели день. Возможно, да, можно это сделать с помощью Telegram по привычной, может быть, вам схеме. Можно это сделать через Messenger Max, как уже, вроде бы, тоже уже привыкли. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это номер, куда следует отправлять ваши сообщения. Вспомнил я тут вдруг про SMS. Ну, мало ли, буду тоже поглядывать, периодически открывать. Еще, наверное, нужно рассказать вам про сайт и приложение BIM-радио. Кстати, да, приложение работает. Вот я не знаю, в белом списке он работает или нет. Надо проверить, кстати, будет обязательно. А то я привык, если в автомобиль просто включаешь, и все нормально. Там работает точно. Ну и там есть специальная кнопка «Передать привет». Все, пишите, действуйте. Я на готове практически уже получаю, принимаю, вижу, подсвечиваются ваши послания. Ну а пока что давайте еще немножечко музыки добавим, что ли, перед тем, как начнем.
1: Мое любимое радио – это BIM-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, давайте начинать. Буду читать ваше послание, ваше сообщение. Мы тут с Андреем Анатольевичем пытаемся разобраться. Ой, нет, не с ним, а с Артемом. Господи, да бог ты мой. Хотел перепутать. Ну да, я тут боюсь пропустить еще ваше сообщение, чтобы уведомления на iOS вдруг работали. Но тут, видимо, надо глубже копать, ковырять, смотреть. Такая вот тоже интересная история есть, присутствует. Так, контакт, координаты, +7 927 242 128 для текстовых сообщений в Telegram или в Messenger Max. Также для текстовых сообщений есть приложение Бим Радио, есть сайт Бим Радио. Ну и вы, наши слушатели, тоже есть и понаписали там тоже много всего. Привет, красивые девушки Казани, Ярославушки. Ну, видимо, это вот наши самый большой привет улетел. Добрый вечер. Передайте большой привет Денчику, наверное, да, и Ильназею, и и всей группе Болталки, видимо. Кстати, да, кто еще не в Болталке Бим Радио, приглашаю вас. Есть у нас таковая в Максе. Если кому-то нужна ссылка, напишите. Также +7 927 242 128 отправлю вам. Вот. От Эдуарда, кстати, этот привет прилетел. Ведущим Бим Радио тоже большой привет. Что-нибудь веселенькое, танцевальное. Тут уже назаказывали мне огромную кучу песен, поэтому будем тихонечко слушать. А я-то знаю, что вы отсюда точно никуда не денетесь и в любом случае услышите. Так, Светлан пишет: здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям, сыну, доченьке, всей Казани, отдельно Бим-болталки от Светланы большой привет. Вот я про седую ночь, видимо, говорил, она вот ее и заказывает. Что нового? День прошел на работе. Ну, хорошо, что вас не коснулось. Это наше... жизненная городская суета с перекрытиями, не перекрытиями. Ну, вообще, просто запланировать заранее выход, наверное, да, как я сегодня даже пешком прошел. Вообще здорово очень. Так, полезная информация впереди. Ну, чуть-чуть, совсем немножечко. Юрий Штунов по плану. Вот. И еще начитаю ваших сообщений.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73 0+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Вдогонку сообщение тут тоже. Привет, Бим, привет, Казань. Песню очень хочется послушать. Тут и Лепс, и Розенбаум, и Кобзон. В общем, такая вот она. Интересно, застольно. Яшка, судя по всему, написал сообщение, а дальше вот я не смог расшифровать, что написано. Ну, в общем, наслаждайтесь.

родные. Нас живых еще не так мало. Поднимем руки.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, продолжаю врываться в эфиры ваши приемники музыкальные и радовать песнями. Сегодня разнообразный такой огромнейший музыкальный выбор у наших слушателей. Даже самому интересно, некоторые песни я вовсе не знал. Например, вот предыдущую. Так, Ксения пишет: добрый вечер слушателям и сотрудникам любимого радио. Огромный привет бим-болталке. Передаю себе большой привет. Я молодец, справилась в этом дне со всеми задачами. Ксения, вы молодец. Что запланировано, когда исполнено, себя чувствуешь на все аж 250. Правда, физически чуть-чуть устаешь, но ничего, на это нам и необходима ночь, ну и ужин, чтобы набраться сил и готовиться к завтрашнему. Денис, счастье мое, огромный тебе привет и приятного завершения этого дня. Поставьте, пожалуйста, «Лебединую песню». Да, да, будем ее слушать. Приготовились. Ну, я приготовился, как минимум. Так, ага. Добрый вечер, любимый радио. Хочу передать привет всему Бим Радио, всем своим друзьям. Заказать песню «Матушка Земля», пишет Дима. Также передаю привет Светлане и Максиму в болталке. Еще большой привет Ксении. В общем, всем, кто находится в этом чате, всем большой привет от Димы. Так, Анастасия, правда ли это? Правда ли? Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, моему мужу Алексею. Поставьте песню «Алешенька». Слушайте, вот уже матушку землю приготовил я. Ну что ж делать-то теперь? Так вот не выйдет все сразу, все вместе. Так, привет, Бимчик. Можно, пожалуйста, Михаила Шафутинского что-нибудь? Да, понял. Да и возможно, да. Сейчас что-нибудь подберу такое максимально популярное, возможно, или знакомое для всех, пишет Макс. В общем, всем большой привет. Надо смс же проверить еще. Вдруг кто-нибудь черканул. +7 927 242-102-8. С помощью приложения, сайта Бимрадио, пишите в Макс, пишите в Телеграм. В общем-то, давайте слушать песни, которые я тут наобещал.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, движемся дальше. Доброго всем прекрасного вечера. Игорь Никитин, микрофона. И, ну, если кто не знал, на всякий случай, я так думаю, представлялся в самом начале или нет. Вроде как будто нет, но ладно, лица-то все равно все знакомые, как ни крути. Привет, Бимка, любимка. Привет всей Казани, Бим-болталки. Теперь букву «Л» стали выделять, да? После болтанки, или как она там была, не помню. Огромный салямщик всем. Ксения Сергеевна, душа моя. Смайлик с обнимашками. Побыстрее до дома доберись. И песню просит Мелани Си. Я вот с произношением боюсь как бы не запутаться. Слушайте, ну 5 минуточек. Ого-гошеньки, вы попросили, Денчик. Прям мастер песен. Ну ладно, бывает. Тезка, привет большой. Игорь пишет: привет, Бим. Передай, пожалуйста, большой привет всем таксистам Казани. Поставьте что-нибудь из Михаила Круга. Есть ли оно у нас, интересно? Я тут Шафутинского нашел «За милых дам». Интересная песня, кстати, получается. Ну ладно, поищу, посмотрим. Добрый вечер, Игорь. Хотел бы заказать для своего мужа и доченьки песню «Тала-тала». Сидим сейчас на даче, слушаем на свое любимое радио. Ирин пишет: «Сду». Теперь букву «Л» стали выделять, да? После болтанки, или как она там была, не помню. Огромный салямщик всем. Ксения Сергеевна, душа моя. Смайлик с обнимашками. Побыстрее, да, дом доберись. И песню просит Мелани Си. Я вот с произношением боюсь как бы не запутаться. Слушайте, ну 5 минуточек. Ого-гошеньки, вы попросили, Денчик. Прям мастер песен. Ну ладно, бывает. Тезка, привет большой. Игорь пишет: привет, Бим. Передай, пожалуйста, большой привет всем таксистам Казани. Поставьте что-нибудь из Михаила Круга. Есть ли оно у нас, интересно? Я тут Шафутинского нашел. «За милых дам». Интересная песня, кстати, получается. Ну ладно, поищу, посмотрим. Добрый вечер, Игорь. Хотел бы заказать для своего мужа и доченьки песню «Тала-тала». Сидим сейчас на даче, слушаем на свое любимое радио. Ирин пишет: «Здорово». Ну, слушайте...

0: нас, интересно. Я тут Шафутинского нашел, «Зами Махдам». Интересная песня, кстати, получается. Ну ладно, поищу, посмотрим. Добрый вечер, Игорь. Хотел бы заказать для своего мужа и доченьки песню «Тала-тала». Сидим сейчас на даче, слушаем на свое любимое радио. Ирин пишет: «Здорово». Ну, слушайте, когда отпуск? И сегодня дождичек немного прошелся по республике и по Казани тоже. Я думаю, свежо у вас там сейчас точно. Добрый вечер, Игорь. Поставьте, пожалуйста, песню «Стоп-музыка». Надо поискать. Не могу сказать, да или нет. Готовлю завтраки к завтрашнему дню. Ого! Дню рождения сына даже. Заготовки и не завтраки. Я тут начал один глаз, потому что спрятался за микрофоном у меня. Слушаю вас. Привет всем слушателям любимого района или радио. Сейчас вот кто заговаривается, Гульнара? Скажите, пожалуйста. Болталки тоже большой привет. Мне большой привет. Вот. Доделаю дела и к вам приду в чат. Это угрозы, видимо, в сторону болталки сейчас звучат от Гульнары. Вот. Хорошо. Так, с сайта прилетело что-то. Точнее, из приложения. Скорее всего, привет-привет. Все болтанки, привет. Ведьмочка вернулась. Хи-хи-хи. И смайлик, который закрывает рот. Можно поставить песню «18 мне уже». Ну, вот такая вот она у нас, Наталья. Всегда 18 – это всегда хорошо. Вот. А песенку надо будет поискать. Вот сейчас назаказывали. Когда мне теперь все это исполнять? Я даже не знаю. Можно по кусочку самому лично, но вот так. Вот. Да, слушателям любимого радио, пишет Гульнара. Да я тоже иногда быстро вот читаю, видите, взял и решил день рождения сына завтрашний переделать в завтрак зачем-то. Хотя завтрак тоже можно заготовки какие-то сделать. Потом раз и все.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: за милых дам.
1: Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.

0: Денчик тут назаказывал нам бесконечные музыкальные песни. Ну, видимо, сам наслаждается. Ручками тут в разные стороны такой. Воу, вечером на Бим-радио. Продолжаем. Привет-приветов.
1: Привет-приветов на Бим-радио.
0: Чего тут хочется рассказать? Номер, напомню, на всякий случай, вдруг вы слушаете тихонечко и не знаете, как же улыбку доставить человеку с помощью прямого эфира Бим-радио. Просто передать привет мне лично, смайликов тут наставить на всякий случай. Плюс 792-72-42-28. Пишите в Макс, пишите в Телеграм, пишите с помощью сайта и приложения. Я даже, кстати, Михаила Круга нашел. Вообще удивительный я человек, либо, в общем, так как-то случается. Ирина, я вас огорчаю, Тала-Тала, вот песню не нашел, есть выбор разнообразный еще песен. Здравствуйте, Бим-радио, пока мы едем домой из деревни, включите мелодию дождя. Слушайте, не нашел тоже такой песни, там только, видимо, в виде бродяги что-то есть, скорее всего, но и это тоже не точно, как минимум. Димка пишет: привет, привет, я помню этого кадра, и так сойдет, да? Оттуда же это или нет? Может быть. Может быть, и я лично перепутал. Так. Добрый вечер, Бим. Хочу передать привет в Гарри Сити Сафиным, Зуфару и Альфие. Они отдыхают на даче. Пусть погода немного мокрая, но настроение должно быть хорошее и теплое. Привет от Рамиля и Натальи. Вот такое вот. С просьбой песни тоже есть, видимо. Но пока я тут буду накручивать другие еще песни. Надеюсь, что все, мы с вами сегодня успеем.

Я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну, понаписали. Пока есть время, конечно же, я продолжаю с удовольствием. Хочу передать привет Ильфату с РМК группы, пожелать хорошей смены. Поставьте, пожалуйста, Зиверт. По-моему, такой песни, кстати, я не смог найти. Не знаю, может быть, найду, а может быть, не найду. Ничего не обещаю. Помощник, судя по всему, передает сообщение. Но вы накатали. Да-да-да. Так, Максим пишет. Бьянка у нас сегодня уже была, честно говоря. Всем болтунам, Болтушкам большой привет передает. Так, привет, Бим. Бим, Чики, я вас люблю, ваш кошечка. Это для девочек, да, послание, я правильно понимаю? Вот, тоже просит песню в исполнении Натали. Вот, а, вон оно чего. Я вот не помню, кто поет, надо вспоминать. Привет, Бим Радио. Хочу поздравить супругу Лилию Фаридовну с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов. Супруг Ильшат и от родных и близких, судя по всему, пожелания. Давайте я вам тоже пожелаю огромного здоровья с исполнениями желаний. И пусть все загаданное всегда происходит, чтобы никто не мог вас побеспокоить лишнего ни в коем случае. Только с хорошими, позитивными словами, новостями и не только. Так, ага. Димка, большой привет болталке передает. Можно, говорит, трек Шумахера. Вот вы вспомнили. Вот, а я нашел, кстати, я искал. Болталка рулет, пишет Денчик. Дима пишет, хочу передать привет своему лучшему другу Исламу из Апасовского района, который закончил в этом году школу. Рад и свободен. Уже, неужели, уже закончил? Действительно, правда? Мне казалось, как будто еще экзамены идут. Так, Игорь пишет, Рауф, привет, любимый ведущий. Красавцам и красоткам болталки большой привет. Любимой радиостанции привет еще всем, кто меня узнал. Привет, любимой Казани. Привет водителям такси, железных нервов, жирных заказов. Ну, сегодня такси, наверное, ездит очень аккуратно, да? Большое спасибо за эфир. Желаю шикарного вечера и суперского настроения. Вот, с песней тоже я все понял. Вижу и пока не вижу... А, нет, вижу, есть возможности еще немножечко. Те, кто вдруг не услышал свои песни, я их просто, может быть, еще не донашел или не довключил. Или, может быть, у нас их нет просто. Надеюсь, за 15 минут мы с вами что-нибудь доуспеем. А то я, как всегда, даже попрощаться потом забуду. Или не смогу. Нет, не забуду. Нужно уж. Нужно уж, как ни крути, вам пожелать доброй ночи заранее. Но это чуть позже.
0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
2: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's! Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schумacher ist Weltmeister.
1: Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты свой.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Все, мои дорогие, прекратите засыпать меня песнями, не хватает места. Все, все, все, ушло уже. Так, Димка довольный из Шумахера. Игорек, привет, давай Каджишеву напоследок. Не успею, скорее всего, все. Всем добрый вечер, Бим, желаю всем хорошего настроения. Надеюсь, по цвету вы сейчас понаслаждались, да? А то чего-то я тут не зачитал сообщение, а песню приготовил. Видимо, просто открыл и не заметил о том, что сообщение-то прочитано. Ее же потом найти надо будет среди ваших огромных сообщений. Привет, Бим! Хочу передать привет семье и родным, а также поздравить с днем рождения Лилию. Поставьте песню «Экспонат». Лилия, с днем рождения. Вас же поздравляют или нет? Все, весь день. Слушайте, но я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на 1000 карат у нас пока еще вот не допоявилось. Поэтому есть в исполнении Ленинграда. Вот не знаю, какая вам нужна. Вот здесь вопрос сложный, действительно. Так, Натали в исполнении Лепса обещал. Вот она, да, нашел. Вот, слушайте, балдеть, наслаждайтесь.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Все, прощаться вышел, выхожу. Дима благодарит за эфир, желает спокойной ночи. Я вам тоже пожелаю спокойной ночи. Сейчас вот действительно надо понять и решить, куда ближе шагать, на кольцо или на Сукон, на Слободу все-таки. Спасибо всем большое за ваше сообщение, за приветы всех. Ну что, благодарю. Хорошего всем вечера и ночи тоже прекрасной, завтрашнего дня идеального. Игорь Никитин был с вами. Пока, до свидания.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Я не смогу забыть тебя. Не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить тебя.

0: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

ночью только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио – первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. «Бим-радио» – первое в Казани.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая, выпил с участковым.

вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наслаждайся летом с БИМ-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мысли прочь. Я тебя не ласкала, это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно. Я тебя не целовала, тебя целовало вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Мой расплавившийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже, я и не заметил.

0: фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь дней на пять, погрущу я